0: Ремонтная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно. Снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России 6-й месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, 5-й по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн, а с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
3: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
5: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
3: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
6: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Состояние, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Депутат Госдумы Дмитрий Новиков о том, что усиление наказания за продажу сим-карт без привязки к IMEI повысит защиту от мошенников.
8: Все чаще наши граждане встречаются с большим количеством телефонных звонков, именно носящих мошеннический характер. По оценке правоохранителей, административной ответственности стало недостаточно. Мы говорим о том, что уголовная ответственность на основании принятого закона 8 июля 2026 года Государственной Думы о том, что уголовная ответственность будет применяться гражданам, либо юридическим лицам, где за подобные правонарушения, если человек привлекался более двух раз, тогда можно будет уже вводить саму уже уголовную ответственность. Для чего это сделано? Для того, чтобы правоохранители не разбирались с частными случаями, единичными случаями, а это все-таки работает на системный такой массовый характер организации большого количества абонентов, телефонных номеров при совершении каких-то мошеннических действий. Колл-центров, когда мы приобретаем сим-карту, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны сейчас будут на основании принятого закона указывать сам код телефона, который является уникальным. Если же он будет переставлять данную сим-карту, эта сим-карта просто не будет работать. И в случае совершения им преступления у правоохранителей будет понятное лицо, которое пользовалось данным номером, и, естественно, сам телефонный аппарат, с которого эти звонки совершались. При этом раньше можно было, допустим, на иностранных граждан оформлять большое количество сим-карт, вставлять их в какие-то приборы, которые там 20-30 сим-карт могут себя вмещать, и делать хаотичное количество звонков.
9: Вот эти виртуальные станции.
8: Сейчас это просто в связи с принятием нового закона, этого нельзя будет сделать, тем самым наши граждане будут защищены.
2: Главные новости дня.
3: Никакого кризиса нет. В «Единой России» сравнили недовольных дефицитом бензина россиян с обиженными подростками. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выступая в программе «Партком» на тему «Бензин для избирательной кампании», сравнил россиян, недовольных топливным кризисом, с обиженными подростками.
10: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
3: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки. На топливный кризис отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил не с подростками, а с изменниками Родины.
11: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
3: Трудности с топливом уже признал и президент. Владимир Путин заявил, что они временные. По его словам, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе.
12: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
3: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
13: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
3: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. А пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. При этом, как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Частный предприниматель из Подмосковья о сгоревшем складе Wildberries в Краснодаре, где у него так же, как и в электростали, хранился товар.
9: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что 20 минут назад склад Краснодара БПЛА попал. Склад Краснодара горит теперь. Представьте себе, а там сколько наших товаров. Я уже, блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Там столько людей умирает, столько предпринимателей страдают. Сейчас нам нужно вот 7-6 месяц, полугодие отчеты по налогам сдавать. Я уже не знаю, что делать, понимаете. Я уже вот краснодарский склад. Вот просто представьте себе, 20 минут назад подписчик меня отправляет, что брат, говорит, извини, я не должен был отправлять. Говорит, пожалуйста, говорит, вот тебе видео. 20 минут назад, говорит, склад пропал Wildberries'а. Краснодарский. Я не знаю, как себя вести в этом ситуации.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
14: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я вот сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу, вот ровно, да, 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили, мое поголовье, подсобное хозяйство мое, все полностью, все дело моей жизни загубили, оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма, 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому и цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда не правы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели, 12 тысяч. Вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату, зарплату этот же судья Малахов и сидит меня в суде. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
0: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
10: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!»
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Известный краснодарский таксист о системе пожаротушения на складах Wildberries.
15: Кстати, пожар на ВБ, атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому про прокуратуру должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них. Все то же самое. Успешно, неуспешно эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было. А теперь, получается, даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи. На

0: понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Цирский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Цирского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Цирский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Цирский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Цирским, что господином Герасимовым. Но если господин Цирский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
4: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и

0: попал на боевое задание, отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
1: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
2: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
1: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
2: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
1: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО навсегда? Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
5: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
4: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
6: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
4: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Говорят военкоры.
7: Кто такой Дропатый? Олег Царев о кадровых перестановках в ВСУ.
8: Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Дропатова новым главнокомандующим вооруженных сил Украины. Одновременно планируется обновить конфигурацию Генштаба. Александр Сырский продолжит службу в другом формате. Кроме того, Зеленский предложил Михаилу Федорову новую роль в команде. Речь может идти о посте советника президента, должности при Совете национальной безопасности с координацией оборонных инноваций, либо, по другой версии, о кресле вице-премьер-министра. Окончательного решения официального названия должности пока нет. Что новый главком? Дропатому всего 43 года, но за плечами 12 лет непрерывной войны. Это полевой командир, который умеет принимать решения и готов на предельно жесткие меры. Все это превращает Дропатова в очень опасного врага. К сожалению, для нас его назначение – еще один серьезный вызов. А если Зеленского таки дожмут, и он вернет Федорова, то вызов будет двойным.
7: Новый дрон для ударов вглубь России. Военкор Живов о разработках Skyfall.
9: Bloomberg пишет, что Украина разработала новый дрон «Камикадзе» для ударов вглубь нас. Новый беспилотник выполнен по схеме с неподвижным крылом и оснащен пропеллерным двигателем. Размах его крыльев составляет около 3,5 метров. Представители компании-разработчика Skyfall отметили, что производство нового аппарата должно стартовать в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций. Параллельно Skyfall завершает испытание обновленной версии беспилотника P-1 Sun. Разработчики сообщили, что новая модификация должна получить более высокую скорость и полностью автономный режим работы. В июне, на тот момент, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении баллистической ракеты для ударов вглубь России. Зеленский также угрожал начать удары по России собственной баллистикой. Не паникуем, но и не игнорируем опасность.
7: Новый украинский главком с огромным опытом. Военкор канал «Архангел» спецназа о Михаиле Дропатом.
10: Дропатова назначают главкомом вооруженных сил Украины. Что о нем известно? Повышение Дропатова ожидалось, так как в октябре он получил звание генерала-майора. До этого он проходил службу в Мариуполе. Украинские медиа распространяют кадры с прорывом БМП Дропатова через баррикаду в городе в 2014 году. Это видео проложило ему карьеру. Он является кавалером третьей степени ордена Богдана Хмельницкого, который выдается за заслуги и защиту суверенитета Украины. В июне 2025 года его назначили на должность командующего объединенными силами. Теперь вопрос всем нам. Сделает ли новый украинский главком контрнаступление? Все может быть. Нельзя недооценивать противника.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
11: Все черное небо, все черное.
12: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
13: Все, полностью уже.
14: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
15: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
4: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
16: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
4: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
17: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
4: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
18: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
19: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
20: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
21: Многие сегодня проснутся банкротами.
22: Вот это них тебе.
23: Ну, выглядит так.
24: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
4: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
7: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
25: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шарк». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки МиГи стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
7: Миллион за право открыть пляж. Пролег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
8: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
7: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
9: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
1: В Тюмени из крана течет вода с резким запахом канализации. По этой причине в местных магазинах раскупили питьевую воду.
2: Мы сегодня со старшим сыном были на приеме у врача-офтальмолога. Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана. Сейчас в Тюмени, потому что вода какая-то просто, я не знаю, что с водой. И мы вот купили бутилированную воду. Несмотря на то, что у нас стоят фильтра, и стакан воды... воды из-под фильтра, и она реально воняет какой-то непонятной землей. Даже врач рекомендовал умываться бутилированной водой, потому что непонятно, что сейчас вообще с водой происходит. Особенно у кого есть дети, маленькие дети, возьмите во внимание, переходите временно, возможно, это временно, переходим все на бутилированную воду.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня», и сегодня мы поговорим о том, почему у российской армии катастрофически заканчиваются люди. За 4 года войны власти испробовали все – огромные выплаты, вербовку в колониях и давление на мигрантов. Однако к 2026 году даже рекордные бонусы в миллионы рублей перестали привлекать новых добровольцев. Сегодня поток рекрутов впервые опустился ниже ежедневных потерь на фронте, а сама армия начала физически сжиматься. Давайте разберемся, как финансовые стимулы уперлись в свой предел и каким экономическим последствиям это приводит. И начать стоит с сухих цифр, просто чтобы понимать масштаб происходящего. Значит, в 2024 году машина по набору работала стабильно.
6: Угу.
5: Набирали примерно 33-35 тысяч человек в месяц.
6: Но это огромная цифра.
5: Да, но к 2026 году этот конвейер просто встал. Поток рухнул. Сейчас это, 800, максимум 1000 рекрутов в сутки.
6: Подожди, ты хочешь сказать, что...
5: Впервые скорость пополнения стала ниже ежедневных потерь. То есть физически людей уходит больше, чем приходит.
6: Слушай, это же совершенно нелогично. Если посмотреть на финансовую сторону, бонус за подписание контракта в некоторых регионах достигает 4 миллионов рублей.
5: Да, цифры космические.
6: Это же рост в 7 или 8 раз по сравнению с 2022 годом. Для депрессивных регионов это просто астрономические деньги. Доход за 10 лет работы.
5: Согласен.
6: Логично же предположить, что за такие суммы люди из бедных городов должны выстраиваться в километровые очереди военкоматов?
5: Должны были бы, если бы это работало как обычный рынок труда, но тут возникает снижение маржинальной отдачи.
6: Это как?
5: В какой-то момент дополнительные деньги перестают работать как стимул.
6: Трехкратное увеличение премии не может не быть стимулом для человека, у которого там куча кредитов и нет работы.
5: Можно представить ситуацию. Человеку предлагают 1 000 000 рублей за то, чтобы прыгнуть из самолета с очень старым изношенным парашютом.
6: Логично, что он откажется.
5: Вот именно. Ему предлагают 2 миллиона, потом 4. В какой-то момент сумма перестает иметь значение.
6: потому что инстинкт самосохранения берет верх.
5: Да, человек понимает, что вероятность разбиться настолько высока, что эти деньги он просто не успеет потратить. Дальнейший рост выплат – это уже не щедрость, это маркер паники. Те, кого можно было купить за деньги из-за долгов или бедности, они уже куплены или погибли.
6: И как эта финансовая паника проявляется на административном уровне? Губернаторам ведь все равно нужно выполнять спущенные сверху квоты на набор.
5: Начинается настоящий межрегиональный аукцион.
6: Аукцион людей?
5: Да, буквально. Богатые регионы типа Москвы или Ханты-Мансийского автономного округа просто перекупают людей у бедных регионов, например, у ТВИ или Бурятии.
6: Перекупают? То есть московский военкомат вербует людей в Сибири?
5: Именно так. У москвичей есть реальные экономические альтернативы. Курьер или строитель в столице зарабатывает достаточно, чтобы не рисковать жизнью.
6: Ну да, москвичи туда особо не идут.
5: Не идут. Но квота у мэрии есть, поэтому столичные чиновники через рекрутеров платят огромные региональные надбавки жителям глубинки.
6: Оформляя их через московский военкомат.
5: Да, чтобы закрыть свои собственные бюрократические таблицы.
6: Это же какой-то внутренний каннибализм. Но, слушай, раз деньги уперлись в свой предел, логично, что государственная машина начнет искать бесплатный ресурс. Или бесправный.
5: Ага.
6: Миллионы трудовых мигрантов находятся в России. Это же максимально зависимая аудитория.
5: Ну, в теории, да.
6: Разве угроза массовой депортации или там аннулирование патентов на работу не способна загнать их в армию?
5: Теоретически способна, но на практике конверсия нулевая. Угрозы звучат, рейды постоянно проводятся, но мигранты принимают рациональное решение.
6: Они предпочитают потерять работу и получить штамп о депортации.
5: Да, они уезжают к себе на родину. Это лучше, чем оказаться на фронте.
6: Но ведь для многих возвращение домой означает возвращение в тотальную нищету.
5: Нищета дома все равно безопаснее, чем траншея. В результате экономика просто стремительно теряет рабочие руки. Стройки встают, логистика сыпется.
6: То есть давление дало обратный эффект.
5: Да, армия никого не получила, а гражданский сектор лишился сотен тысяч работников.
6: Жесть. Хорошо, если мигранты уезжают, что насчет тюрем? Они же всегда были огромным резервуаром для вербовки. Преступникам можно пообещать свободу.
5: Этот резервуар полностью исчерпан. Тюрьмы физически опустели.
6: Вообще?
5: Да. После массовых волн вербовки сначала в отряды Вагнера, а потом в подразделение «Шторм-Зет» подходящих кандидатов там просто не осталось. Выгребли всех.
6: Всех, кто проходил по здоровью и был согласен.
5: Именно. Сейчас там остались либо те, кто категорически в отказ идет, либо люди с такими тяжелыми заболеваниями, что их даже транспортировать невозможно.
6: А как же молодежь? Огромный пласт студентов. В образовании же постоянно внедряют патриотические программы. Это же благодатная почва для рекрутеров.
5: А вот со студентами попытки провалились с невероятным треском.
6: Почему?
5: Проблема в том, что молодежь живет в интернете. Они не смотрят телевизор.
6: Ну да, они все в Телеграме.
5: Они сидят в каналах, видят реальные кадры с дронов, читают рассказы очевидцев без цензуры. Их невозможно обмануть романтикой службы.
6: То есть они видят реальность?
5: Да. Статистика у вербовщиков катастрофическая. Чтобы подписать один контракт, им приходится обрабатывать несколько сотен студентов.
6: Слушай, ну если мигранты уезжают, тюрьмы пусты, а студенты все видят в интернете, возникает резонный вопрос.
5: Какой?
6: Кого тогда вообще физически отправляют туда за эти 4 миллиона?
5: Мужчин в возрасте от 55 до 60 лет с больными суставами, гипертонией, диабетом.
6: Подожди, как это вообще возможно технически? Существуют же медицинские категории годности. Человек с разрушенными суставами или сердечной недостаточностью просто не может быть штурмовиком. Он же не добежит до укрытия.
5: Это возможно, когда бюрократия полностью отрывается от реальности. Медкомиссии превратились в простую формальность.
6: В штамповку документов.
5: Абсолютно. Врачу в военкомате вообще не нужна боеспособность кандидата. Ему нужна подпись на контракте.
6: Чтобы начальник отчитался наверх о выполнении плана.
5: Бинго. Это уже не армия, это имитация армии для бумажных отчетов. Человек с палочкой оформляется как полноценная боевая единица.
6: Это какая-то инвалидизация еще на этапе набора. Но, слушай, это не объясняет главного парадокса.
5: Так.
6: Почему люди все-таки перестали вестись на деньги? В 23-м году многие воспринимали такой контракт как рискованную, но очень выгодную командировку.
5: Угу.
6: Отработал год, выжил, вернулся с капиталом, купил квартиру.
5: В 23-м, да. А к 26-му году в обществе сформировалась железобетонная связка.
6: Какая?
5: 4 миллиона рублей – это некролог, выданный заранее.
6: Ого!
10: Произошел информационный прорыв. Если государство предлагает такие колоссальные деньги, значит, шансов выжить нет вообще.
6: То есть высокая цена воспринимается не как премия за риск?
10: Нет, она воспринимается как прямая плата за гарантированную смерть.
6: Слушай, но я тут немного не согласна, что общество настолько трезво все оценивает. Государственный контроль над телевидением тотальный.
10: Так и?
6: Потери официально не публикуются. Картинка по телевизору позитивная. Пропаганда должна сглаживать этот страх.
10: Телевизор можно контролировать полностью, но размер кладбищ контролировать невозможно.
6: Угу.
10: Можно представить провинциальный город на 15 тысяч человек. Там все друг друга знают через одну рукопожатие.
6: Ну да, все на виду.
10: И вдруг на местном кладбище появляются 30 новых могил. Люди каждый день ходят мимо них на работу. Или в магазин.
6: Это катастрофа, которую невозможно скрыть сюжетами в новостях.
10: Вот именно. Неважно, насколько бодрые репортажи идут по центральным каналам, когда соседи физически видят масштаб.
6: Согласна. Скрыть такое на местном уровне сложно. Но кроме могил, есть же еще и раненые, которые возвращаются.
10: Есть.
6: Они ведь получают свои выплаты и могут служить живой рекламой контракта.
10: Система выплат погрязла в чудовищной бюрократии.
6: Угу.
10: Человек возвращается с тяжелым ранением. Бесконечности. А вместо обещанных миллионов получает бесконечные отказы.
6: Потому что правила меняются.
10: Правила классификации травм постоянно меняются задним числом.
6: То есть государственные структуры начинают судиться с собственными инвалидами, чтобы сэкономить бюджет?
10: Именно. Тысячи судебных исков. И следующий потенциальный рекрут в этом маленьком городе смотрит не в телевизор.
6: Он смотрит на соседа.
10: На соседа без ноги, который третий месяц обивает пороги инстанции и судится за копейки.
6: Плюс мощнейший цифровой след. В эпоху мессенджеров утаить информацию нереально.
10: Конечно. Существуют огромные закрытые чаты родственников.
6: Где ищут пропавших без вести.
10: Да, и делятся информацией о том, как командиры бросают людей. И самое главное, перед глазами пример мобилизованных осенью 22 года.
6: Тех, кого забрали по повесткам.
10: Да, они до сих пор находятся на фронте. Никакой демобилизации или ротации так и не произошло.
6: Для общества это стало четким сигналом.
10: Билет выдается только в один конец. Если система за огромные деньги отправляет на фронт больных, старых и немотивированных должников, как это влияет на боеспособность?
6: Катастрофически. Сидит в траншее мобилизованный 22-го года.
10: Ветеран.
6: Ветеран, который выжил в сложнейших боях и получал за это относительно небольшие деньги. А рядом с ним присылают новичка из 26-го года, который только что получил на карту 4 миллиона рублей подъемных.
10: Да.
6: Разница в статусе колоссальная. При этом боевая ценность этого новичка стремится к нулю, учитывая возраст и здоровье.
10: Совершенно верно. Этот новичок часто даже не умеет обращаться с оружием.
6: Вообще.
10: Обучение сократилось до нескольких дней, а иногда и часов. Человеку дают автомат и отправляют затыкать дыры в обороне.
6: Ветеран же видит, что рядом с ним находится обуза.
10: Обуза, которая ставит под угрозу все подразделение.
6: Это должно разрушать любую дисциплину.
10: Это приводит к тактическому тупику. Опытное ядро планомерно стачивается, а восполнить его качество никакими миллионами уже невозможно.
6: Возникает масштабный экономический вопрос. Откуда вообще берутся эти средства? И самое главное, если всех мужчин выгребают подчистую, кто остается работать на гражданских заводах, кто строит дома, кто водит автобусы.
10: О, вот здесь мы переходим к самому интересному, к жесточайшему экономическому цугцвангу.
6: Это когда любой ход ведет к ухудшению.
10: Да. Официальная безработица в стране сейчас держится на уровне 2,5-3%.
6: Ну, для любого классического экономиста безработица в 3% звучит как показатель абсолютного успеха. Но в данной ситуации это маркер надвигающейся катастрофы. Идет безжалостная, изматывающая конкуренция за одних и тех же людей между тремя гигантскими секторами. Армия, военно-промышленный комплекс
10: и гражданская экономика. Все бьются за каждого слесаря, токаря или водителя.
6: И как выглядит эта битва на практике? Начинается гонка зарплат.
10: Это настоящий экономический каннибализм. Чтобы удержать квалифицированного слесаря и не дать ему уйти на контракт за эти миллионы, гражданский завод по производству, скажем, сельскохозяйственной техники
6: вынужден экстремально повышать ему зарплату.
10: Да.
6: Но тогда армия видит, что поток рекрутов падает и в ответ снова поднимает стартовые бонусы.
10: Именно. А оборонные предприятия, у которых горят госзаказы, перекупают рабочих у гражданских заводов, предлагая еще больше.
6: Замкнутый круг.
10: Этот цикл бесконечен. Возникает огромная масса кровавых денег, которые ничем не обеспечены. Люди получают эти миллионы и несут их на потребительский рынок.
6: Пытаясь купить квартиры, машины, технику.
10: Ага.
6: А поскольку гражданские заводы потеряли рабочих, они производят меньше товаров. Денег становится больше, а товаров меньше. Это же классический рецепт чудовищной инфляции.
10: Абсолютно верно. Инфляция выходит из-под контроля.
6: И тут на сцену выходит Центральный банк,
10: который вынужден как-то реагировать на этот пожар.
6: Да, чтобы охладить экономику и сбить инфляцию, Центробанк задирает ключевую ставку.
10: Гражданский сектор от пекарен до IT-компаний не может развиваться. Они не могут брать оборудование в лизинг или строить новые цеха.
6: Круг замыкается намертво.
10: Угу.
6: Деньги вливаются в экономику через военные выплаты. Эти выплаты разгоняют цены, Центробанк поднимает ставку. Высокая ставка душит любое гражданское производство.
10: И цены снова летят вверх. И все это происходит на фоне физической пустоты на рынке труда.
6: Слушай, если вся эта сложнейшая система от вербовки до балансировки экономики зашла в такой глухой тупик...
10: Возникает очевидный вопрос.
6: Да, зачем властям эти сложные схемы с аукционами? Почему просто не объявить новую открытую волну мобилизации и не решить проблему одним жестким указом?
10: Потому что страх внутренних политических последствий значительно перевешивает фронтовую необходимость.
6: Боятся реакции.
10: Конечно. Первая волна мобилизации, которая прошла в 22-м году, спровоцировала настоящую панику. Из страны тогда сбежало, по разным оценкам, до 1 000 000 самых продуктивных граждан.
6: Айтишники, инженеры, предприниматели... Те, кто генерировал налоги и двигал экономику.
10: Да, и новая волна мобилизации неминуемо умножит этот эффект. Но есть и другая причина, даже более важная.
6: Какая?
10: Открытая мобилизация навсегда разрушит тщательно выстроенный миф о всенародной поддержке.
6: А, то есть признание того, что добровольно люди воевать отказываются. Даже за 4 миллиона.
10: Да, это мощнейший удар по легитимности всей кампании. Поэтому государство переходит к методам скрытого принуждения.
6: Скрытое принуждение – это когда людей забирают без официальных указов. И как это реализуется?
10: В ход идут силовые облавы и цифровой контроль. Силовики просто блокируют выходы из торговых центров, оцепляют строительные рынки, компьютерные клубы, хостелы.
6: Жесть.
10: Проверяют документы и принудительно увозят мужчин в пункты сбора. Но главный инструмент будущего – это цифровые повестки, когда повестка считается врученной просто с момента ее появления в базе данных.
6: Верно. Но, слушай, все это лишь попытки решить сиюминутную проблему нехватки кадров?
10: Да.
6: А если посмотреть в долгосрочную перспективу? Ведь экономика и демография работают на длинных циклах.
10: О, в долгосрочной перспективе главная цена, которую придется заплатить, это демографическая пропасть,
6: угу,
10: из которой предстоит выбираться долгие десятилетия. И здесь происходит наложение двух катастроф.
6: Ты имеешь в виду эхо 90-х?
10: Именно. Сейчас в призывном и самом продуктивном возрасте находится поколение, рожденное в 90-е годы.
6: Которое и так было крайне малочисленным из-за экономического коллапса того времени.
10: Да, их просто мало физически. И ровно этот самый дефицитный пласт мужчин от 20 до 45 лет сейчас методично выбивается.
6: Значительная их часть погибла. Или получила тяжелую инвалидность. Или навсегда уехала из страны.
10: Угу.
6: Это означает, что некому работать сейчас и некому будет рожать следующее поколение. Знаешь, если посмотреть на ситуацию глобально, исторический опыт говорит об одном.
10: О чем же?
6: Страны, исчерпавшие свой человеческий ресурс, неминуемо проигрывают любые затяжные конфликты. Нельзя выиграть, если некому держать позиции, некому стоять у станков.
10: Логично. Попытки закрыть кадровые дыры в одном секторе создают суровый дефицит рабочих рук на гражданских заводах и в строительстве. В итоге страна входит в тяжелейшую демографическую и экономическую яму, последствия которой будут ощущаться десятилетиями. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Подписывайтесь на соцсети проекта и до встречи в следующем выпуске.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах деньги найдутся? Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
12: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
11: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
13: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 1500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
11: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия 1000 бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв в 370 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
13: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
11: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
14: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
11: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
13: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
11: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
15: Thank you. 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара. На участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район. И что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов. А разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
1: Частная предпринимательница из Пскова после новых атак на склады Wildberries решила продать остатки товара по себестоимости и закрыть бизнес, так как он стал убыточным.
17: Очень стыдно такое записывать, но я просто не понимаю, то есть, что делать в текущей ситуации. Мы одни из тех селлеров, у кого сгорел склад. Ну, в смысле, товар сгорел на этом складе. У нас на одном складе было 3000 единиц, на другом было 1000. То есть общее суммарное – это 4000 единиц. У нас есть товар еще на другом складе. Соответственно, забрать мы его тоже не можем, потому что мы должны тоже заплатить за это деньги. И деньги мы должны заплатить за забор тоже немаленький. Чтобы забрать товар, хотя бы половина товара, который сейчас лежит там, за каждую единицу мы должны заплатить минимум 200 рублей за один возврат. То есть на забор примерно мы должны отдать в районе 4 миллионов, чтобы забрать свой товар, который уже и так работает в минус, учитывая все поднятия налогов, все комиссии, и мы уже ничего не зарабатываем. И то, что сейчас сгорел товар, у нас есть кредитование перед фабрикой, которому мы должны деньги. И это получается очень большие суммы на самом деле. И отдавать как будто вообще сейчас не с чего. Кроме как сейчас мы пытаемся скинуть цены максимально, что сможем, распродать весь склад. И оставшийся склад, тот, который у нас еще новый, не отгружен, мы по себестоимости будем продавать со своего личного сайта. И полностью закрывать бизнес, и бизнес закрывать на ВБ. Потому что это вообще просто, ну, честно, я не знаю, что даже делать. Я понимаю, что никакой компенсации не будет. И сейчас надо хотя бы хоть что-то нам сделать, чтобы речь не идет про заработок уже. Здесь хотя бы просто отдать долги за товар, который мы взяли. То есть, конечно же, ВБ нам ничего не компенсирует, я больше чем уверена.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые?

0: отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
1: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
0: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
1: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
0: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения Апшерон. А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
2: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
0: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Певица Катя Лель о том, что искусственный интеллект создала внеземная цивилизация, которая управляет человечеством.
5: Как вы думаете, кто придумал ИИ?
6: Человек.
5: Или другая цивилизация?
6: Как вы считаете?
5: Я считаю, что придумали ИИ другая цивилизация, которая управляет человечеством. И то, что ИИ будет судить, с одной стороны, это спорный вопрос. С другой стороны, если мы земные существа, которые находимся здесь, то нам дано это право судейства. Это же наш футбол, это же наши земные игроки. Поэтому я за то, чтобы все-таки, прежде всего, судейство было земными людьми, а потом уже ИИ.
3: Криминальные новости.
7: Обманом завербованный в операторы БПЛА мужчина пропал в штурме. Возбуждено уголовное дело. Житель Тульской области Алексей поехал трудоустраиваться в Тулу, где вербовщик по имени Андрей пообещал ему работу в Римбате, пишут местные паблики. Однако, когда мужчина приехал оформлять документы, вербовщик предложил подписать якобы годовой контракт на должность оператора БПЛА в добровольческом отряде «Вежливые люди». Естественно, Алексею пообещали, что на фронт он не уедет, и он согласился. После заключения контракта мужчину отправили в Луганск. По словам супруги, там его заставили за свой счет

0: счет купить 2 дрона. Потом Алексей заболел и пропал со связи, а 29 апреля в истерике позвонил отцу и сообщил, его отправляют в штурм. Штурмовую подготовку он не проходил и даже был негоден к службе из-за гипертонии. Со 2 мая Алексей числится пропавшим без вести. Супруга обратилась во все инстанции, но получила только отписки. Ей удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но на местах его скинули на рядовых участковых, и дело не расследуется. По словам женщины, на вербовщика Андрея пожаловались еще несколько женщин, мужья которых оказались в той же части. Но вербовщик заблокировал близких, как только получил деньги за контрактников. В метро Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который пытался перевезти бомбу в своем рюкзаке. Он собирался подложить ее под автомобиль сотрудника оборонного предприятия, сообщает ШОТ. Взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, обнаружили во время досмотра входивших в подземку пассажиров. 21-летний мужчина признался, собирал координаты местонахождения и другие данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. И области. Следил за сотрудниками, а в назначенный день забрал из тайника самодельную бомбу. Задержанный заключен под стражу. Пособников, которые участвовали в сборке бомбы и передали ее исполнителю, устанавливают. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. На мальчика бросилась соседская Акита Ину. При этом хозяин собаки, по словам Донцовой, стоял и смотрел, как собака грызла ребенка. Мальчик сейчас в больнице. У него рваные раны на голове и лбу, но, к счастью, лицо и шея не пострадали. Хозяина пса полиция уже нашла, и местные жители давно жаловались на эту собаку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Продавец, сотрудничающий с Wildberries, о сегодняшних ударах по складах в Краснодаре и Невинномысске и как это повлияет на его бизнес.
3: Ну что, друзья, горит еще и Невинномысск, склад ВБМ, горит еще и Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было, у нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки компании. Поэтому я не знаю даже, что пожелать нам, селлерам, блядь, кроме какого-то уже истерического смеха. То есть то поднимают комиссию на 9%, и маржа улетает в тотальный минус, и мы не понимаем, что делать. Тут у нас теперь черный лебедь, это просто сгорают наши товары, и идут убытки. Ну, да, не самое, конечно, легкое время. Поэтому всем нам сил, не знаю даже, что еще тут. И нервов, конечно.
1: Главные новости дня.
4: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
5: Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство.
4: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
6: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов. Этот драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
4: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
7: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
4: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнерам благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Владелец сети магазинов из Крыма Артем Никифоров рассказал, почему вынужден закрыть свой бизнес.
9: Подзакруглил, потому что заниматься довольно-таки невыгодно, спрос падает, люди перестают тариться впрок, потому что у них не работают холодильники. Это хранить все получается нецелесообразно. Берут по чуть-чуть, спрос падает, а надо без света холодильники эти обеспечивать электричеством через генераторы. Большие затраты идут, и нецелесообразно получается заниматься этим всем делом, потому что продажи слабые, а держать это все на плаву финансово невыгодно становится, потому что большие затраты на аренду сотрудников, бензин, амортизацию, генераторы, большие затраты, и стала небольшая маржа. Потому что непонятно, насколько затянется ситуация в целом в Крыму вот с этими, со всеми штуками нашими, которые происходят, и все попали так или иначе.
8: Аналитик Михаил Савастьянов объяснил, почему Украина уничтожает склады Wildberries и какими будут последствия.
10: Это одна из организаций, которая воспроизводит американский опыт. То есть это, ну, можно сказать, в какой-то степени российская версия, не знаю, Амазона, что ли. Сеть, через которую можно осуществлять электронные закупки и доставки. Судя по всему, эта сеть активно использовалась для закупки малых комплектующих для российских ракет. Ну, малых, но не, жизненно необходимых. Тех, которые российская экономика не готовит, тех, которые России никто не продает легально, а вот через какие-то обходные каналы такие вещи в Россию доставляются. Собираются они на складах Wildberries, ну и потом разводятся по предприятиям изготовителей. Маршруты были отслежены, накопление было отслежено, удары были нанесены, проделанные работы испорчены. Ну, значит, будут искать другие линии. Можно сказать так, в очередной раз украинской разведке удалось отследить каналы нелегальных поставок чрезвычайно важных комплектующих для российских вооруженных сил, для российского военпрома. и нанести серьезный ущерб этим поставкам. Ну, а так, ну что, да, это вот такие операции, они производят определенный разовый эффект, хотя, конечно, ну, будут искать другие каналы поставок. Ну, по мере того, как давит интернет, конечно, будут проблемы и у Wildberries, потому что работать на этом Максе, ну, особенно жить с этим Максом, особенно желающих вроде бы нет. Но такие компании, конечно, очень здорово выстрелили во время ковида. Вот когда ковидную эпидемию не разрешалось выходить на улицу, значит, им компании дистанционной доставки, хоть там Яндекс.Еда, хоть Wildberries, они, конечно, очень сильно поднялись. Но сейчас вот, видимо, Яндекс будет пытаться заместить это дело. А потом, ну, разрушили 3 склада, будут на новых складах чего-то делать. Это жизнь, это военный процесс, он не ограничивается там одними неделями.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Пациентка гемодиализного центра в Феодосии пожаловалась, что из-за отключения света больные не могут пройти процедуру до конца, и для них это может быть смертельно опасно.
11: Здравствуйте. Никогда не выкладывала подобное видео, но сегодня решила выложить. Я являюсь пациенткой гемодиализного центра 2,5 года. Все было нормально, хорошо, но... Да, в стране такая ситуация. Идет веерное отключение света. У нас отключают свет в центре, который жизненно необходим для нас. Мы должны крутиться 4 часа. За это время аппарат, заменяющий почку, очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти 2 дня, 2 или 3 дня. Уже не единичный случай отключают свет. Да, в центре есть генератор. Его запускают, но всего лишь на час. Или же только для того, чтобы успеть всех отключить и вернуть кровь. От того, как проходит чистка и от времени, зависит наша жизнь. Это не единичный случай. Наше руководство ничего не предпринимает. Они говорят, что в Питере есть руководство, пусть оно решает. У нас нету ни солярки в центре. Ну, с РЭСом же можно, наверное, договориться. Я там не одна такая лежу. Нас там много. И там 3 смены. 3. Если месяц таких процедур, не закончившихся, то нас просто не будет. А я мама, у меня 2 несовершеннолетних детей. Что мне делать? Сергей Валерьевич Аксенов, пожалуйста, помогите решить эту ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
4: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. 2 новости и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
7: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
4: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, к какому сценарию готовятся государственные структуры.
12: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
4: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Говорят военкоры.
13: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
14: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
13: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
15: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невиномыске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
16: Все черное небо, все черное.
17: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Большая пасмурная погода.
18: Все, он полностью уже.
19: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
20: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невиномыск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
4: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невиномыске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
21: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
4: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
5: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
4: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
22: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
23: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
0: что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
3: Многие сегодня проснутся банкротами.
6: Вот это нюх тебе.
0: Ну, выглядит так.
23: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
4: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
24: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
25: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
24: Абсолютно верно.
25: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
24: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, который вот прям наглядно демонстрирует этот сбой в матрице.
25: Это какой, например?
24: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
25: Угу.
24: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
25: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
24: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
25: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
24: Это понятно, да?
25: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
24: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
25: В смысле?
24: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
25: Ага.
24: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
25: А, ну классика.
24: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
25: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
24: Вот именно.
25: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
24: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
25: Ну да, звучит издевательски.
24: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
25: То есть происходит инфантилизация граждан?
24: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
25: Так, интересно, что за эпизод?
24: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
25: Угу.
24: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
25: Ого, серьезно.
2: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу. Вода хлещет на пол, а жильцы вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
25: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
2: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека, это базовая потребность выживания.
25: Но с этой стороны да, согласна.
2: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему – обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
25: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования общество получает ответ «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
2: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
25: Формируется новый яс.
2: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
25: Ну, подожди, любой корпоративный пиар использует сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
2: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
25: Но это логично.
2: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика. Тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
25: Это точно.
2: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
25: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
2: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
25: Создавая полную смысловую пустоту.
2: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
25: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
2: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
25: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
2: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
25: Давай.
2: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
25: Наверняка отрицание.
2: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год, сахар. Люди скупают его мешками.
25: И снова виноват искусственный ажиотаж.
2: Бинго. А потом конец 23-го года, взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
25: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
2: Механизм опустошения полок именно такой. Но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
25: Ну, паника из-за неопределенности.
2: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
25: То есть они хеджируют риски?
2: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
25: Нужно запасаться, пока есть возможность.
2: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
25: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
2: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
25: Когда целые микрорайоны замерзали.
2: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
25: Совет: укутайтесь потеплее при минусе в квартире. Это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
2: Износ сетей.
25: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
2: Эта бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
25: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
2: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
25: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
2: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
25: Слушай, ну объективно, отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
2: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа, берегитесь, ваша задача. И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
25: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
2: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
25: Первая стадия – это задержка признания.
2: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
25: А вторая стадия – минимизация масштаба.
2: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
25: Виновата погода или паникеры.
2: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии и запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
25: И пятое – объявление победы, когда кризис проходит сам.
2: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
25: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
2: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86 года.
25: Угу.
2: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
25: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
2: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
25: Да уж. Но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
2: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
25: Так, записываю.
2: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
25: Понятно. Второе.
2: Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
25: А третье, какие конкретные меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
2: Верно.
25: То есть пустая бензоколонка – это факт, а слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
2: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам, требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
25: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
2: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали разбор дня. До встречи в следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
5: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
4: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
7: Всего поколения, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой, ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение. Он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов. Это Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне. А что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
4: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
8: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
4: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнером благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
10: Проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовили. Нет возражений, уважаемые коллеги? Нет отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
1: Главные новости дня.
11: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
12: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня. Но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
11: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
12: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
11: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
13: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
11: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил заморозить цены на социально значимые продукты питания.
14: Берем список. 10-15 социально значимых товаров. Сахар, гречка, мука, яйцо, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены. При такой схеме люди будут точно знать, что смогут купить еду по стабильной цене. У нас уже есть опыт такой работы в ряде регионов. Так, например, делают с хлебом. Субсидируют пекарни, и за счет этого цена на хлеб стабильна, не работает. Это работает. Значит, пора выходить по всей стране. Базовые продукты должны быть по карману каждому.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
15: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
4: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел спецназа» о новой волне атак.
16: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невинномысске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
17: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
18: Абсолютно.
17: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
18: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
4: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
17: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
18: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
4: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
19: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
4: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
20: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Wildberries, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
4: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но нет, тут-то было новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное – вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
4: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
3: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шаг». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки «Миги» стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
4: Миллион за право открыть пляж. Олег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
6: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на

0: Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают 2 новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
1: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
2: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла 2-е место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов, хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
4: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
1: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какому сценарию готовятся государственные структуры.
5: Любая силовая структура регулярно обновляет документы, но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
1: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание.

0: Западу за то, что он сделал с Россией.
1: И не дай бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер, фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: «Господи, помоги, спаси, мы тонем, а мы не понимаем, что мы тонем». Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и постараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как будем сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет наказания Божия. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе за то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. Они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 40-х годах 20 века, во время масштабной вырубки непроходимых тропических лесов Коста-Рики, рабочие американской банановой компании наткнулись на потрясающее зрелище. Посреди диких джунглей лежали сотни загадочных каменных шаров самого разного диаметра, от нескольких сантиметров до 2,5 метров в обхвате. Многие из этих массивных сфер, весящих до 16 тонн, обладали настолько безупречной идеальной геометрической формой и гладкой полировкой, что оказались творением современных высокоточных станков. Перед археологами стала сложнейшая загадка. Как древние индейские племена, не знавшие железных инструментов и продвинутых законов высшей математики, смогли создать такие вот шедевры, сохранив их геометрию на протяжении многих веков? Сторонники альтернативной истории и уфологи сразу же заявили, что каменные шары Коста-Рики — это древние навигационные маркеры для посадки космических кораблей пришельцев или уцелевшие глобусы звездного неба погибшей цивилизации Атлантида. Местные кладоискатели, ослепленные жаждой наживы, верили, что внутри сфер спрятаны несметные золотые сокровища древних вождей, и безжалостно взрывали уникальные монолиты динамитом, пока правительство страны не взяло их под строгую охрану ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Выдающийся археолог Дори Стоун провела детальное исследование и доказала, что шары были изготовлены местными индейцами культуры Дикис в период между 500 и 1500 годами нашей эры. Мастера высекали их из местного прочного габбро и гранита с помощью метода термической обработки. Сначала камень сильно нагревали кострами, затем резко охлаждали ледяной водой, из-за чего верхние слои растрескивались и легко скалывались каменными топорами. Идеальная круглая форма достигалась долгой, монотонной шлифовкой с помощью мокрого песка и кожаных ремней, которая могла занимать у целых поколений резчиков долгие десятилетия. Сферы устанавливались перед домами вождей как символы высшей политической власти, богатства и астрономических знаний, указывая направление на точки восхода и заката солнца. Миф о лазерах пришельцев постепенно растаял, оставив нам лишь искреннее восхищение перед невероятным упорством, терпением и инженерным талантом древних мастеров, которые не имели современных технологий. Сегодня эти шары напоминают нам о том, что человеческий гений способен творить чудеса даже с помощью самых примитивных инструментов, если за этим стоит великая идея и сакральная цель. Мы продолжаем изучать культурный контекст народа Дикис, чтобы понять, какие еще тайны скрывают эти молчаливые стражи джунглей. История Коста-Рики — это не только природа, но и свидетельство того, что наши предки умели видеть гармонию там, где мы сегодня видим лишь загадочные препятствия. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 23 июля. Давайте посмотрим, что же нам напророчат руны в этот день. Итак, у нас выпала руна Феху. Ну, класс! Это время, знаете, финансовых возможностей, потому что руна Феху отвечает за материальное благосостояние. То есть она всегда символизирует награду, богатство, это может быть счастливая любовь, в принципе, удовлетворение и, может быть, сохранение достигнутого. Это напрямую сигнал к процветанию, то есть ваши желания могут стать реальностью, если не будете сидеть сложа руки, потому что Феху — это руна исполнения, и здесь любые препятствия, будь то люди или обстоятельства, вам по зубам. То есть немного усердия, и все будет в ваших руках. Это время для настоящего кайфа, то есть деньги, работа, вещи, еда, секс, вот все, что нужно для полного счастья. Наслаждайтесь, но и не жадничайте. То есть делитесь, и мир вам улыбнется. Здесь главное не забывать о своей выгоде. В этот день это вполне оправдано. И можете нанести в этот день этот символ на запястье руки. Это будет 100% магнит для денег. То есть в работе может быть карьерный рост, повышение зарплаты и успех любого проекта. А в отношениях, выпавшая в личном раскладе, руна говорит о том, что лицо, на которое гадают, является человеком обеспеченным и не имеющих материальных проблем. Еще руна часто указывает на какие-то выгодные отношения. Правда, как правило, для какой-то одной из сторон. И иногда может обозначать брак по расчету, например. Иногда Феху указывает, что отношения возобновляются. возобновятся. Например, если партнеры сейчас в разлуке, а иногда выпадает как знак совсем новых отношений. То есть все, что вам ближе откликается, то есть точно про вас. Может быть новая встреча, какое-то радостное событие, перспективные отношения, стабильные, взаимовыгодные отношения. То есть партнерам есть что дать друг другу, им хорошо и интересно вместе. Но в некоторых случаях может указывать на чувство собственничества, а это ревность. А по здоровью отвечает за кости и суставы. Это хорошее состояние здоровья, конечно же, скорейшее выздоровление, если у кого-то есть диагноз. В принципе, в раскладе о здоровье, например, пожилому человеку, наличие руны Феху в финальной позиции скажет вам, что человек в принципе здоров. Даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении этой руны можно говорить о стабилизации его состояния. Ну, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. И здесь совет от рун: определитесь, чего вы хотите от жизни. Вы должны твердо понимать свои собственные границы, и необходимо ставить перед собой очень серьезные цели, стараться постоянно приобретать новые умения и опыт, не терять веру в судьбу и внимательно относиться к ее знакам. Берегите себя обязательно. Желаю вам с такой руной финансового благополучия. Пускай у вас все всегда получится.
2: Радиолента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
0: Очевидец утренней атаки на склады Wildberries в Краснодаре, железнодорожник Иван поделился впечатлениями от увиденного.
7: Как мы все не о***ли в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Железнодорожники, гражданские, Wildberries, жалко людей, хорошо выжили. Остались без телефонов, паспортов, документов. Железнодорожники давали им звонить домой, родным. Время 4:55. Вон, тлеет, догорает. Бомбили где-то в течение часа. Весь железнодорожный состав возвращается обратно на рабочие места.
8: Где-то в 300 метрах от нас до сих пор горит. Наверное, очень долго будет гореть. Там прям огромная площадь.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах деньги найдутся? Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
10: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
9: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
6: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
9: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия 1000 бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининграде Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
11: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
9: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
12: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
9: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
11: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
9: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара. На участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов. А разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо – и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно. Снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, пятый по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
15: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
17: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
15: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
18: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
15: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Состояние, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Депутат Госдумы Дмитрий Новиков о том, что усиление наказания за продажу сим-карт без привязки к ИМЭЙ повысит защиту от мошенников.
19: Все чаще наши граждане встречаются с большим количеством телефонных звонков, именно носящих мошеннический характер. По оценке правоохранителей, административной ответственности стало недостаточно. Мы говорим о том, что уголовная ответственность на основании принятого закона 8 июля 2026 года Государственной Думы о том, что уголовная ответственность будет применяться гражданам либо юридическим лицам, где за подобные правонарушения, если человек привлекался более двух раз, тогда можно будет уже вводить за год уголовную ответственность. Для чего это сделано? Для того, чтобы правоохранители не разбирались с частными случаями, единичными случаями, а это все-таки работает на системный такой массовый характер организации большого количества абонентов, телефонных номеров при совершении каких-то мошеннических действий. Колл-центров, когда мы приобретаем сим-карту, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны сейчас будут на основании принятого закона указывать сам код телефона, который является уникальным. Если же он будет переставлять данную сим-карту, эта сим-карта просто не будет работать. И в случае совершения им преступления у правоохранителей будет понятное лицо, которое пользовалось данным номером, и, естественно, сам телефонный аппарат, с которого эти звонки совершались. При этом раньше можно было, допустим, на иностранных граждан оформлять большое количество сим-карт, вставлять их в какие-то приборы, которые там 20-30 сим-карт могут себя вмещать, и делать хаотичное количество звонков.
5: Вот эти виртуальные станции.
19: Да, виртуальные станции, да. Сейчас этого просто в связи с принятием нового закона этого нельзя будет сделать, тем самым наши граждане будут защищены.
3: Главные новости дня.
15: Никакого кризиса нет. В «Единой России» сравнили недовольных дефицитом бензина россиян с обиженными подростками. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выступая в программе «Партком» на тему «Бензин для избирательной кампании», сравнил россиян, недовольных топливным кризисом, с обиженными подростками.
20: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!» Ну так не получается, к сожалению.
15: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманска и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки. На топливный кризис отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил не с подростками, а с изменниками Родины.
21: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
15: Трудности с топливом уже признал и президент. Владимир Путин заявил, что они временные. По его словам, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе.
22: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
15: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
23: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
15: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. А пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. При этом, как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Частный предприниматель из Подмосковья о сгоревшем складе Wildberries в Краснодаре, где у него так же, как и в электростали, хранился товар.
1: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что 20 минут назад склад Краснодара БПЛА попал. Склад Краснодара горит теперь. Представьте себе, а там сколько наших товаров. Я уже, блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Там столько людей умирает, столько предпринимателей страдают. Сейчас нам нужно вот 7-6 месяц, полугодие отчеты по налогам сдавать. Я уже не знаю, что делать, понимаете? Я уже вот краснодарский склад. Вот просто представьте себе, 20 минут назад подписчик мне отправляет, что брат, говорит, извини, я не должен был отправлять, говорит, пожалуйста, говорит, вот тебе видео. 20 минут назад, говорит, склад пропал Wildberries'а. Краснодарский. Я не знаю, как себя вести в этом ситуации.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
4: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я вот сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу, вот ровно, да, 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили, мое поголовье, подсобное хозяйство мое, все полностью, все дело моей жизни загубили, оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма, 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому и цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда не правы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели. 12 тысяч. Вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату, зарплату этот же судья Малахов и сидит меня в суде. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
6: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
20: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!»
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Известный краснодарский таксист о системе пожаротушения на складах Wildberries.
7: Кстати, пожар на ВБ, атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому у прокуратуры должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается, даже человека как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать, и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены, и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу

0: Космические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда, я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, но вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
4: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание, отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
3: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял

0: всех друзей.
1: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это, может, офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
0: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
1: У меня он вообще, блядь, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то, блядь, земли. Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
0: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов, хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
4: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
3: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
5: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
3: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Говорят военкоры.
6: Кто такой Дропатый? Олег Царев о кадровых перестановках в ВСУ.
7: Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Драпатова новым главнокомандующим вооруженных сил Украины. Одновременно планируется обновить конфигурацию Генштаба. Александр Сырский продолжит службу в другом формате. Кроме того, Зеленский предложил Михаилу Федорову новую роль в команде. Речь может идти о посте советника президента, должности при Совете национальной безопасности с координацией оборонных инноваций, либо, по другой версии, о кресле вице-премьер-министра. Окончательного решения официального названия должности пока нет. Что новый главком? Драпатому всего 43 года, но за плечами 12 лет непрерывной войны. Это полевой командир, который умеет принимать решения и готов на предельно жесткие меры. Все это превращает Драпатова в очень опасного врага. К сожалению, для нас его назначение – еще один серьезный вызов. А если Зеленского таки дожмут, и он вернет Федорова, то вызов будет двойным.
6: Новый дрон для ударов вглубь России. Военкор Живов о разработках Skyfall.
8: Bloomberg пишет, что Украина разработала новый дрон «Камикадзе» для ударов вглубь нас. Новый беспилотник выполнен по схеме с неподвижным крылом и оснащен пропеллерным двигателем. Размах его крыльев составляет около 3,5 метров. Представители компании-разработчика Skyfall отметили, что производство нового аппарата должно стартовать в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций. Параллельно Skyfall завершает испытание обновленной версии беспилотника P-1 Sun. Разработчики сообщили, что новая модификация должна получить более высокую скорость и полностью автономный режим работы. В июне, на тот момент, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении баллистической ракеты для ударов вглубь России. Зеленский также угрожал начать удары по России собственной баллистикой. Не паникуем, но и не игнорируем опасность.
6: Новый украинский главком с огромным опытом. Военкор канал «Архангел» спецназа о Михаиле Драпатом.
9: Драпатова назначают главкомом вооруженных сил Украины. Что о нем известно? Повышение Драпатова ожидалось, так как в октябре он получил звание генерала-майора. До этого он проходил службу в Мариуполе. Украинские медиа распространяют кадры с прорывом БМП Драпатова через баррикаду в городе в 2014 году. Это видео проложило ему карьеру. Он является кавалером третьей степени ордена Богдана Хмельницкого, который выдается за заслуги и защиту суверенитета Украины. В июне 2025 года его назначили на должность командующего объединенными силами. Теперь вопрос всем нам. Сделает ли новый украинский главком контрнаступление? Все может быть. Нельзя недооценивать противника.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
10: Все черное небо, все черное.
11: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
12: Все, он полностью уже.
13: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
14: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
6: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
15: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
6: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
16: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
6: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
17: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
18: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
19: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
20: Многие сегодня проснутся банкротами.
21: Вот это не тебе.
22: Ну, выглядит так.
23: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
6: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
24: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
25: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шарк». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки «Миги» стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
24: Миллион за право открыть пляж. Олег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
7: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
24: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
8: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
1: В Тюмени из крана течет вода с резким запахом канализации. По этой причине в местных магазинах раскупили питьевую воду.
3: Мы сегодня со старшим сыном были на приеме у врача-офтальмолога. Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана. Сейчас в Тюмени, потому что вода какая-то просто, я не знаю, что с водой. И мы вот купили бутилированную воду. Несмотря на то, что у нас стоят фильтра, и стакан воды... воды из-под фильтра, и она реально воняет какой-то непонятной землей. Даже врач рекомендовал умываться бутилированной водой, потому что непонятно, что сейчас вообще с водой происходит. Особенно у кого есть дети, маленькие дети, возьмите во внимание, переходите временно, возможно, это временно, переходим все на бутилированную воду.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня», и сегодня мы поговорим о том, почему у российской армии катастрофически заканчиваются люди. За 4 года войны власти испробовали все – огромные выплаты, вербовку в колониях и давление на мигрантов. Однако к 2026 году даже рекордные бонусы в миллионы рублей перестали привлекать новых добровольцев. Сегодня поток рекрутов впервые опустился ниже ежедневных потерь на фронте, а сама армия начала физически сжиматься. Давайте разберемся, как финансовые стимулы уперлись в свой предел и каким экономическим последствиям это приводит. И начать стоит с сухих цифр, просто чтобы понимать масштаб происходящего. Значит, в 2024 году машина по набору работала стабильно.
5: Угу.
4: Набирали примерно 33-35 тысяч человек в месяц.
5: Но это огромная цифра.
4: Да, но к 2026 году этот конвейер просто встал. Поток рухнул. Сейчас это, 800, максимум 1000 рекрутов в сутки.
5: Подожди, ты хочешь сказать, что...
4: Впервые скорость пополнения стала ниже ежедневных потерь. То есть физически людей уходит больше, чем приходит.
5: Слушай, это же совершенно нелогично. Если посмотреть на финансовую сторону, бонус за подписание контракта в некоторых регионах достигает 4 миллионов рублей.
4: Да, цифры космические.
5: Это же рост в 7 или 8 раз по сравнению с 2022 годом. Для депрессивных регионов это просто астрономические деньги. Доход за 10 лет работы.
4: Согласен.
5: Логично же предположить, что за такие суммы люди из бедных городов должны выстраиваться в километровые очереди военкоматов?
4: Должны были бы, если бы это работало как обычный рынок труда, но тут возникает снижение маржинальной отдачи.
5: Это как?
4: В какой-то момент дополнительные деньги перестают работать как стимул.
5: Трехкратное увеличение премии не может не быть стимулом для человека, у которого там куча кредитов и нет работы.
4: Можно представить ситуацию. Человеку предлагают 1 000 000 рублей за то, чтобы прыгнуть из самолета с очень старым изношенным парашютом.
5: Логично, что он откажется.
4: Вот именно. Ему предлагают 2 миллиона, потом 4. В какой-то момент сумма перестает иметь значение.
5: Потому что инстинкт самосохранения берет верх.
4: Да. Человек понимает, что вероятность разбиться настолько высока, что эти деньги он просто не успеет потратить. Дальнейший рост выплат – это уже не щедрость, это маркер паники. Те, кого можно было купить за деньги из-за долгов или бедности, они уже куплены или погибли.
5: И как эта финансовая паника проявляется на административном уровне? Губернаторам ведь все равно нужно выполнять спущенные сверху квоты на набор.
4: начинается настоящий межрегиональный аукцион.
5: Аукцион людей?
4: Да, буквально. Богатые регионы типа Москвы или Ханты-Мансийского автономного округа просто перекупают людей у бедных регионов. Например, у ТВИ или Бурятии.
5: Перекупают? То есть московский военкомат вербует людей в Сибири?
4: Именно так. У москвичей есть реальные экономические альтернативы. Курьер или строитель в столице зарабатывает достаточно, чтобы не рисковать жизнью.
5: Ну да, москвичи туда особо не идут.
4: Не идут. Но квота у мэрии есть, поэтому столичные чиновники через рекрутеров платят огромные региональные надбавки жителям глубинки.
5: Оформляя их через московский военкомат.
4: Да, чтобы закрыть свои собственные бюрократические таблицы.
5: Это же какой-то внутренний каннибализм. Но, слушай, раз деньги уперлись в свой предел, логично, что государственная машина начнет искать бесплатный ресурс. Или бесправный.
4: Ага.
5: Миллионы трудовых мигрантов находятся в России. Это же максимально зависимая аудитория.
4: Ну, в теории, да.
5: Разве угроза массовой депортации или там аннулирования патентов на работу не способна загнать их в армию?
4: Теоретически способна, но на практике конверсия нулевая. Угрозы звучат, рейды постоянно проводятся, но мигранты принимают рациональное решение.
5: Они предпочитают потерять работу и получить штамп о депортации.
4: Да, они уезжают к себе на родину. Это лучше, чем оказаться на фронте.
5: Но ведь для многих возвращение домой означает возвращение в тотальную нищету.
4: Нищета дома все равно безопаснее, чем траншея. В результате экономика просто стремительно теряет рабочие руки. Стройки встают, логистика сыпется.
5: То есть давление дало обратный эффект.
4: Да, армия никого не получила, а гражданский сектор лишился сотен тысяч работников.
5: Жесть. Хорошо, если мигранты уезжают, что насчет тюрем? Они же всегда были огромным резервуаром для вербовки. Преступникам можно пообещать свободу.
4: Этот резервуар полностью исчерпан. Тюрьмы физически опустели.
5: Вообще?
4: Да. После массовых волн вербовки сначала в отряды Вагнера, а потом в подразделение «Шторм-Z» подходящих кандидатов там просто не осталось. Выгребли всех.
5: Всех, кто проходил по здоровью и был согласен.
4: Именно. Сейчас там остались либо те, кто категорически в отказ идет, либо люди с такими тяжелыми заболеваниями, что их даже транспортировать невозможно.
5: А как же молодежь? Огромный пласт студентов. В образовании же постоянно внедряют патриотические программы. Это же благодатная почва для рекрутеров.
4: А вот со студентами попытки провалились с невероятным треском.
5: Почему?
4: Проблема в том, что молодежь живет в интернете. Они не смотрят телевизор.
5: Ну да, они все в Телеграме.
4: Они сидят в каналах, видят реальные кадры с дронов, читают рассказы очевидцев без цензуры. Их невозможно обмануть романтикой службы.
5: То есть они видят реальность?
4: Да. Статистика у вербовщиков катастрофическая. Чтобы подписать один контракт, им приходится обрабатывать несколько сотен студентов.
5: Слушай, ну если мигранты уезжают, тюрьмы пусты, а студенты все видят в интернете, возникает резонный вопрос.
4: Какой?
5: Кого тогда вообще физически отправляют туда за эти 4 миллиона?
4: Мужчин в возрасте от 55 до 60 лет с больными суставами, гипертонией, диабетом.
5: Подожди, как это вообще возможно технически? Существуют же медицинские категории годности. Человек с разрушенными суставами или сердечной недостаточностью просто не может быть штурмовиком. Он же не добежит до укрытия.
4: Это возможно, когда бюрократия полностью отрывается от реальности. Медкомиссии превратились в простую формальность.
5: В штамповку документов.
4: Абсолютно. Врачу в военкомате вообще не нужна боеспособность кандидата. Ему нужна подпись на контракте.
5: Чтобы начальник отчитался наверх о выполнении плана.
4: Бинго. Это уже не армия, это имитация армии для бумажных отчетов. Человек с палочкой оформляется как полноценная боевая единица.
5: Это какая-то инвалидизация еще на этапе набора. Но, слушай, это не объясняет главного парадокса.
4: Так.
5: Почему люди все-таки перестали вестись на деньги? В 23-м году многие воспринимали такой контракт как рискованную, но очень выгодную командировку.
4: Угу.
5: Отработал год, выжил, вернулся с капиталом, купил квартиру.
4: В 23-м, да. А к 26-му году в обществе сформировалась железобетонная связка.
5: Какая?
4: 4 миллиона рублей – это некролог, выданный заранее.
5: Ого!
4: Произошел информационный прорыв. Если государство предлагает такие колоссальные деньги, значит шансов выжить нет вообще.
5: То есть высокая цена воспринимается не как премия за риск?
4: Нет, она воспринимается как прямая плата за гарантированную смерть.
5: Слушай, но я тут немного не согласна, что общество настолько трезво все оценивает. Государственный контроль над телевидением тотальный.
4: Так и?
5: Потери официально не публикуются. Картинка по телевизору позитивная. Пропаганда должна сглаживать этот страх.
4: Телевизор можно контролировать полностью, но размер кладбищ контролировать невозможно.
5: Угу.
4: Можно представить провинциальный город на 15 тысяч человек. Там все друг друга знают через одну рукопожатие.
5: Ну да, все на виду.
4: И вдруг на местном кладбище появляются 30 новых могил. Люди каждый день ходят мимо них на работу. Или в магазин.
5: Это катастрофа, которую невозможно скрыть сюжетами в новостях.
4: Вот именно. Неважно, насколько бодрые репортажи идут по центральным каналам, когда соседи физически видят масштаб.
5: Согласна. Скрыть такое на местном уровне сложно. Но кроме могил, есть же еще и раненые, которые возвращаются.
4: И есть.
5: Они ведь получают свои выплаты и могут служить живой рекламой контракта.
4: Система выплат погрязла в чудовищной бюрократии. Человек возвращается с тяжелым ранением. Бесконечности. А вместо обещанных миллионов получает бесконечные отказы.
5: Потому что правила меняются.
4: Правила классификации травм постоянно меняются задним числом.
5: То есть государственные структуры начинают судиться с собственными инвалидами, чтобы сэкономить бюджет?
4: Именно. Тысячи судебных исков. И следующий потенциальный рекрут в этом маленьком городе смотрит не в телевизор.
5: Он смотрит на соседа.
4: На соседа без ноги, который третий месяц обивает пороги инстанции и судится за копейки.
5: Плюс мощнейший цифровой след. В эпоху мессенджеров утаить информацию нереально.
4: Конечно. Существуют огромные закрытые чаты родственников.
5: Где ищут пропавших без вести.
4: Да, иди.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
10: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
9: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное, и, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
11: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
12: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
13: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
12: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции. Признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
14: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
12: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
15: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос, почему так дорого, власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
12: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара, на участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер 1. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер 2. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов, а разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер 3. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
1: Частная предпринимательница из Пскова после новых атак на склады Wildberries решила продать остатки товара по себестоимости и закрыть бизнес, так как он стал убыточным.
19: Очень стыдно такое записывать, но я просто не понимаю, то есть, что делать в текущей ситуации. Мы одни из тех селлеров, у кого сгорел склад. Ну, в смысле, товар сгорел на этом складе. У нас на одном складе было 3000 единиц, на другом было 1000. То есть общая суммарная – это 4000 единиц. У нас есть товар еще на другом складе. Соответственно, забрать мы его тоже не можем, потому что мы должны тоже заплатить за это деньги. И деньги мы должны заплатить за забор тоже немаленькие. Чтобы забрать товар, хотя бы половина товара, который сейчас лежит там, за каждую единицу мы должны заплатить минимум 200 рублей за один возврат. То есть на забор примерно мы должны отдать в районе 4 миллионов, чтобы забрать свой товар, который уже и так работает в минус, учитывая все поднятия налогов, все комиссии, и мы уже ничего не зарабатываем. И то, что сейчас сгорел товар, у нас есть кредитование перед фабрикой, в которой мы должны деньги. И это получается очень большие суммы на самом деле. И отдавать как будто вообще сейчас не с чего. Кроме как сейчас мы пытаемся скинуть цены максимально, что сможем, распродать весь склад. И оставшийся склад, тот, который у нас еще новый, не отгружен, мы по себестоимости будем продавать со своего личного сайта. И полностью закрывать бизнес, и бизнес закрывать на ВБ. Потому что это вообще просто, ну, честно, я не знаю, что даже делать. Я понимаю, что никакой компенсации не будет, и сейчас надо хотя бы хоть что-то нам сделать, чтобы речь не идет про заработок уже. Здесь хотя бы просто отдать долги за товар, который мы взяли. То есть, конечно же, ВБ нам ничего не компенсирует, я больше чем уверена.
17: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
21: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
20: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
21: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
20: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения Апшерон. А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
6: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
20: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радиолента. Прямая речь.
1: Певица Катя Лель о том, что искусственный интеллект создала внеземная цивилизация, которая управляет человечеством.
22: Как вы думаете, кто придумал ИИ?
23: Человек.
22: Или другая цивилизация?
23: Как вы считаете?
22: Я считаю, что придумали ИИ другая цивилизация, которая управляет человечеством. И то, что ИИ будет судить, с одной стороны, это спорный вопрос. С другой стороны, если мы земные существа, которые находимся здесь, то нам дано это право судейства. Это же наш футбол, это же наши земные игроки. Поэтому я за то, чтобы все-таки, прежде всего, судейство было земными людьми, а потом уже ИИ.
7: Криминальные новости.
24: Обманом завербованный в операторы БПЛА мужчина пропал в штурме. Возбуждено уголовное дело. Житель Тульской области Алексей поехал трудоустраиваться в Тулу, где вербовщик по имени Андрей пообещал ему работу в Римбате, пишут местные паблики. Однако, когда мужчина приехал оформлять документы, вербовщик предложил подписать якобы годовой контракт на должность оператора БПЛА в добровольческом отряде «Вежливые люди». Естественно, Алексею пообещали, что на фронт он не уедет, и он согласился. После заключения контракта мужчину отправили в Луганск. По словам супруги, там его заставили за свой счет купить два дрона. Потом Алексей заболел и пропал со связи, а 29 апреля в истерике позвонил отцу и сообщил, его отправляют в штурм. Штурмовую подготовку он не проходил и даже был негоден к службе из-за гипертонии. Со 2 мая Алексей числится пропавшим без вести. Супруга обратилась во все институты инстанции, но получила только отписки. Ей удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но на местах его скинули на рядовых участковых, и дело не расследуется. По словам женщины, на вербовщика Андрея пожаловались еще несколько женщин, мужья которых оказались в той же части. Но вербовщик заблокировал близких, как только получил деньги за контрактников. В метро Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который пытался перевезти бомбу в своем рюкзаке. Он собирался подложить ее под автомобиль сотрудника оборонного предприятия, сообщает ШОТ. Взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, обнаружили во время досмотра входивших в подземку пассажиров. 21-летний мужчина признался, собирал координаты местонахождения и другие данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. Петербурге и области, следил за сотрудниками, а в назначенный день забрал из тайника самодельную бомбу. Задержанный заключен под стражу. Пособников, которые участвовали в сборке бомбы и передали ее исполнителю, устанавливают. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. На мальчика бросилась соседская Акита Ину. При этом хозяин собаки, по словам Донцовой, стоял и смотрел, как собака грызла ребенка. Мальчик сейчас в больнице. У него рваные раны на голове и лбу, но, к счастью, лицо и шея не пострадали. Хозяина пса полиция уже нашла, и местные жители давно жаловались на эту собаку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Продавец, сотрудничающий с Wildberries, о сегодняшних ударах по складах в Краснодаре и невероятных

0: счет. И нервов, конечно.
1: Главные новости дня.
2: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
3: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
2: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
4: «Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов. Этот Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне. Что имеет свои плюсы, но также и свои минусы».
2: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
5: «Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах».
2: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнерам благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Владелец сети магазинов из Крыма Артем Никифоров рассказал, почему вынужден закрыть свой бизнес.
8: Подзакруглил, потому что заниматься довольно-таки невыгодно, спрос падает, люди перестают тариться впрок, потому что у них не работают холодильники. Это хранить все получается нецелесообразно. Берут по чуть-чуть, спрос падает, а надо без света холодильники эти обеспечивать электричеством через генераторы, большие затраты.

0: затраты идут, и нецелесообразно получается заниматься этим всем делом, потому что продажи слабые, а держать это все на плаву финансово невыгодно становится, потому что большие затраты на аренду сотрудников, бензин, амортизацию, генераторы, большие затраты, и стала небольшая маржа. Потому что непонятно, насколько затянется ситуация в целом в Крыму вот с этими, со всеми штуками нашими, которые происходят, и все попали так или иначе.
1: Аналитик Михаил Савастьянов объяснил, почему Украина уничтожает склады Wildberries и какими будут последствия.
2: Это одна из организаций, которая воспроизводит американский опыт. То есть это, ну, можно сказать, в какой-то степени российская версия, не знаю, Амазона, что ли. Сеть, через которую можно осуществлять электронные закупки и доставки. Судя по всему, эта сеть активно использовалась для закупки малых комплектующих для российских ракет. Ну, малых, но жизненно необходимых. Тех, которые российская экономика не готовит, тех, которые России никто не продает легально, а вот через какие-то обходные каналы такие вещи в Россию доставляются. Собираются они на складах Wildberries, ну и потом разводятся по предприятиям изготовителей. Маршруты были отслежены, накопление было отслежено, удары были нанесены, проделанная работа испорчена. Ну, значит, будут искать другие линии. Можно сказать так, в очередной раз украинской разведке удалось отследить каналы нелегальных поставок чрезвычайно важных комплектующих для российских вооруженных сил, для российского военпрома, и нанести серьезный ущерб этим поставкам. Ну, а так, ну что, да, это вот такие операции, они производят определенный разовый эффект, хотя, конечно, ну, будут искать другие каналы поставок. Ну, по мере того, как давит интернет, конечно, будут проблемы и у Wildberries, потому что работать на этом Максе, ну, особенно жить с этим Максом, особенно желающих вроде бы нет. Но такие компании, конечно, очень здорово выстрелили во время ковида. Вот когда ковидная эпидемия не разрешалась выходить на улицу, значит, им компании дистанционной доставки, хоть там Яндекс.Еда, хоть Wildberries, они, конечно, очень сильно поднялись. Но сейчас вот, видимо, Яндекс будет пытаться заместить это дело. А потом, ну, разрушили 3 склада, будут на новых складах чего-то делать. Это жизнь, это военный процесс, он не ограничивается там одними неделями.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Пациентка гемодиализного центра в Феодосии пожаловалась, что из-за отключения света больные не могут пройти процедуру до конца, и для них это может быть смертельно опасно.
5: Здравствуйте. Никогда не выкладывала подобное видео, но сегодня решила выложить. Я являюсь пациенткой гемодиализного центра 2,5 года. Все было нормально, хорошо, но... Да, в стране такая ситуация. Идет верное отключение света. У нас отключают свет в центре, который жизненно необходим для нас. Мы должны крутиться 4 часа. За это время аппарат, заменяющий почку, очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти 2 дня, 2 или 3 дня. Уже не единичный случай отключают свет. Да, в центре есть генератор. Его запускают, но всего лишь на час. Или же только для того, чтобы успеть всех отключить и вернуть кровь. От того, как проходит чистка, и от времени зависит наша жизнь. Это не единичный случай. Наше руководство ничего не предпринимает. Они говорят, что в Питере есть руководство, пусть оно решает. У нас нету ни солярки в центре. Ну, с РЭСом же можно, наверное, договориться. Я там не одна такая лежу. Нас там много. И там 3 смены. 3. Если месяц таких процедур, не закончившихся, то нас просто не будет. А я мама, у меня 2 несовершеннолетних детей. Что мне делать? Сергей Валерьевич Аксенов, пожалуйста, помогите решить эту ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
6: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
7: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
6: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
8: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
6: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Говорят военкоры.
9: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
10: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
9: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел спецназа» о новой волне атак.
11: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невинномысске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
12: Все черное небо, все черное.
13: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Большая пасмурная погода.
14: Все, он полностью уже.
15: Пойдемте, отойдем к зданию, слышишь?
16: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
6: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
17: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
6: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
18: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
6: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
19: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
20: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
21: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
22: Многие сегодня проснутся банкротами.
23: Вот это них тебе.
21: Ну, выглядит...
24: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
6: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
26: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
25: Абсолютно верно.
26: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
25: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, которые вот прям наглядно демонстрируют этот сбой в матрице.
26: Это какой, например?
25: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
26: Угу.
25: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
26: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
25: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
26: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
25: Это понятно, да?
26: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
25: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
26: В смысле?
25: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой,
0: открывает новостную ленту в телефоне.
26: Ага.
0: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
26: А, ну классика.
0: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
26: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
0: Вот именно.
26: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
0: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
26: Ну да, звучит издевательски.
0: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
26: То есть происходит инфантилизация граждан?
0: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
26: Так, интересно, что за эпизод?
0: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
26: Угу.
0: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
26: Ого, серьезно.
0: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу, вода хлещет на пол, а жильцы вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
26: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
0: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека, это базовая потребность выживания.
26: Но с этой стороны да, согласна.
0: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
26: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования, общество получает ответ «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
0: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
26: Формируется новый яс.
0: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
26: Ну, подожди, любой корпоративный пиар использует сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
0: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
26: Но это логично.
0: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика. Тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
26: Это точно.
0: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
26: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
0: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
26: Создавая полную смысловую пустоту.
0: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
26: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
0: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
26: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
0: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
26: Давай.
0: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
26: Наверняка отрицание.
0: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год – сахар. Люди скупают его мешками.
26: И снова виноват искусственный ажиотаж.
0: Бинго. А потом конец 2023 года – взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
26: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
0: Механизм опустошения полок именно такой, но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
26: Ну, паника из-за неопределенности.
0: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
26: То есть они хеджируют риски.
0: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
26: Нужно запасаться, пока есть возможность.
0: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
26: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
0: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
26: Когда целые микрорайоны замерзали.
0: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
26: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
0: Износ сетей.
26: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
0: Это бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
26: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
0: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
26: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
0: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
26: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
0: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа «берегитесь, ваша задача». И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
26: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
0: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
26: Первая стадия – это задержка признания.
0: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
26: А вторая стадия – минимизация масштаба.
0: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
26: Виновата погода или паникеры.
0: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии – запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
26: И пятая – объявление победы, когда кризис проходит сам.
0: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
26: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
0: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86 года.
26: Угу.
0: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
26: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
0: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
26: Да уж, но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
0: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
26: Так, записываю.
0: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
26: Понятно. Второе.
0: Второе. Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
26: А третье, какие конкретно меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
0: Верно.
26: То есть пустая бензоколонка – это факт, а слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
0: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам, требовать ответов, Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
26: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали «Разбор дня». До встречи в следующем выпуске.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
18: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
6: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
1: «Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой, ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов, этот Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы».
6: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
2: «Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах».
6: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнером благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
5: «Проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые?» колени, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
3: Главные новости дня.
7: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
8: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
7: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
8: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
7: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения Апшерон. А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
9: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
7: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил заморозить цены на социально значимые продукты питания.
11: Берем список. 10-15 социально значимых товаров. Сахар, гречка, мука, яйцо, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены. При такой схеме люди будут точно знать, что смогут купить еду по стабильной цене. У нас уже есть опыт такой работы в ряде регионов. Так, например, делают с хлебом. Субсидируют пекарни, и за счет этого цена на хлеб стабильна, не работает. Это работает. Значит, пора выходить по всей стране. Базовые продукты должны быть по карману каждому.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
13: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
6: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
14: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невиномыске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
15: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
16: Абсолютно.
15: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
16: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
6: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
15: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
16: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
6: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
17: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
6: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
19: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, в Вайлдберрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Как, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
6: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
6: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
0: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шарк». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки «Миги» стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
6: Миллион за право открыть пляж. Олег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
21: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
6: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
22: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
1: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
6: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, как к какому сценарию готовятся государственные структуры.
17: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
6: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание Западу за то, что он сделал с Россией.
2: И не дай Бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: «Господи, помоги, спаси, мы тонем, а мы не понимаем, что мы тонем». Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и постараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как будем сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет наказания Божия. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе за то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. И они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
3: У вас, как и у многих, накипело.
5: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот.

0: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 40-х годах 20 века, во время масштабной вырубки непроходимых тропических лесов Коста-Рики, рабочие американской банановой компании наткнулись на потрясающее зрелище. Посреди диких джунглей лежали сотни загадочных каменных шаров самого разного диаметра, от нескольких сантиметров до 2,5 метров в обхвате. Многие из этих массивных сфер, весящих до 16 тонн, обладали настолько безупречной идеальной геометрической формой и гладкой полировкой, что оказались творением современных высокоточных станков. Перед археологами стала сложнейшая загадка. Как древние индейские племена, не знавшие железных инструментов и продвинутых законов высшей математики, смогли создать такие вот шедевры, сохранив их геометрию на протяжении многих веков? Сторонники альтернативной истории и уфологи сразу же заявили, что каменные шары Коста-Рики — это древние навигационные маркеры для посадки космических кораблей-пришельцев или уцелевшие глобусы звездного неба погибшей цивилизации Атлантида. Местные кладоискатели, ослепленные жаждой наживы, верили, что внутри сфер спрятаны несметные золотые сокровища древних вождей и безжалостно взрывали уникальные монолиты динамитом, пока правительство страны не взяло их под строгую охрану ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Выдающийся археолог Дори Стоун провела детальное исследование и доказала, что шары были изготовлены местными индейцами культуры Дикис в период между 500 и 1500 годами нашей эры. Мастера высекали их из местного прочного габбро и гранита с помощью метода термической обработки. Сначала камень сильно нагревали кострами, затем резко охлаждали ледяной водой, из-за чего верхние слои растрескивались и легко скалывались каменными топорами. Идеальная круглая форма достигалась долгой, монотонной шлифовкой с помощью мокрого песка и кожаных ремней, которая могла занимать у целых поколений резчиков долгие десятилетия. Сферы устанавливались перед домами вождей как символы высшей политической власти, богатства и астрономических знаний, указывая направление на точки восхода и заката солнца. Миф о лазерах пришельцев постепенно растаял, оставив нам лишь искреннее восхищение перед невероятным упорством, терпением и инженерным талантом древних мастеров, которые не имели современных технологий. Сегодня эти шары напоминают нам о том, что человеческий гений способен творить чудеса даже с помощью самых примитивных инструментов, если за этим стоит великая идея и сакральная цель. Мы продолжаем изучать культурный контекст народа Дикис, чтобы понять, какие еще тайны скрывают эти молчаливые стражи джунглей. История Коста-Рики — это не только природа, но и свидетельство того, что наши предки умели видеть гармонию там, где мы сегодня видим лишь загадочные препятствия. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 23 июля. Давайте посмотрим, что же нам напророчат руны в этот день. Итак, у нас выпала руна Феху. Ну, класс! Это время, знаете, финансовых возможностей, потому что руна Феху отвечает за материальное благосостояние. То есть она всегда символизирует награду, богатство, это может быть счастливая любовь, в принципе, удовлетворение. И может быть сохранение.

0: Не достигнутого. Это напрямую сигнал к процветанию. То есть ваши желания могут стать реальностью, если не будете сидеть сложа руки, потому что феху — это руна исполнения. И здесь любые препятствия, будь то люди или обстоятельства, вам по зубам. То есть немного усердия, и все будет в ваших руках. Это время для настоящего кайфа. То есть деньги, работа, вещи, еда, секс — вот все, что нужно для полного счастья. Наслаждайтесь, но и не жадничайте. То есть делитесь, и мир вам улыбнется. Здесь главное не забывать о своей выгоде. В этот день это вполне оправдано. И можете нанести в этот день этот символ на запястье руки. Это будет 100% магнит для денег. То есть в работе может быть карьерный рост, повышение зарплаты и успех любого проекта. А в отношениях, выпавшая в личном раскладе, руна говорит о том, что лицо, на которое гадают, является человеком обеспеченным и не имеющих материальных проблем. Еще руна часто указывает на какие-то выгодные отношения. Правда, как правило, для какой-то одной из сторон. И иногда может обозначать брак по расчету, например. Иногда феху указывает, что отношения возобновляются. Например, если партнеры сейчас в разлуке, а иногда выпадает как знак совсем новых отношений. То есть все, что вам ближе откликается, то есть точно про вас. Может быть новая встреча, какое-то радостное событие, перспективные отношения, стабильные, взаимовыгодные отношения. То есть партнерам есть что дать друг другу, им хорошо и интересно вместе. Но в некоторых случаях может указывать на чувство собственничества, а это ревность. А по здоровью отвечает за кости и суставы. Это хорошее состояние здоровья, конечно же, скорейшее выздоровление, если у кого-то есть диагноз. В принципе, в раскладе о здоровье, например, пожилому человеку, наличие руны феху в финальной позиции скажет вам, что человек в принципе здоров. Даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении этой руны можно говорить о стабилизации его состояния. Ну, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. И здесь совет от рун: определитесь, чего вы хотите от жизни. Вы должны твердо понимать свои собственные границы, и необходимо ставить перед собой очень серьезные цели, стараться постоянно приобретать новые умения и опыт, не терять веру в судьбу и внимательно относиться к ее знакам. Берегите себя, обязательно желаю вам с такой руной финансового благополучия, и пускай у вас все всегда получится.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
3: Очевидец утренней атаки на склады Wildberries в Краснодаре, железнодорожник Иван, поделился впечатлениями от увиденного.
4: Как мы все не о***ли в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Железнодорожники, гражданские, Wildberries. Жалко людей. Хорошо выжили. Остались без телефонов, паспортов, документов. железнодорожники давали им звонить домой, родным. Время 4.55. Вон, тлеет, догорает. Бомбили где-то в течение часа. Весь железнодорожный состав возвращается обратно на рабочие места.
5: Где-то в 300 метрах от нас до сих пор горит. Наверное, очень долго будет гореть. Там прям огромная площадь.
1: На радио «Лента». Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
7: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
6: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
8: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
6: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв в 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
9: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
6: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
10: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
6: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
9: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект.
8: На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают, не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
6: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара. На участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один – эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов. А разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, пятый по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
13: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
15: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
13: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
13: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Дмитрий Новиков о том, что усиление наказания за продажу сим-карт без привязки к IMEI повысит защиту от мошенников.
17: Все чаще наши граждане встречаются с большим количеством телефонных звонков, именно носящих мошеннический характер. По оценке правоохранителей, административной ответственности стало недостаточно. Мы говорим о том, что уголовная ответственность на основании принятого закона 8 июля 2026 года Государственной Думы о том, что уголовная ответственность будет применяться гражданам либо юридическим лицам, где за подобные правонарушения, если человек привлекался более 2 раз, тогда можно будет уже вводить саму уже уголовную ответственность. Для чего это сделано? Для того, чтобы правоохранители не разбирались с частными случаями, единичными случаями, а это все-таки работает на системный такой массовый характер организации большого количества абонентов, телефонных номеров при совершении каких-то мошеннических действий. Колл-центров, когда мы приобретаем сим-карту, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны сейчас будут на основании принятого закона указывать сам код телефона, который является уникальным. Если же он будет переставлять данную сим-карту, эта сим-карта просто не будет работать. И в случае совершения им преступления у правоохранителей будет понятное лицо, которое пользовалось данным номером, и, естественно, сам телефонный аппарат, с которого эти звонки совершались. При этом раньше можно было, допустим, на иностранных граждан оформлять большое количество сим-карт, вставлять их в какие-то приборы, которые там 20-30 сим-карт могут себя вмещать, и делать хаотичное количество звонков.
18: Вот эти виртуальные станции.
17: Да, виртуальные станции. Да. Сейчас этого просто в связи с принятием нового закона этого нельзя будет сделать, тем самым наши граждане будут защищены.
1: Главные новости дня.
13: Никакого кризиса нет. В «Единой России» сравнили недовольных дефицитом бензина россиян с обиженными подростками. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выступая в программе «Партком» на тему «Бензин для избирательной кампании», сравнил россиян, недовольных топливным кризисом, с обиженными подростками.
19: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
13: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки. На топливный кризис отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил не с подростками, а с изменниками Родины.
20: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
13: Трудности с топливом уже признал и президент. Владимир Путин заявил, что они временные. По его словам, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе.
21: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС.
13: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
0: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
13: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. А пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. При этом, как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Частный предприниматель из Подмосковья о сгоревшем складе Wildberries в Краснодаре, где у него так же, как и в электростали, хранился товар.
18: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что 20 минут назад склад Краснодара БПЛА попал. Склад Краснодара горит теперь. Представьте себе, а там сколько наших товаров. Я уже, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Там столько людей умирает, столько предпринимателей страдают. Сейчас нам нужно шестой месяц, полугодие отчеты по налогам сдавать. Я уже не знаю, что делать, понимаете. Я уже краснодарский склад. Просто представьте себе, 20 минут назад подписчик меня отправляет, что брат, говорит, извини, я не должен был отправлять. Говорит, пожалуйста, говорит, тебе видео. 20 минут назад, говорит, склад пропал Wildberries. Краснодарский. Я не знаю, как себя вести в этом ситуации.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
22: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу. Ровно 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили. Мое поголовье, подсобное хозяйство мое, все полностью, все дело моей жизни загубили. Оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма, 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда неправы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели, 12 тысяч. Вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату. Плату этот же судья Малахов и сидит меня судит. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
2: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
19: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!»
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Известный краснодарский таксист о системе пожаротушения на складах Wildberries.
4: Кстати, пожар на ВБ, атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО. Да, не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами. И играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять. Ну уж простите, это просто для объяснения. Играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них. Все то же самое. Успешно, неуспешно эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского. Не суть, в какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем. Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было. А теперь получается, даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно не прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив. на какие-то победы. Откуда они возьмутся, вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей может противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит, все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и покладываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
9: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы. Воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
7: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
10: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
7: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
10: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
6: Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет.
10: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
6: Надо ДНК
10: в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
7: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСА.

0: Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, к какому сценарию готовятся государственные структуры.
1: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
0: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Говорят военкоры.
3: Кто такой Дропатый? Олег Царев о кадровых перестановках в ВСУ.
4: Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Дропатого новым главнокомандующим вооруженных сил Украины. Одновременно планируется обновить конфигурацию Генштаба. Александр Сырский продолжит службу в другом формате. Кроме того, Зеленский предложил Михаилу Федорову новую роль в команде. Речь может идти о посте советника президента, должности при Совете национальной безопасности с координацией оборонных инноваций, либо, по другой версии, о кресле вице-премьер-министра. Окончательного решения официального названия должности пока нет. Что новый главком? Дропатому всего 43 года, но за плечами 12 лет непрерывной войны. Это полевой командир, который умеет принимать решения и готов на предельно жесткие меры. Все это превращает Дропатого в очень опасного врага. К сожалению, для нас его назначение – еще один серьезный вызов. А если Зеленского таки дожмут, и он вернет Федорова, то вызов будет двойным.
3: Новый дрон для ударов вглубь России. Военкор Живов о разработках Skyfall.
5: Блумберг пишет, что Украина разработала новый дрон «Камикадзе» для ударов вглубь нас. Новый беспилотник выполнен по схеме с неподвижным крылом и оснащен пропеллерным двигателем. Размах его крыльев составляет около 3,5 метров. Представители компании-разработчика Skyfall отметили, что производство нового аппарата должно стартовать в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций. Параллельно Skyfall завершает испытание обновленной версии беспилотника P-1 Sun. Разработчики сообщили, что новая модификация должна получить более высокую скорость и полностью автономный режим работы. В июне, на тот момент, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении баллистической ракеты для ударов вглубь России. Зеленский также угрожал начать удары по России собственной баллистикой. Не паникуем, но и не игнорируем опасность.
3: Новый украинский главком с огромным опытом. Военкор канал «Архангел» спецназа о Михаиле Дропатом.
6: Дропатого назначают главкомом вооруженных сил Украины. Что о нем известно? Повышение Дропатого ожидалось, так как в октябре он получил звание генерала-майора. До этого он проходил службу в Мариуполе. Украинские медиа распространяют кадры с прорывом БМП Дропатого через баррикаду в городе в 2014 году. Это видео проложило ему карьеру. Он является кавалером третьей степени ордена Богдана Хмельницкого, который выдается за заслуги и защиту суверенитета Украины. В июне 2025 года его назначили на должность командующего объединенными силами. Теперь вопрос всем нам. Сделает ли новый украинский главком контрнаступление? Все может быть. Нельзя недооценивать противника.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
7: Все черное небо, все черное.
8: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
9: Все, он полностью утро.
10: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
11: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товара, потому что они закрывают весь южный регион.
0: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. А

0: очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
1: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
0: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
2: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
0: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
3: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
4: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
5: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
6: Многие сегодня проснутся банкротами.
7: Вот это них тебе.
5: Ну, выглядит так.
8: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
0: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Говорят военкоры.
10: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
11: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шаг». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки МиГи стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
10: Миллион за право открыть пляж. Пролег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
12: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
10: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
13: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: В Тюмени из крана течет вода с резким запахом канализации. По этой причине в местных магазинах раскупили питьевую воду.
16: Мы сегодня со старшим сыном были на приеме у врача-офтальмолога. Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана. Сейчас в Тюмени, потому что вода какая-то просто, я не знаю, что с водой. И мы вот купили бутилированную воду. Несмотря на то, что у нас стоят фильтра, и стакан воды... воды из-под фильтра, и она реально воняет какой-то непонятной землей. Даже врач рекомендовал умываться бутилированной водой, потому что непонятно, что сейчас вообще с водой происходит. Особенно у кого есть дети, маленькие дети, возьмите во внимание, переходите временно, возможно, это временно, переходим все на бутилированную воду.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Привет всем, вы слушаете подкаст «Разбор дня», и сегодня мы поговорим о том, почему у российской армии катастрофически заканчиваются люди. За 4 года войны власти испробовали все – огромные выплаты, вербовку в колониях и давление на мигрантов. Однако к 2026 году даже рекордные бонусы в миллионы рублей перестали привлекать новых добровольцев. Сегодня поток рекрутов впервые опустился ниже ежедневных потерь на фронте, а сама армия начала физически сжиматься. Давайте разберемся, как финансовые стимулы уперлись в свой предел и каким экономическим последствиям это приводит. И начать стоит с сухих цифр, просто чтобы понимать масштаб происходящего. Значит, в 2024 году машина по набору работала стабильно.
18: Угу.
17: Набирали примерно 33-35 тысяч человек в месяц.
18: Но это огромная цифра.
17: Да, но к 2026 году этот конвейер просто встал. Поток рухнул. Сейчас это, 800, максимум 1000 рекрутов в сутки.
18: Подожди, ты хочешь сказать, что...
17: Впервые скорость пополнения стала ниже ежедневных потерь. То есть физически людей уходит больше, чем приходит.
18: Слушай, это же совершенно нелогично. Если посмотреть на финансовую сторону, бонус за подписание контракта в некоторых регионах достигает 4 миллионов рублей.
17: Да, цифры космические.
18: Это же рост в 7 или 8 раз по сравнению с 2022 годом. Для депрессивных регионов это просто астрономические деньги. Доход за 10 лет работы.
17: Согласен.
18: Логично же предположить, что за такие суммы люди из бедных городов должны выстраиваться в километровые очереди военкоматов?
17: Должны были бы, если бы это работало как обычный рынок труда, но тут возникает снижение маржинальной отдачи.
18: Это как?
17: В какой-то момент дополнительные деньги перестают работать как стимул.
18: Трехкратное увеличение премии не может не быть стимулом для человека, у которого там куча кредитов и нет работы.
17: Можно представить ситуацию. Человеку предлагают 1 000 000 рублей за то, чтобы прыгнуть из самолета с очень старым изношенным парашютом.
18: Ну, логично, что он откажется.
17: Вот именно. Ему предлагают 2 миллиона, потом 4. В какой-то момент сумма перестает иметь значение.
18: Потому что инстинкт самосохранения берет верх.
17: Да, человек понимает, что вероятность разбиться настолько высока, что эти деньги он просто не успеет потратить. Дальнейший рост выплат – это уже не щедрость, это маркер паники. Те, кого можно было купить за деньги из-за долгов или бедности, они уже куплены или погибли.
18: И как эта финансовая паника проявляется на административном уровне? Губернаторам ведь все равно нужно выполнять спущенные сверху квоты на набор.
17: Начинается настоящий межрегиональный аукцион.
18: Аукцион людей?
17: Да, буквально. Богатые регионы типа Москвы или Ханты-Мансийского автономного округа просто перекупают людей у бедных регионов. Например, у ТВИ или Бурятии.
18: Перекупают? То есть московский военкомат вербует людей в Сибири?
17: Именно так. У москвичей есть реальные экономические альтернативы. Курьер или строитель в столице зарабатывает достаточно, чтобы не рисковать жизнью.
18: Ну да, москвичи туда особо не идут.
17: Не идут. Но квота у мэрии есть, поэтому столичные чиновники через рекрутеров платят огромные региональные надбавки жителям глубинки.
18: Оформляя их через московский военкомат.
17: Да, чтобы закрыть свои собственные бюрократические таблицы.
18: Это же какой-то внутренний каннибализм. Но, слушай, раз деньги уперлись в свой предел, логично, что государственная машина начнет искать бесплатный ресурс. Или бесправный.
17: Ага.
18: Миллионы трудовых мигрантов находятся в России. Это же максимально зависимая аудитория.
17: Ну, в теории, да.
18: Разве угроза массовой депортации или там аннулирования патентов на работу не способна загнать их в армию?
17: Теоретически способна, но на практике конверсия нулевая. Угрозы звучат, рейды постоянно проводятся, но мигранты принимают рациональное решение.
18: Они предпочитают потерять работу и получить штамп о депортации.
17: Да, они уезжают к себе на родину. Это лучше, чем оказаться на фронте.
18: Но ведь для многих возвращение домой означает возвращение в тотальную нищету.
17: Нищета дома все равно безопаснее, чем траншея. В результате экономика просто стремительно теряет рабочие руки. Стройки встают, логистика сыпется.
18: То есть давление дало обратный эффект.
17: Да, армия никого не получила, а гражданский сектор лишился сотен тысяч работников.
18: Жесть. Хорошо, если мигранты уезжают, что насчет тюрем? Они же всегда были огромным резервуаром для вербовки. Преступникам можно пообещать свободу.
17: Этот резервуар полностью исчерпан. Тюрьмы физически опустели.
18: Вообще?
17: Да. После массовых волн вербовки сначала в отряды Вагнера, а потом в подразделение «Шторм-Зет» подходящих кандидатов там просто не осталось. Выгребли всех.
18: Всех, кто проходил по здоровью и был согласен.
17: Именно. Сейчас там остались либо те, кто категорически в отказ идет, либо люди с такими тяжелыми заболеваниями, что их даже транспортировать невозможно.
18: А как же молодежь? Огромный пласт студентов. В образовании же постоянно внедряют патриотические программы. Это же благодатная почва для рекрутеров.
17: А вот со студентами попытки провалились с невероятным треском.
18: Почему?
17: Проблема в том, что молодежь живет в интернете. Они не смотрят телевизор.
18: Ну да, они все в Телеграме.
17: Они сидят в каналах, видят реальные кадры с дронов, читают рассказы очевидцев без цензуры. Их невозможно обмануть романтикой службы.
18: То есть они видят реальность?
17: Да. Статистика у вербовщиков катастрофическая. Чтобы подписать один контракт, им приходится обрабатывать несколько сотен студентов.
18: Слушай, ну если мигранты уезжают, тюрьмы пусты, а студенты все видят в интернете, возникает резонный вопрос.
17: Какой?
18: Кого тогда вообще физически отправляют туда за эти 4 миллиона?
17: Мужчин в возрасте от 55 до 60 лет с больными суставами, гипертонией, диабетом.
18: Подожди, как это вообще возможно технически? Существуют же медицинские категории годности. Человек с разрушенными суставами или сердечной недостаточностью просто не может быть штурмовиком. Он же не добежит до укрытия.
17: Это возможно, когда бюрократия полностью отрывается от реальности. Медкомиссии превратились в простую формальность.
18: В штамповку документов.
17: Абсолютно. Врачу в военкомате вообще не нужна боеспособность кандидата. Ему нужна подпись на контракте.
18: Чтобы начальник отчитался наверх о выполнении плана.
17: Бинго. Это уже не армия, это имитация армии для бумажных отчетов. Человек с палочкой оформляется как полноценная боевая единица.
18: Это какая-то инвалидизация еще на этапе набора. Но, слушай, это не объясняет главного парадокса.
19: Так.
18: Почему люди все-таки перестали вестись на деньги? В 23-м году многие воспринимали такой контракт как рискованную, но очень выгодную командировку.
19: Угу.
18: Отработал год, выжил, вернулся с капиталом, купил квартиру.
19: В 23-м, да. А к 26-му году в обществе сформировалась железобетонная связка.
18: Какая?
19: 4 миллиона рублей – это некролог, выданный заранее.
18: Ого.
19: Произошел информационный прорыв. Если государство предлагает такие колоссальные деньги, значит, шансов выжить нет вообще.
18: То есть высокая цена воспринимается не как премия за риск?
19: Нет, она воспринимается как прямая плата за гарантированную смерть.
18: Слушай, но я тут немного не согласна, что общество настолько трезво все оценивает. Государственный контроль над телевидением тотальный.
19: Так и?
18: Потери официально не публикуются. Картинка по телевизору позитивная. Пропаганда должна сглаживать этот страх.
19: Телевизор можно контролировать полностью, но размер кладбищ контролировать невозможно.
18: Угу.
19: Можно представить провинциальный город на 15 тысяч человек. Там все друг друга знают через одну рукопожатие.
18: Ну да, все на виду.
19: И вдруг на местном кладбище появляются 30 новых могил. Люди каждый день ходят мимо них на работу. Или в магазин.
18: Это катастрофа, которую невозможно скрыть сюжетами в новостях.
19: Вот именно. Неважно, насколько бодрые репортажи идут по центральным каналам, когда соседи физически видят масштаб.
18: Согласна. Скрыть такое на местном уровне сложно. Но кроме могил, есть же еще и раненые, которые возвращаются.
19: И есть.
18: Они ведь получают свои выплаты и могут служить живой рекламой контракта.
19: Система выплат погрязла в чудовищной бюрократии.
18: Угу.
19: Человек возвращается с тяжелым ранением, бесконечности, а вместо обещанных миллионов получает бесконечные отказы.
18: Потому что правила меняются.
19: Правила классификации травм постоянно меняются задним числом.
18: То есть государственные структуры начинают судиться с собственными инвалидами, чтобы сэкономить бюджет?
19: Именно. Тысячи судебных исков. И следующий потенциальный рекрут в этом маленьком городе смотрит не в телевизор.
18: Он смотрит на соседа.
19: На соседа без ноги, который третий месяц обивает пороги инстанции и судится за копейки.
18: Плюс мощнейший цифровой след. В эпоху мессенджеров утаить информацию нереально.
19: Конечно. Существуют огромные закрытые чаты родственников.
18: Где ищут пропавших без вести.
19: Да, и делятся информацией о том, как командиры бросают людей. И самое главное, перед глазами пример мобилизованных осенью 22-го года.
18: Тех, кого забрали по повесткам.
19: Да, они до сих пор находятся на фронте. Никакой демобилизации или ротации так и не произошло.
18: Для общества это стало четким сигналом.
19: Билет выдается только в один конец. Если система за огромные деньги отправляет на фронт больных, старых и немотивированных должников, как это влияет на боеспособность?
18: Катастрофически. Сидит в траншее мобилизованный 22-го года.
19: Ветеран.
18: Ветеран, который выжил в сложнейших боях и получал за это относительно небольшие деньги. А рядом с ним присылают новичка из 26-го года, который только что получил на карту 4 миллиона рублей подъемных.
19: Да.
18: Разница в статусе колоссальная. При этом боевая ценность этого новичка стремится к нулю, учитывая возраст и здоровье.
19: Совершенно верно. Этот новичок часто даже не умеет обращаться с оружием.
18: Вообще.
19: Обучение сократилось до нескольких дней, а иногда и часов. Человеку дают автомат и отправляют затыкать дыры в обороне.
18: Ветеран же видит, что рядом с ним находится обуза.
19: Обуза, которая ставит под угрозу все подразделение.
18: Это должно разрушать любую дисциплину.
19: Это приводит к тактическому тупику. Опытное ядро планомерно стачивается, а восполнить его качество никакими миллионами уже невозможно.
18: Возникает масштабный экономический вопрос. Откуда вообще берутся эти средства? И самое главное, если всех мужчин выгребают подчистую, кто остается работать на гражданских заводах, кто строит дома, кто водит автобусы.
19: О, вот здесь мы переходим к самому интересному, к жесточайшему экономическому цугцвангу.
18: Это когда любой ход ведет к ухудшению.
19: Да. Официальная безработица в стране сейчас держится на уровне 2,5-3%.
18: Ну, для любого классического экономиста безработица в 3% звучит как показатель абсолютного успеха. Но в данной ситуации это маркер надвигающейся катастрофы. Идет безжалостная, изматывающая конкуренция за одних и тех же людей между тремя гигантскими секторами. Армия, военно-промышленный комплекс,
19: И горожанская экономика. Все бьются за каждого слесаря, токаря или водителя.
18: И как выглядит эта битва на практике? Начинается гонка зарплат.
19: Это настоящий экономический каннибализм. Чтобы удержать квалифицированного слесаря и не дать ему уйти на контракт за эти миллионы, гражданский завод по производству, скажем, сельскохозяйственной техники
18: вынужден экстремально повышать ему зарплату.
19: Да.
18: Но тогда армия видит, что поток рекрутов падает и в ответ снова поднимает стартовые бонусы.
19: Именно. А оборонные предприятия, у которых горят госзаказы, перекупают рабочих у гражданских заводов, предлагая еще больше.
18: Замкнутый круг.
19: Этот цикл бесконечен. Возникает огромная масса кровавых денег, которые ничем не обеспечены. Люди получают эти миллионы и несут их на потребительский рынок.
18: Пытаясь купить квартиры, машины, технику.
19: Ага.
18: А поскольку гражданские заводы потеряли рабочих, они производят меньше товаров. Денег становится больше, а товаров меньше. Это же классический рецепт чудовищной инфляции.
19: Абсолютно верно. Инфляция выходит из-под контроля.
18: И тут на сцену выходит Центральный банк,
19: который вынужден как-то реагировать на этот пожар.
18: Да, чтобы охладить экономику и сбить инфляцию, Центробанк задирает ключевую ставку.
19: Гражданский сектор от пекарен до IT-компаний не может развиваться. Они не могут брать оборудование в лизинг или строить новые цеха.
18: Круг замыкается намертво.
19: Угу.
18: Деньги вливаются в экономику через военные выплаты. Эти выплаты разгоняют цены, Центробанк поднимает ставку. Высокая ставка душит любое гражданское производство.
19: И цены снова летят вверх. И все это происходит на фоне физической пустоты на рынке труда.
18: Слушай, если вся эта сложнейшая система от вербовки до балансировки экономики зашла в такой глухой тупик...
19: Возникает очевидный вопрос.
18: Да. Зачем властям эти сложные схемы с аукционами? Почему просто не объявить новую открытую волну мобилизации и не решить проблему одним жестким указом?
19: Потому что страх внутренних политических последствий значительно перевешивает фронтовую необходимость.
18: Боятся реакции.
19: Конечно. Первая волна мобилизации, которая прошла в 22-м году, спровоцировала настоящую панику. Из страны тогда сбежало, по разным оценкам, до миллиона самых продуктивных граждан.
18: Айтишники, инженеры, предприниматели... Те, кто генерировал налоги и двигал экономику.
19: Да, и новая волна мобилизации неминуемо умножит этот эффект. Но есть и другая причина, даже более важная.
18: Какая?
19: Открытая мобилизация навсегда разрушит тщательно выстроенный миф о всенародной поддержке.
18: А, то есть признание того, что добровольно люди воевать отказываются. Даже за 4 миллиона.
19: Да, это мощнейший удар по легитимности всей кампании. Поэтому государство переходит к методам скрытого принуждения.
18: Скрытое принуждение – это когда людей забирают без официальных указов. И как это реализуется?
19: В ход идут силовые облавы и цифровой контроль. Силовики просто блокируют выходы из торговых центров, оцепляют строительные рынки, компьютерные клубы, хостелы.
18: Жесть.
19: Проверяют документы и принудительно увозят мужчин в пункты сбора. Но главный инструмент будущего – это цифровые повестки, когда повестка считается врученной просто с момента ее появления в базе данных.
18: Верно. Но, слушай, все это лишь попытки решить сиюминутную проблему нехватки кадров?
19: Да.
18: А если посмотреть в долгосрочную перспективу? Ведь экономика и демография работают на длинных циклах.
19: О, в долгосрочной перспективе главная цена, которую придется заплатить, это демографическая пропасть,
18: угу,
19: из которой предстоит выбираться долгие десятилетия. И здесь происходит наложение двух катастроф.
18: Ты имеешь в виду эхо 90-х?
19: Именно. Сейчас в призывном и самом продуктивном возрасте находится поколение, рожденное в 90-е годы.
18: Которое и так было крайне малочисленным из-за экономического коллапса того времени.
19: Да, их просто мало физически. И ровно этот самый дефицитный пласт мужчин от 20 до 45 лет сейчас методично выбивается.
18: Значительная их часть погибла. Или получила тяжелую инвалидность. Или навсегда уехала из страны.
19: Угу.
18: Это означает, что некому работать сейчас и некому будет рожать следующее поколение. Знаешь, если посмотреть на ситуацию глобально, исторический опыт говорит об одном.
19: О чем же?
18: Страны, исчерпавшие свой человеческий ресурс, неминуемо проигрывают любые затяжные конфликты. Нельзя выиграть, если некому держать позиции, некому стоять у станков.
19: Логично. Попытки закрыть кадровые дыры в одном секторе создают суровый дефицит рабочих рук на гражданских заводах и в строительстве. В итоге страна входит в тяжелейшую демографическую и экономическую яму, последствия которой будут ощущаться десятилетиями. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Подписывайтесь на соцсети проекта и до встречи в следующем выпуске.
9: Радио «Лента», 15:57 AM. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
20: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
0: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
21: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 1500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
0: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв в 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
21: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
0: В целом по России ситуация тоже не радужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
1: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
0: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
21: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
0: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара. На участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов, а разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгоиграющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
9: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Частная предпринимательница из Пскова после новых атак на склады Wildberries решила продать остатки товара по себестоимости и закрыть бизнес, так как он стал убыточным.
4: Очень стыдно такое записывать, но я просто не понимаю, то есть, что делать в текущей ситуации. Мы одни из тех селлеров, у кого сгорел склад. Ну, в смысле, товар сгорел на этом складе. У нас на одном складе было 3000 единиц, на другом было 1000. То есть общее суммарное – это 4. 4000 единиц. У нас есть товар еще на другом складе. Соответственно, забрать мы его тоже не можем, потому что мы должны тоже заплатить за это деньги. И деньги мы должны заплатить за забор тоже немаленькие. Чтобы забрать товар, хотя бы половина товара, который сейчас лежит там, за каждую единицу мы должны заплатить минимум 200 рублей за один возврат. То есть на забор примерно мы должны отдать в районе 4 миллионов, чтобы забрать свой товар, который уже и так работает в минус, учитывая все поднятия налогов, все комиссии, и мы уже ничего не зарабатываем. И то, что сейчас сгорел товар, у нас есть кредитование перед фабрикой, в которой мы должны деньги. И это получается очень большие суммы на самом деле. И отдавать как будто вообще сейчас не с чего. Кроме как сейчас мы пытаемся скинуть цены максимально, что сможем, распродать весь склад. И оставшийся склад, тот, который у нас еще новый, не отгружен, мы по себестоимости будем продавать со своего личного сайта. И полностью закрывать бизнес, и бизнес закрывать на ВБ. Потому что это вообще просто, ну, честно, я не знаю, что даже делать. Я понимаю, что никакой компенсации не будет. И сейчас надо хотя бы хоть что-то нам сделать, чтобы речь не идет про заработок уже. Здесь хотя бы просто отдать долги за товар, который мы взяли. То есть, конечно же, ВБ нам ничего не компенсирует, я больше чем уверена.
9: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
7: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
6: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
7: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
6: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиарда кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
22: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
6: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радиолента. Прямая речь.
15: Певица Катя Лель о том, что искусственный интеллект создала внеземная цивилизация, которая управляет человечеством.
5: Как вы думаете, кто придумал ИИ?
8: Человек.
5: Или другая цивилизация?
8: Как вы считаете?
5: Я считаю, что придумали ИИ другая цивилизация, которая управляет человечеством. И то, что ИИ будет судить, с одной стороны, это спорный вопрос. С другой стороны, если мы земные существа, которые находимся здесь, то нам дано это право судейства. Это же наш футбол, это же наши земные игроки. Поэтому я за то, чтобы все-таки, прежде всего, судейство было земными людьми, а потом уже и им.
9: Криминальные новости.
11: Обманом завербованный в операторы БПЛА мужчина пропал в штурме. Возбуждено уголовное дело. Житель Тульской области Алексей поехал трудоустраиваться в Тулу, где вербовщик по имени Андрей пообещал ему работу в Римбате, пишут местные паблики. Однако, когда мужчина приехал оформлять документы, вербовщик предложил подписать якобы годовой контракт на должность оператора БПЛА в добровольческом отряде «Вежливые люди». Естественно, Алексею пообещали, что на фронт он не уедет, и он согласился. После заключения контракта мужчину отправили в Луганск. По словам супруги, там его заставили за свой счет купить два дрона. Потом Алексей заболел и пропал со связи, а 29 апреля в истерике позвонил отцу и сообщил, его отправляют в штурм. Штурмовую подготовку он не проходил и даже был негоден к службе из-за гипертонии. Со 2 мая Алексей числится пропавшим без вести. Супруга обратилась во все инстанции, но получила только отписки. Ей удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но на местах его скинули на рядовых участковых, и дело не расследуется. По словам женщины, на вербовщика Андрея пожаловались еще несколько женщин, мужья которых оказались в той же части. Но вербовщик заблокировал близких, как только получил деньги за контрактников. В метро Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который пытался перевезти бомбу в своем рюкзаке. Он собирался подложить ее под автомобиль сотрудника оборонного предприятия, сообщает ШОТ. Взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, обнаружили во время досмотра входивших в подземку пассажиров. 21-летний мужчина признался, собирал координаты местонахождения и другие данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. Петербурге и области, следил за сотрудниками, а в назначенный день забрал из тайника самодельную бомбу. Задержанный заключен под стражу. Пособников, которые участвовали в сборке бомбы и передали ее исполнителю, устанавливают. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. На мальчика бросилась соседская Акита Ину. При этом хозяин собаки, по словам Донцовой, стоял и смотрел, как собака грызла ребенка. Мальчик сейчас в больнице. У него рваные раны на голове и лбу, но, к счастью, лицо и шея не пострадали. Хозяина пса полиция уже нашла, и местные жители давно жаловались на эту собаку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радиолента. Прямая речь.
15: Продавец, сотрудничающий с Wildberries, о сегодняшних ударах по складам в Краснодаре и Невинномысске и как это повлияет на его бизнес.
10: Ну что, друзья, горит еще и Невинномысск, склад ВБ, горит еще и Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки компании. Поэтому я не знаю даже, что пожелать нам, селлерам, блядь, кроме какого-то уже истерического смеха. То есть то поднимают комиссию на 9%, и маржа улетает в тотальный минус, и мы не понимаем, что делать. Тут у нас теперь черный лебедь, это просто сгорают наши товары, и идут убытки. Ну, да, не самое, конечно, легкое время. Поэтому всем нам сил, не знаю даже, что еще тут. И нервов, конечно.
9: Главные новости дня.
0: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил

0: Резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
1: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Дропатый молодой, ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг. И он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов, этот Дропатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
0: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
2: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
0: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Дропатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнерам благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Владелец сети магазинов из Крыма Артем Никифоров рассказал, почему вынужден закрыть свой бизнес.
5: Подзакруглил, потому что заниматься довольно-таки невыгодно, спрос падает, люди перестают тариться впрок, потому что у них не работают холодильники. Это хранить все получается нецелесообразно. Берут по чуть-чуть, спрос падает, а надо без света холодильники эти обеспечивать электричеством через генераторы. Большие затраты идут, и нецелесообразно получается заниматься этим всем делом, потому что продажи слабые, а держать это все на плаву финансово невыгодно становится, потому что большие затраты на аренду сотрудников, бензин, амортизацию, генераторы, большие затраты, и стала небольшая маржа. Потому что непонятно, насколько затянется ситуация в целом в Крыму вот с этими, со всеми штуками нашими, которые происходят, и все попали так или иначе.
4: Аналитик Михаил Савастьянов объяснил, почему Украина уничтожает склады Wildberries и какими будут последствия.
6: Это одна из организаций, которая воспроизводит американский опыт. То есть это, ну, можно сказать, в какой-то степени российская версия, не знаю, Амазона, что ли. Сеть, через которую можно осуществлять электронные закупки и доставки. Судя по всему, эта сеть активно использовалась для закупки малых комплектующих для российских ракет. Ну, малых, но не, жизненно необходимых. Тех, которые российская экономика не готовит, тех, которые России никто не продает легально, а вот через какие-то обходные каналы такие вещи в Россию доставляются. Собираются они на складах Wildberries, ну и потом разводятся по предприятиям изготовления.

0: маршруты были отслежены, накопление было отслежено, удары были нанесены, проделанные работы испорчены. Ну, значит, будут искать другие линии. Можно сказать так, в очередной раз украинской разведке удалось отследить каналы нелегальных поставок чрезвычайно важных комплектующих для российских вооруженных сил, для российского военпрома, и нанести серьезный ущерб этим поставкам. Ну, а так, ну что, да, это вот такие операции, они производят определенный разовый эффект, хотя, конечно, ну, будут искать другие каналы поставок. Ну, по мере того, как давит интернет, конечно, будут проблемы и у Wildberries, потому что работать на этом Максе, ну, особенно жить с этим Максом, особенно желающих вроде бы нет. Но такие компании, конечно, очень здорово выстрелили во время ковида. Вот когда ковидная эпидемия не разрешалась выходить на улицу, значит, им компании дистанционной доставки, хоть там Яндекс.Еда, хоть Wildberries, они, конечно, очень сильно поднялись. Но сейчас вот, видимо, Яндекс будет пытаться заместить это дело. А потом, ну, разрушили 3 склада, будут на новых складах чего-то делать. Это жизнь, это военный процесс, он не ограничивается там одними неделями.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Пациентка гемодиализного центра в Феодосии пожаловалась, что из-за отключения света больные не могут пройти процедуру до конца, и для них это может быть смертельно опасно.
3: Здравствуйте. Никогда не выкладывала подобное видео, но сегодня решила выложить. Я являюсь пациенткой гемодиализного центра 2,5 года. Все было нормально, хорошо, но... Да, в стране такая ситуация. Идет веерное отключение света. У нас отключают свет в центре, который жизненно необходим для нас. Мы должны крутиться 4 часа. За это время аппарат, заменяющий почку, очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти 2 дня, 2 или 3 дня. Уже не единичный случай отключают свет. Да, в центре есть генератор. Его запускают, но всего лишь на час. Или же только для того, чтобы успеть всех отключить и вернуть кровь. От того, как проходит чистка, и от времени зависит наша жизнь. Это не единичный случай. Наше руководство ничего не предпринимает. Они говорят, что в Питере есть руководство, пусть оно решает. У нас нету ни солярки в центре. Ну, с РЭСом же можно, наверное, договориться. Я там не одна такая лежу. Нас там много. И там 3 смены. 3. Если месяц таких процедур, не закончившихся, то нас просто не будет. А я мама, у меня 2 несовершеннолетних детей. Что мне делать? Сергей Валерьевич Аксенов, пожалуйста, помогите решить эту ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
4: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. 2 новости и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
5: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
4: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, к какому сценарию готовятся государственные структуры.
6: Любая силовая структура регулярно обновляет документы, но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
4: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Говорят военкоры.
7: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
8: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
7: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел спецназа» о новой волне атак.
9: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невинномысске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
10: Все черное небо, все черное.
11: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Большая пасмурная погода.
12: Все, он полностью уже.
13: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
14: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
4: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
15: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
4: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
16: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
4: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
17: Мне уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
18: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
19: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
20: Многие сегодня проснутся банкротами.
21: Вот это нюх тебе.
19: Ну, выглядит так.
22: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
4: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
23: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
24: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
23: Абсолютно верно.
24: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
23: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, который вот прям наглядно демонстрирует этот сбой в матрице.
24: Это какой, например?
23: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
24: Угу.
23: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
24: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
23: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
24: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
23: Это понятно, да?
24: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
23: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
24: В смысле?
23: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
24: Ага.
23: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
24: А, ну классика.
23: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
24: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
23: Вот именно.
24: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
23: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
24: Ну да, звучит издевательски.
23: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты.
0: Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
24: То есть происходит инфантилизация граждан?
0: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
24: Так, интересно, что за эпизод?
0: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
24: Угу.
0: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
24: Ого, серьезно.
0: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу. Вода хлещет на пол. А жильцы, вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
24: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
0: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека. Это базовая потребность выживания.
24: Но с этой стороны да, согласна.
0: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
24: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования, общество получает ответ «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
0: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
24: Формируется новый яс.
0: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
24: Ну, подожди, любой корпоративный пиар использует сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
0: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
24: Но это логично.
0: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика. Тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
24: Это точно.
0: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
24: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
0: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
24: Создавая полную смысловую пустоту.
0: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
24: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
0: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
24: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
0: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
24: Давай.
0: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
24: Наверняка отрицание.
0: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год – сахар. Люди скупают его мешками.
24: И снова виноват искусственный ажиотаж.
0: Бинго. А потом конец 2023 года – взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
24: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
0: Механизм опустошения полок именно такой. Но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
24: Ну, паника из-за неопределенности.
0: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
24: То есть они хеджируют риски?
0: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
24: Нужно запасаться, пока есть возможность.
0: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
24: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
0: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
24: Когда целые микрорайоны замерзали.
0: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
24: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
0: Износ сетей.
24: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
0: Эта бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
24: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
0: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
24: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
0: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
24: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
0: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа, берегитесь, ваша задача. И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
24: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
0: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
24: Первая стадия – это задержка признания.
0: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
24: А вторая стадия – минимизация масштаба.
0: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
24: Виновата погода или паникеры.
0: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии, запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
24: И пятое – объявление победы, когда кризис проходит сам.
0: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
24: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
0: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86 года.
24: Угу.
0: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
24: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
0: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
24: Да уж. Но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
0: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
24: Так, записываю.
0: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
24: Понятно. Второе.
0: Второе. Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
24: А третье, какие конкретные меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
0: Верно.
24: То есть пустая бензоколонка – это факт, а слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
0: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам, требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
24: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали разбор дня. До встречи в следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
16: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
4: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
2: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый, молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов, этот Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
4: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
3: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
4: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнером благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
6: Проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
1: Главные новости дня.
8: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
7: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
8: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров, подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
7: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
8: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
9: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
8: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил заморозить цены на социально значимые продукты питания.
10: Берем список. 10-15 социально значимых товаров. Сахар, гречка, мука, яйцо, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены. При такой схеме люди будут точно знать, что смогут купить еду по стабильной цене. У нас уже есть опыт такой работы в ряде регионов. Так, например, делают с хлебом. Субсидируют пекарни, и за счет этого цена на хлеб стабильна, не работает. Это работает. Значит, пора выходить по всей стране. Базовые продукты должны быть по карману каждому.
1: На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
13: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
12: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел спецназа» о новой волне атак.
14: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невинномысске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
15: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
25: Абсолютно.
15: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
25: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
12: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
15: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
25: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
12: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
26: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
12: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
17: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Wildberries, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимают приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
12: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагноза, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это Отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
0: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
19: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шаг». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки «Миги» стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
0: Миллион за право открыть пляж. Пролег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
20: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
0: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
21: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла 2-е место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
1: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
2: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов, хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
3: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
2: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, к какому сценарию готовятся государственные структуры.
26: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
2: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание Западу за то, что он сделал с Россией.
4: И не дай Бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер, фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: «Господи, помоги, спаси, мы тонем». А мы не понимаем, что мы тонем. Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и постараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как будем сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет наказания Божия. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе за то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. И они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
1: У вас, как и у многих, накипело.
6: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 40-х годах 20 века, во время масштабной вырубки непроходимых тропических лесов Коста-Рики, рабочие американской банановой компании наткнулись на потрясающее зрелище. Посреди

0: пришельцев или уцелевшие глобусы звездного неба погибшей цивилизации Атлантида. Местные кладоискатели, ослепленные жаждой наживы, верили, что внутри сфер спрятаны несметные золотые сокровища древних вождей и безжалостно взрывали уникальные монолиты динамитом, пока правительство страны не взяло их под строгую охрану ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Выдающийся археолог Дори Стоун провела детальное исследование и доказала, что шары были изготовлены местными индейцами культуры Дикис в период между 500 и 1500 годами нашей эры. Мастера высекали их из местного прочного габбро и гранита с помощью метода термической обработки. Сначала камень сильно нагревали кострами, затем резко охлаждали ледяной водой, из-за чего верхние слои растрескивались и легко скалывались каменными топорами. Идеальная круглая форма достигалась долгой, монотонной шлифовкой с помощью мокрого песка и кожаных ремней, которая могла занимать у целых поколений резчиков долгие десятилетия. Сферы устанавливались перед домами вождей как символы высшей политической власти, богатства и астрономических знаний, указывая направление на точки восхода и заката солнца. Миф о лазерах пришельцев постепенно растаял, оставив нам лишь искреннее восхищение перед невероятным упорством, терпением и инженерным талантом древних мастеров, которые не имели современных технологий. Сегодня эти шары напоминают нам о том, что человеческий гений способен творить чудеса даже с помощью самых примитивных инструментов, если за этим стоит великая идея и сакральная цель. Мы продолжаем изучать культурный контекст народа Дикис, чтобы понять, какие еще тайны скрывают эти молчаливые стражи джунглей. История Коста-Рики — это не только природа, но и свидетельство того, что наши предки умели видеть гармонию там, где мы сегодня видим лишь загадочные препятствия. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 23 июля. Давайте посмотрим, что же нам напророчат руны в этот день. Итак, у нас выпала руна Феху. Ну, класс! Это время, знаете, финансовых возможностей, потому что руна Феху отвечает за материальное благосостояние. То есть она всегда символизирует награду, богатство, это может быть счастливая любовь, в принципе, удовлетворение и, может быть, сохранение достигнутого. Это напрямую сигнал к процветанию, то есть ваши желания могут стать реальностью, если не будете сидеть сложа руки, потому что Феху — это руна исполнения, и здесь любые препятствия, будь то люди или обстоятельства, вам по зубам. То есть немного усердия, и все будет в ваших руках. Это время для настоящего кайфа, то есть деньги, работа, вещи, еда, секс, вот все, что нужно для полного счастья. Наслаждайтесь, но и не жадничайте. То есть делитесь, и мир вам улыбнется. Здесь главное не забывать о своей выгоде. В этот день это вполне оправдано. И можете нанести в этот день этот символ на запястье руки. Это будет 100% магнит для денег. То есть в работе может быть карьерный рост, повышение зарплаты и успех любого проекта. А в отношениях, выпавшая в личном раскладе, руна говорит о том, что лицо, на которое гадают, является человеком обеспеченным и не имеющих материальных проблем. Еще руна часто указывает на какие-то выгодные отношения. Правда, как правило, для какой-то одной из сторон. И иногда может обозначать брак по расчету, например. Иногда Феху указывает, что отношения возможны.

0: возобновятся. Например, если партнеры сейчас в разлуке, а иногда выпадает как знак совсем новых отношений. То есть все, что вам ближе откликается, то есть точно про вас. Может быть новая встреча, какое-то радостное событие, перспективные отношения, стабильные, взаимовыгодные отношения. То есть партнерам есть что дать друг другу, им хорошо и интересно вместе. Но в некоторых случаях может указывать на чувство собственничества, а это ревность. А по здоровью отвечает за кости и суставы. Это хорошее состояние здоровья, конечно же, скорейшее выздоровление, если у кого-то есть диагноз. В принципе, в раскладе о здоровье, например, пожилому человеку, наличие руны Феху в финальной позиции скажет вам, что человек в принципе здоров. Даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении этой руны можно говорить о стабилизации его состояния. Ну, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. И здесь совет от рун: определитесь, чего вы хотите от жизни. Вы должны твердо понимать свои собственные границы, и необходимо ставить перед собой очень серьезные цели, стараться постоянно приобретать новые умения и опыт, не терять веру в судьбу и внимательно относиться к ее знакам. Берегите себя обязательно. Желаю вам с такой руной финансового благополучия. Пускай у вас все всегда получится.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
3: Очевидец утренней атаки на склады Wildberries в Краснодаре, железнодорожник Иван поделился впечатлениями от увиденного.
4: Как мы все не о***ли в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Железнодорожники, гражданские, Wildberries, жалко людей. Хорошо выжили, остались без телефонов, паспортов, документов. Железнодорожники давали им звонить домой, родным. Время 4:55. Вон, тлеет, догорает. Бомбили где-то в течение часа. Весь железнодорожный состав возвращается обратно на рабочие места.
5: Где-то в 300 метрах от нас до сих пор горит. Наверное, очень долго будет гореть. Там прям огромная площадь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах деньги найдутся? Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
7: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
6: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
8: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
6: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия 1000 бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининграде Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
8: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
6: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
9: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
6: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
8: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
6: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара. На участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов. А разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо – и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России 6-й месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, 5-й по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
12: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
14: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
12: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Дмитрий Новиков о том, что усиление наказания за продажу сим-карт без привязки к ИМЭЙ повысит защиту от мошенников.
17: Все чаще наши граждане встречаются с большим количеством телефонных звонков, именно носящих мошеннический характер. По оценке правоохранителей, административной ответственности стало недостаточно. Мы говорим о том, что уголовная ответственность на основании принятого закона 8 июля 2026 года Государственной Думы о том, что уголовная ответственность будет применяться гражданам либо юридическим лицам, где за подобные правонарушения, если человек привлекался более 2 раз, тогда можно будет уже вводить саму, за год, саму уже уголовную ответственность. Для чего это сделано? для того, чтобы правоохранители не разбирались с частными случаями, единичными случаями, а это все-таки работает на системный такой массовый характер организации большого количества абонентов, телефонных номеров при совершении каких-то мошеннических действий. Колл-центров, когда мы приобретаем сим-карту, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны сейчас будут на основании принятого закона указывать сам код телефона, который является уникальным. Если же он будет переставлять данную сим-карту, эта сим-карта просто не будет работать. И в случае совершения им преступления у правоохранителей будет понятное лицо, которое пользовалось данным номером, и, естественно, сам телефонный аппарат, с которого эти звонки совершались. При этом раньше можно было, допустим, на иностранных граждан оформлять большое количество сим-карт, вставлять их в какие-то приборы, которые там 20-30 сим-карт могут в себя вмещать, и делать хаотичное количество звонков.
18: Вот совершать. Эти виртуальные
17: да,
18: станции.
17: Да, виртуальные станции. Сейчас это просто в связи с принятием нового закона, этого нельзя будет сделать, тем самым наши граждане будут защищены.
16: Главные новости дня.
12: Никакого кризиса нет. В «Единой России» сравнили недовольных дефицитом бензина россиян с обиженными подростками. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выступая в программе «Партком» на тему «Бензин для избирательной кампании», сравнил россиян, недовольных топливным кризисом, с обиженными подростками.
19: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
12: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки. На топливный кризис отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил не с подростками, а с изменниками Родины.
20: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся. И с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
12: Трудности с топливом уже признал и президент. Владимир Путин заявил, что они временные. По его словам, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе.
21: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
12: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
22: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
12: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. А пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. При этом, как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Частный предприниматель из Подмосковья о сгоревшем складе Wildberries в Краснодаре, где у него так же, как и в «Электростали», хранился товар.
0: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что 20 минут назад склад Краснодара БПЛА попал. Склад Краснодара горит теперь. Представьте себе, а там сколько наших товаров. Я уже, блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Там столько людей умирает, столько предпринимателей страдают. Сейчас нам нужно вот 7-й, 6-й месяц, полугодие отчеты по налогам сдавать. Я уже не знаю, что делать, понимаете? Я уже вот краснодарский склад. Вот просто представьте себе, 20 минут назад подписчик мне отправляет, что брат, говорит, извини, я не должен был отправлять. Говорит, пожалуйста, говорит, вот тебе видео. 20 минут назад, говорит, склад пропал в Wildberries'е. Краснодарский. Я не знаю, как себя вести в этом ситуации.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
2: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я вот сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу. Вот ровно, да, 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили. Мое поголовье, подсобное хозяйство, мое все полностью, все дело моей жизни загубили. Оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма, 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда не правы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели. 12 тысяч. Вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату, палату, этот же судья Малахов, и сидит меня судит. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
4: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
19: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!»
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Известный краснодарский таксист о системе пожаротушения на складах Wildberries.
5: Кстати, пожар на ВБ, атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуру должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, но уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. А те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и покладываешь цель. Все. больше никаких изменений не будет, а противник изменился уже до неузнаваемости.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
23: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
9: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
24: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
9: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
24: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Труп он мне, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупам, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
9: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
25: СВО навсегда? Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
6: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
25: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, как к какому сценарию готовятся государственные структуры.
11: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит

0: Назначение Михаила Драпатова новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Одновременно планируется обновить конфигурацию Генштаба. Александр Сырский продолжит службу в другом формате. Кроме того, Зеленский предложил Михаилу Федорову новую роль в команде. Речь может идти о посте советника президента, должности при Совете национальной безопасности с координацией оборонных инноваций, либо, по другой версии, о кресле вице-премьер-министра. Окончательного решения официального названия должности пока нет. Что новый главком? Драпатому всего 43 года, но за плечами 12 лет непрерывной войны. Это полевой командир, который умеет принимать решения и готов на предельно жесткие меры. Все это превращает Драпатова в очень опасного врага. К сожалению, для нас его назначение – еще один серьезный вызов. А если Зеленского таки дожмут, и он вернет Федорова, то вызов будет двойным.
1: Новый дрон для ударов вглубь России. Военкор Живов о разработках Skyfall.
2: Bloomberg пишет, что Украина разработала новый дрон «Камикадзе» для ударов вглубь нас. Новый беспилотник выполнен по схеме с неподвижным крылом и оснащен пропеллерным двигателем. Размах его крыльев составляет около 3,5 метров. Представители компании-разработчика Skyfall отметили, что производство нового аппарата должно стартовать в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций. Параллельно Skyfall завершает испытание обновленной версии беспилотника P-1 Sun. Разработчики сообщили, что новая модификация должна получить более высокую скорость и полностью автономный режим работы. В июне, на тот момент, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении баллистической ракеты для ударов вглубь России. Зеленский также угрожал начать удары по России собственной баллистикой. Не паникуем, но и не игнорируем опасность.
1: Новый украинский главком с огромным опытом. Военкор канал «Архангел» спецназа о Михаиле Драпата.
3: Драпатова назначают главкомом Вооруженных сил Украины. Что о нем известно? Повышение Драпатова ожидалось, так как в октябре он получил звание генерала-майора. До этого он проходил службу в Мариуполе. Украинские медиа распространяют кадры с прорывом БМП Драпатова через баррикаду в городе в 2014 году. Это видео проложило ему карьеру. Он является кавалером третьей степени ордена Богдана Хмельницкого, который выдается за заслуги и защиту суверенитета Украины. В июне 2025 года его назначили на должность командующего объединенными силами. Теперь вопрос всем нам. Сделает ли новый украинский главком контрнаступление? Все может быть. Нельзя недооценивать противника.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
6: Все черное небо, все черное.
7: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
8: Все, он полностью уже.
9: Пойдемте, отойдем к зданию, слышишь?
10: Еще два склада Wildberries в южном регионе, это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
5: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
11: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
5: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
12: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
5: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует.

0: игнорирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
1: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
2: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
3: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
4: Многие сегодня проснутся банкротами.
5: Вот это нюх тебе.
3: Ну, выглядит так.
6: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
0: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
8: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
9: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шарк». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки МиГи стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
8: Миллион за право открыть пляж. Пролег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
10: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория. Платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
8: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
11: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
7: Радио «Лента». 15:57 AM.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: В Тюмени из крана течет вода с резким запахом канализации. По этой причине в местных магазинах раскупили питьевую воду.
14: Мы сегодня со старшим сыном были на приеме у врача-офтальмолога. Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана. Сейчас в Тюмени, потому что вода какая-то просто, я не знаю, что с водой. И мы вот купили бутилированную воду. Несмотря на то, что у нас стоят фильтра, и 2 стакана воды, воды из-под фильтра, и она реально воняет какой-то непонятной землей. Даже врач рекомендовал умываться бутилированной водой, потому что непонятно, что сейчас вообще с водой происходит. Особенно у кого есть дети, маленькие дети, возьмите во внимание, переходите временно, возможно, это временно, переходим все на бутилированную воду.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня», и сегодня мы поговорим о том, почему у российской армии катастрофически заканчиваются люди. За 4 года войны власти испробовали все – огромные выплаты, вербовку в колониях и давление на мигрантов. Однако к 2026 году даже рекордные бонусы в миллионы рублей перестали привлекать новых добровольцев. Сегодня поток рекрутов впервые опустился ниже ежедневных потерь на фронте, а сама армия начала физически сжиматься. Давайте разберемся, как финансовые стимулы уперлись в свой предел и каким экономическим последствиям это приводит. И начать стоит с сухих цифр, просто чтобы понимать масштаб происходящего. Значит, в 2024 году машина по набору работала стабильно.
15: Угу.
11: Набирали примерно 33-35 тысяч человек в месяц.
15: Но это огромная цифра.
11: Да, но к 2026 году этот конвейер просто встал. Поток рухнул. Сейчас это, 800, максимум 1000 рекрутов в сутки.
15: Подожди, ты хочешь сказать, что...
11: Впервые скорость пополнения стала ниже ежедневных потерь. То есть физически людей уходит больше, чем приходит.
15: Слушай, это же совершенно нелогично. Если посмотреть на финансовую сторону, бонус за подписание контракта в некоторых регионах достигает 4 миллионов рублей.
11: Да, цифры космические.
15: Это же рост в 7 или 8 раз по сравнению с 2022 годом. Для депрессивных регионов это просто астрономические деньги. Доход за 10 лет работы.
11: Согласен.
15: Логично же предположить, что за такие суммы люди из бедных городов должны выстраиваться в километровые очереди у военкоматов?
11: Должны были бы, если бы это работало как обычный рынок труда, но тут возникает снижение маржинальной отдачи.
15: Это как?
11: В какой-то момент дополнительные деньги перестают работать как стимул.
15: Трехкратное увеличение премии не может не быть стимулом для человека, у которого там куча кредитов и нет работы.
11: Можно представить ситуацию. Человеку предлагают 1 000 000 рублей за то, чтобы прыгнуть из самолета с очень старым изношенным парашютом.
15: Логично, что он откажется.
11: Вот именно. Ему предлагают 2 000 000, потом 4. В какой-то момент сумма перестает иметь значение.
15: Потому что инстинкт самосохранения берет верх.
11: Да, человек понимает, что вероятность разбиться настолько высока, что эти деньги он просто не успеет потратить. Дальнейший рост выплат – это уже не щедрость, это маркер паники. Те, кого можно было купить за деньги из-за долгов или бедности, они уже куплены или погибли.
15: И как эта финансовая паника проявляется на административном уровне? Губернаторам ведь все равно нужно выполнять спущенные сверху квоты на набор.
11: Начинается настоящий межрегиональный аукцион.
15: Аукцион людей?
11: Да, буквально. Богатые регионы типа Москвы или Ханты-Мансийского автономного округа просто перекупают людей у бедных регионов. Например, у ТВИ или Бурятии.
15: Перекупают? То есть московский военкомат вербует людей в Сибири?
11: Именно так. У москвичей есть реальные экономические альтернативы. Курьер или строитель в столице зарабатывает достаточно, чтобы не рисковать жизнью.
15: Москвичи туда особо не идут.
11: Не идут.
16: Но квота у мэрии есть, поэтому столичные чиновники через рекрутеров платят огромные региональные надбавки жителям глубинки.
15: Оформляя их через московский военкомат.
16: Да, чтобы закрыть свои собственные бюрократические таблицы.
15: Это же какой-то внутренний каннибализм. Но, слушай, раз деньги уперлись в свой предел, логично, что государственная машина начнет искать бесплатный ресурс. Или бесправный.
16: Ага.
15: Миллионы трудовых мигрантов находятся в России. Это же максимально зависимая аудитория.
16: Ну, в теории, да.
15: Разве угроза массовой депортации или там аннулирование патентов на работу не способна загнать их в армию?
16: Теоретически способна, но на практике конверсия нулевая. Угрозы звучат, рейды постоянно проводятся, но мигранты принимают рациональное решение.
15: Они предпочитают потерять работу и получить штамп о депортации.
16: Да, они уезжают к себе на родину. Это лучше, чем оказаться на фронте.
15: Но ведь для многих возвращение домой означает возвращение в тотальную нищету.
16: Нищета дома все равно безопаснее, чем траншея. В результате экономика просто стремительно теряет рабочие руки. Стройки встают, логистика сыпется.
15: То есть давление дало обратный эффект.
16: Да, армия никого не получила, а гражданский сектор лишился сотен тысяч работников.
15: Жесть. Хорошо, если мигранты уезжают, что насчет тюрем? Они же всегда были огромным резервуаром для вербовки. Преступникам можно пообещать свободу.
16: Этот резервуар полностью исчерпан. Тюрьмы физически опустели.
15: Вообще?
16: Да. После массовых волн вербовки сначала в отряды Вагнера, а потом в подразделение «Шторм-Зет» подходящих кандидатов там просто не осталось. Выгребли всех.
15: Всех, кто проходил по здоровью и был согласен.
16: Именно. Сейчас там остались либо те, кто категорически в отказ идет, либо люди с такими тяжелыми заболеваниями, что их даже транспортировать невозможно.
15: А как же молодежь? Огромный пласт студентов. В образовании же постоянно внедряют патриотические программы. Это же благодатная почва для рекрутеров.
16: А вот со студентами попытки провалились с невероятным треском.
15: Почему?
17: Проблема в том, что молодежь живет в интернете. Они не смотрят телевизор.
15: Ну да, они все в Телеграме.
17: Они сидят в каналах, видят реальные кадры с дронов, читают рассказы очевидцев без цензуры. Их невозможно обмануть романтикой службы.
15: То есть они видят реальность?
17: Да. Статистика у вербовщиков катастрофическая. Чтобы подписать один контракт, им приходится обрабатывать несколько сотен студентов.
15: Слушай, ну если мигранты уезжают, тюрьмы пусты, а студенты все видят в интернете, возникает резонный вопрос.
16: Какой?
15: Кого тогда вообще физически отправляют туда за эти 4 миллиона?
16: Мужчин в возрасте от 55 до 60 лет с больными суставами, гипертонией, диабетом.
15: Подожди, как это вообще возможно технически? Существуют же медицинские категории годности. Человек с разрушенными суставами или сердечной недостаточностью просто не может быть штурмовиком. Он же не добежит до укрытия.
16: Это возможно, когда бюрократия полностью отрывается от реальности. Медкомиссии превратились в простую формальность.
15: В штамповку документов.
16: Абсолютно. Врачу в военкомате вообще не нужна боеспособность кандидата. Ему нужна подпись на контракте.
15: Чтобы начальник отчитался наверх о выполнении плана.
16: Бинго. Это уже не армия, это имитация армии для бумажных отчетов. Человек с палочкой оформляется как полноценная боевая единица.
15: Это какая-то инвалидизация еще на этапе набора. Но, слушай, это не объясняет главного парадокса.
16: Так.
15: Почему люди все-таки перестали вестись на деньги? В 23-м году многие воспринимали такой контракт как рискованную, но очень выгодную командировку.
16: Угу.
15: Отработал год, выжил, вернулся с капиталом, купил квартиру.
16: В 23-м, да. А к 26-му году в обществе сформировалась железобетонная связка.
15: Какая?
16: 4 миллиона рублей – это некролог, выданный заранее.
15: Ого.
16: Произошел информационный прорыв. Если государство предлагает такие колоссальные деньги, значит шансов выжить нет вообще.
15: То есть высокая цена воспринимается не как премия за риск?
16: Нет, она воспринимается как прямая плата за гарантированную смерть.
15: Слушай, но я тут немного не согласна, что общество настолько трезво все оценивает. Государственный контроль над телевидением тотальный.
16: Так и?
15: Потери официально не публикуются. Картинка по телевизору позитивная. Пропаганда должна сглаживать этот страх.
16: Телевизор можно контролировать полностью, но размер кладбищ контролировать невозможно.
15: Угу.
16: Можно представить провинциальный город на 15 тысяч человек. Там все друг друга знают через одну рукопожатие.
15: Ну да, все на виду.
16: И вдруг на местном кладбище появляются три десятка новых могил. Люди каждый день ходят мимо них на работу. или в магазин.
15: Это катастрофа, которую невозможно скрыть сюжетами в новостях.
16: Вот именно. Неважно, насколько бодрые репортажи идут по центральным каналам, когда соседи физически видят масштаб.
15: Согласна. Скрыть такое на местном уровне сложно. Но кроме могил, есть же еще и раненые, которые возвращаются.
16: Есть.
15: Они ведь получают свои выплаты и могут служить живой рекламой контракта.
16: Система выплат погрязла в чудовищной бюрократии.
15: Угу.
16: Человек возвращается с тяжелым ранением, бесконечности, а вместо обещанных миллионов получает бесконечные отказы.
15: Потому что правила меняются.
16: Правила классификации травм постоянно меняются задним числом.
15: То есть государственные структуры начинают судиться с собственными инвалидами, чтобы сэкономить бюджет?
16: Именно. Тысячи судебных исков. И следующий потенциальный рекрут в этом маленьком городе смотрит не в телевизор.
15: Он смотрит на соседа.
16: На соседа без ноги, который третий месяц обивает пороги инстанции и судится за копейки.
15: Плюс мощнейший цифровой след. В эпоху мессенджеров утаить информацию нереально.
16: Конечно. Существуют огромные закрытые чаты родственников.
15: Где ищут пропавших без вести.
16: Да, и делятся информацией о том, как командиры бросают людей. И самое главное, перед глазами пример мобилизованных осенью 22-го года.
15: Тех, кого забрали по повесткам.
16: Да, они до сих пор находятся на фронте. Никакой демобилизации или ротации так и не произошло.
15: Для общества это стало четким сигналом.
16: Билет выдается только в один конец.
18: Если система за огромные деньги отправляет на фронт больных, старых и немотивированных должников, как это влияет на боеспособность?
15: Катастрофически. Сидит в траншее мобилизованный 22-го года.
18: Ветеран.
15: Ветеран, который выжил в сложнейших боях и получал за это относительно небольшие деньги. А рядом с ним присылают новичка из 26-го года, который только что получил на карту 4 миллиона рублей подъемных.
18: Да.
15: Разница в статусе колоссальная. При этом боевая ценность этого новичка стремится к нулю, учитывая возраст и здоровье.
18: Совершенно верно. Этот новичок часто даже не умеет обращаться с оружием.
15: Вообще.
18: Обучение сократилось до нескольких дней, а иногда и часов. Человеку дают автомат и отправляют затыкать дыры в обороне.
15: Ветеран же видит, что рядом с ним находится обуза.
18: Обуза, которая ставит под угрозу все подразделение.
15: Это должно разрушать любую дисциплину.
18: Это приводит к тактическому тупику. Опытное ядро планомерно стачивается, а восполнить его качество никакими миллионами уже невозможно.
15: Возникает масштабный экономический вопрос. Откуда вообще берутся эти средства? И самое главное, если всех мужчин выгребают подчистую, кто остается работать на гражданских заводах, кто строит дома, кто водит автобусы.
18: О, вот здесь мы переходим к самому интересному, к жесточайшему экономическому цугцвангу.
15: Это когда любой ход ведет к ухудшению.
18: Да. Официальная безработица в стране сейчас держится на уровне 2,5-3%.
15: Ну, для любого классического экономиста безработица в 3% звучит как показатель абсолютного успеха. Но в данной ситуации это маркер надвигающейся катастрофы. Идет безжалостная, изматывающая конкуренция за одних и тех же людей между тремя гигантскими секторами. Армия, военно-промышленный комплекс
18: и гражданская экономика. Все бьются за каждого слесаря, токаря или водителя.
15: И как выглядит эта битва на практике? Начинается гонка зарплат.
18: Это настоящий экономический каннибализм. Чтобы удержать квалифицированного слесаря и не дать ему уйти на контракт за эти миллионы, гражданский завод по производству, скажем, сельскохозяйственной техники
15: вынужден экстремально повышать ему зарплату.
18: Да.
15: Но тогда армия видит, что поток рекрутов падает и в ответ снова поднимает стартовые бонусы.
18: Именно. А оборонные предприятия, у которых горят госзаказы, перекупают рабочих у гражданских заводов, предлагая еще больше.
15: Замкнутый круг.
18: Этот цикл бесконечен. Возникает огромная масса кровавых денег, которые ничем не обеспечены. Люди получают эти миллионы и несут их на потребительский рынок.
15: Пытаясь купить квартиры, машины, технику.
18: Ага.
15: А поскольку гражданские заводы потеряли рабочих, они производят меньше товаров. Денег становится больше, а товаров меньше. Это же классический рецепт чудовищной инфляции.
18: Абсолютно верно. Инфляция выходит из-под контроля.
15: И тут на сцену выходит Центральный банк,
18: который вынужден как-то реагировать на этот пожар.
15: Да, чтобы охладить экономику и сбить инфляцию, Центробанк задирает ключевую ставку.
18: Гражданский сектор от пекарен до IT-компаний не может развиваться. Они не могут брать оборудование в лизинг или строить новые цеха.
15: Круг замыкается намертво.
18: Угу.
15: Деньги вливаются в экономику через военные выплаты, эти выплаты разгоняют цены, Центробанк поднимает ставку, высокая ставка душит любое гражданское производство.
16: И цены снова летят вверх. И все это происходит на фоне физической пустоты на рынке труда.
15: Слушай, если вся эта сложнейшая система от вербовки до балансировки экономики зашла в такой глухой тупик...
16: Возникает очевидный вопрос.
15: Да, зачем властям эти сложные схемы с аукционами? Почему просто не объявить новую открытую волну мобилизации и не решить проблему одним жестким указом?
16: Потому что страх внутренних политических последствий значительно перевешивает фронтовую необходимость.
15: Боятся реакции.
16: Конечно. Первая волна мобилизации, которая прошла в 22-м году, спровоцировала настоящую панику. Из страны тогда сбежало, по разным оценкам, до 1 000 000 самых продуктивных граждан.
15: Айтишники, инженеры, предприниматели. Те, кто генерировал налоги и двигал экономику.
16: Да, и новая волна мобилизации неминуемо умножит этот эффект. Но есть и другая причина, даже более важная.
15: Какая?
16: Открытая мобилизация навсегда разрушит тщательно выстроенный миф о всенародной поддержке.
15: А, то есть признание того, что добровольно люди воевать отказываются. Даже за 4 миллиона.
16: Да, это мощнейший удар по легитимности всей кампании. Поэтому государство переходит к методам скрытого принуждения.
15: Скрытое принуждение – это когда людей забирают без официальных указов. И как это реализуется?
16: В ход идут силовые облавы и цифровой контроль. Силовики просто блокируют выходы из торговых центров, оцепляют строительные рынки, компьютерные клубы, хостелы.
15: Жесть.
16: Проверяют документы и принудительно увозят мужчин в пункты сбора. Но главный инструмент будущего – это цифровые повестки. Когда повестка считается врученной просто с момента ее появления в базе данных.
15: Верно. Но, слушай, все это лишь попытки решить сиюминутную проблему нехватки кадров?
16: Да.
15: А если посмотреть в долгосрочную перспективу? Ведь экономика и демография работают на длинных циклах.
16: О, в долгосрочной перспективе главная цена, которую придется заплатить, это демографическая пропасть, из которой предстоит выбираться долгие десятилетия. И здесь происходит наложение двух катастроф.
15: Ты имеешь в виду эхо 90-х?
16: Именно. Сейчас в призывном и самом продуктивном возрасте находится поколение, рожденное в 90-е годы.
15: Которое и так было крайне малочисленным из-за экономического коллапса того времени.
16: Да, их просто мало физически. И ровно этот самый дефицитный пласт мужчин от 20 до 45 лет сейчас методично выбивается.
15: Значительная их часть погибла. Или получила тяжелую инвалидность. Или навсегда уехала из страны.
16: Угу.
15: Это означает, что некому работать сейчас и некому будет рожать следующее поколение. Знаешь, если посмотреть на ситуацию глобально, исторический опыт говорит об одном.
16: О чем же?
15: Страны, исчерпавшие свой человеческий ресурс, неминуемо проигрывают любые затяжные конфликты. Нельзя выиграть, если некому держать позиции, некому стоять у станков.
16: Логично. Попытки закрыть кадровые дыры в одном секторе создают суровый дефицит рабочих рук на гражданских заводах и в строительстве. В итоге страна входит в тяжелейшую демографическую и экономическую яму, последствия которой будут ощущаться десятилетиями. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Подписывайтесь на соцсети проекта и до встречи в следующем выпуске.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся? Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
20: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в двух шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
19: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
21: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
19: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия 1000 бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв в 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
21: сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
19: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
1: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
19: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
21: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
19: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. а если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара, на участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов, а разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Частная предпринимательница из Пскова после новых атак на склады Wildberries решила продать остатки товара по себестоимости и закрыть бизнес, так как он стал убыточным.
22: Очень стыдно такое записывать, но я просто не понимаю, то есть, что делать в текущей ситуации. Мы одни из тех селлеров, у кого сгорел склад. Ну, в смысле, товар сгорел на этом складе. У нас на одном складе было 3000 единиц, на другом было 1000. То есть общее суммарное – это 4000 единиц. У нас есть товар еще на другом складе. Соответственно, забрать мы его тоже не можем, потому что мы должны тоже заплатить за это деньги. И деньги мы должны заплатить за забор тоже немаленький. Чтобы забрать товар, хотя бы половина товара, который сейчас лежит там, за каждую единицу мы должны заплатить минимум 200 рублей за один возврат. То есть на забор примерно мы должны отдать в районе 4 миллионов, чтобы забрать свой товар, который уже и так работает в минус, учитывая все поднятия налогов, все комиссии, и мы уж ничего не зарабатываем. И то, что сейчас сгорел товар, у нас есть кредитование перед фабрикой, в которой мы должны деньги. И это получается очень большие суммы на самом деле. И отдавать как будто вообще сейчас не с чего. Кроме как сейчас мы пытаемся скинуть цены максимально, что сможем, распродать весь склад и оставшийся склад, тот, который у нас еще новый, не отгружен, мы по себестоимости будем продавать со своего личного сайта и полностью закрывать бизнес, и бизнес закрывать на ВБ. Потому что это вообще просто, ну, честно, я не знаю, что даже делать. Я понимаю, что никакой компенсации не будет, и сейчас надо хотя бы хоть что-то нам сделать, чтобы речь не идет про заработок уже. Здесь хотя бы просто отдать долги за товар, который мы взяли. То есть, конечно же, ВБ нам ничего не компенсирует, я больше чем уверена.
0: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
6: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
3: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
6: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
3: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
23: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
3: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радиолента. Прямая речь.
13: Певица Катя Лель о том, что искусственный интеллект создала внеземная цивилизация, которая управляет человечеством.
8: Как вы думаете, кто придумал ИИ?
9: Человек.
8: Или другая цивилизация?
9: Как вы считаете?
8: Я считаю, что придумали ИИ другая цивилизация, которая управляет человечеством. И то, что ИИ будет судить, с одной стороны, это спорный вопрос. С другой стороны, если мы земные существа, которые находимся здесь, то нам дано это право судейства. Это же наш футбол, это же наши земные игроки. Поэтому я за то, чтобы все-таки, прежде всего, судейство было земными людьми, а потом уже и им.
7: Криминальные новости.
10: Обманом завербованный в операторы БПЛА мужчина пропал в штурме. Возбуждено уголовное дело. Житель Тульской области Алексей поехал трудоустраиваться в Тулу, где вербовщик по имени Андрей пообещал ему работу в Римбате, пишут местные паблики. Однако, когда мужчина приехал оформлять документы, вербовщик предложил подписать якобы годовой контракт на должность оператора БПЛА в добровольческом отряде «Вежливые люди». Естественно, Алексею пообещали, что на фронт он не уедет, и он согласился. После заключения контракта мужчину отправили в Луганск. По словам супруги, там его заставили за свой счет купить 2 дрона. Потом Алексей заболел и пропал со связи, а 29 апреля в истерике позвонил отцу и сообщил, его отправляют в штурм. Штурмовую подготовку он не проходил и даже был негоден к службе из-за гипертонии. Со 2 мая Алексей числится пропавшим без вести. Супруга обратилась во все инстанции, но получила только отписки. Ей удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но на местах его скинули на рядовых участковых, и дело не расследуется. По словам женщины, на вербовщика Андрея пожаловались еще несколько женщин, мужья которых оказались в той же части. Но вербовщик заблокировал близких, как только получил деньги за контрактников. В метро Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который пытался перевезти бомбу в своем рюкзаке. Он собирался подложить ее под автомобиль сотрудника оборонного предприятия, сообщает ШОТ. Взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, обнаружили во время досмотра входивших в подземку пассажиров. 21-летний мужчина признался, собирал координаты местонахождения и другие данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Петербурге и области, следил за сотрудниками, а в назначенный день забрал из тайника самодельную бомбу. Задержанный заключен под стражу. Пособников, которые участвовали в сборке бомбы и передали ее исполнителю, устанавливают. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. На мальчика бросилась соседская Акита Ину. При этом хозяин собаки, по словам Донцовой, стоял и смотрел, как собака грызла ребенка. Мальчик сейчас в больнице. У него рваные раны на голове и лбу, но, к счастью, лицо и шея не пострадали. Хозяина пса полиция уже нашла, и местные жители давно жаловались на эту собаку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
7: Радиолента. Прямая речь.
13: Продавец, сотрудничающий с Wildberries, о сегодняшних ударах по складам в Краснодаре и Невинномысске и как это повлияет на его бизнес.
12: Ну что, друзья, горит еще и Невинномысск, склад ВБ, горит еще и Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки компании. Поэтому я не знаю даже, что пожелать нам, селлерам, блядь, кроме какого-то уже истерического смеха. То есть то поднимают комиссию на 9%, и маржа улетает в тотальный минус, и мы не понимаем, что делать. Тут у нас теперь черный лебедь, это просто сгорают наши товары, и идут убытки. Ну, да, не самое, конечно, легкое время. Поэтому всем нам сил, не знаю даже, что еще тут, и нервов, конечно.
7: Главные новости дня.
11: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
14: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
11: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
17: Всего поколения, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой, ему там 40 с небольшим лет,

0: внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнерам благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Владелец сети магазинов из Крыма Артем Никифоров рассказал, почему вынужден закрыть свой бизнес.
3: Подзакруглил, потому что заниматься довольно-таки невыгодно, спрос падает, люди перестают тариться впрок, потому что у них не работают холодильники, это хранить все получается нецелесообразно, берут по чуть-чуть, спрос падает, а надо без света холодильники эти обеспечивать электричеством через генераторы, большие затраты идут, и нецелесообразно получается заниматься этим всем делом, потому что продажи слабые, а держать это все на плаву финансово невыгодно становится, потому что большие затраты на аренду сотрудников, бензин, амортизацию, генераторы, большие затраты, и стала небольшая маржа. Потому что непонятно, насколько затянется ситуация в целом в Крыму вот с этими, со всеми штуками нашими, которые происходят, и все попали так или иначе.
2: Аналитик Михаил Савастьянов объяснил, почему Украина уничтожает склады Wildberries и какими будут последствия.
4: Это одна из организаций, которая воспроизводит американский опыт. То есть это, ну, можно сказать, в какой-то степени российская версия, не знаю, Амазона, что ли. Так, сеть, через которую можно осуществлять электронные закупки и доставки. Но, судя по всему, эта сеть активно использовалась для закупки малых комплектующих для российских ракет. Ну, малых, но жизненно необходимых. Тех, которые российская экономика не готовит, тех, которые России никто не продает легально, а вот через какие-то обходные каналы такие вещи в Россию доставляются. Собираются они на складах Wildberries, ну и потом разводятся по предприятиям изготовителей. Маршруты были отслежены, накопление было отслежено, удары были нанесены, проделанная работа испорчена. Ну, значит, будут искать другие линии. Можно сказать так, в очередной раз украинской разведке удалось отследить каналы нелегальных поставок чрезвычайно важных комплектующих для российских вооруженных сил, для российского военпрома, и нанести серьезный ущерб этим поставкам. Ну, а так, ну что, да, это вот такие операции, они производят определенный разовый эффект, хотя, конечно, ну, будут искать другие каналы поставок. Ну, по мере того, как давит интернет, конечно, будут проблемы и у Wildberries, потому что работать на этом Максе, ну, особенно жить с этим Максом, особенно желающих вроде бы нет. Но такие компании, конечно, очень здорово выстрелили во время ковида. Вот когда ковидная эпидемия не разрешалась выходить на улицу, значит, им компании дистанционной доставки, хоть там Яндекс.Еда, хоть Wildberries, они, конечно, очень сильно поднялись. Но сейчас вот, видимо, Яндекс будет пытаться заместить это дело. А потом, ну, разрушили три склада, будут на новых складах чего-то делать. Это жизнь, это военный процесс, он не ограничивается там одними неделями.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Пациентка гемодиализного центра в Феодосии пожаловалась, что из-за отключения света больные не могут

0: пройти процедуру до конца, и для них это может быть смертельно опасно.
1: Здравствуйте. Никогда не выкладывала подобное видео, но сегодня решила выложить. Я являюсь пациенткой гемодиализного центра 2,5 года. Все было нормально, хорошо, но... Да, в стране такая ситуация. Идет верное отключение света. У нас отключают свет в центре, который жизненно необходим для нас. Мы должны крутиться 4 часа. За это время аппарат, заменяющий почку, очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти 2 или 3 дня. Уже не единичный случай отключают свет. Да, в центре есть генератор. Его запускают, но всего лишь на час. Или же только для того, чтобы успеть всех отключить и вернуть кровь. От того, как проходит чистка, и от времени зависит наша жизнь. Это не единичный случай. Наше руководство ничего не предпринимает. Они говорят, что в Питере есть руководство, пусть оно решает. У нас нету ни солярки в центре. Ну, с РЭСом же можно, наверное, договориться. Я там не одна такая лежу. Нас там много. И там 3 смены. 3. Если месяц таких процедур, не закончившихся, то нас просто не будет. А я мама, у меня 2 несовершеннолетних детей. Что мне делать? Сергей Валерьевич Аксенов, пожалуйста, помогите решить эту ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. 2 новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
4: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
3: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
5: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
3: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Говорят военкоры.
6: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
7: Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
8: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
9: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невинномысске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
10: Все черное небо, все черное.
11: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Большая пасмурная погода.
12: Все, он полностью уже.
13: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
14: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
3: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
15: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
3: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
16: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
3: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
17: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
18: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
19: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
20: Многие сегодня проснутся банкротами.
21: Вот это них тебе.
19: Ну, выглядит...
22: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
3: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
23: Привет всем!
0: Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
1: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
0: Абсолютно верно.
1: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
0: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, который вот прям наглядно демонстрирует этот сбой в матрице.
1: Это какой, например?
0: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
1: Угу.
0: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
1: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
0: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
1: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
0: Это понятно, да?
1: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
0: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
1: В смысле?
0: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
1: Ага.
0: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
1: А, ну классика.
0: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
1: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
0: Вот именно.
1: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
0: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
1: Ну да, звучит издевательски.
0: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
1: То есть происходит инфантилизация граждан?
0: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
1: Так, интересно, что за эпизод?
0: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
1: Угу.
0: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
1: Ого, серьезно.
0: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу, вода хлещет на пол, а жильцы вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
1: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
0: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека, это базовая потребность выживания.
1: Но с этой стороны да, согласна.
0: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
1: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования, общество получает ответ «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
0: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
1: Формируется новый яс.
0: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
1: Ну, подожди, любой корпоративный пиар используют сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
0: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
1: Но это логично.
0: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика. Тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
1: Это точно.
0: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
1: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
0: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
1: Создавая полную смысловую пустоту.
0: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
1: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
0: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
1: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
0: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
1: Давай.
0: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
1: Наверняка отрицание.
0: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год – сахар. Люди скупают его мешками.
1: И снова виноват искусственный ажиотаж.
0: Бинго. А потом конец 23-го года – взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
1: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
0: Механизм опустошения полок именно такой, но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
1: Ну, паника из-за неопределенности.
0: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
1: То есть они хеджируют риски?
0: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
1: Нужно запасаться, пока есть возможность.
0: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
1: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
0: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
1: Когда целые микрорайоны замерзали.
0: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
1: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
0: Износ сетей.
1: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
0: Это бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
1: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
0: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
1: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
0: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
1: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
0: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа, берегитесь, ваша задача. И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
1: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
0: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по пяти стадиям.
1: Первая стадия – это задержка признания.
0: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
1: А вторая стадия – минимизация масштаба.
0: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
1: Виновата погода или паникеры.
0: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии, запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
1: И пятая – объявление победы, когда кризис проходит сам.
0: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
1: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
0: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86-го года.
1: Угу.
0: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
1: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
0: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
1: Да уж. Но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
0: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
1: Так, записываю.
0: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
1: Понятно. Второе.
0: Второе. Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
1: А третье, какие конкретно меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
0: Верно.
1: То есть пустая бензоколонка – это факт, а слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
0: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам, требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
1: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали разбор дня. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
4: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
3: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
5: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов. Этот драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне. А что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
3: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
6: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
3: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнерам благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
8: Проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовили. Нет возражений, уважаемые коллеги, нет отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
2: Главные новости дня.
23: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
24: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
23: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров, подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
24: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
23: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года САКАР начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения Апшерон. А ранее САКАР подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
9: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
23: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил заморозить цены на социально значимые продукты питания.
10: Берем список. 10-15 социально значимых товаров. Сахар, гречка, мука, яйцо, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены. При такой схеме люди будут точно знать, что смогут купить еду по стабильной цене. У нас уже есть опыт такой работы в ряде регионов. Так, например, делают с хлебом. Субсидируют пекарни, и за счет этого цена на хлеб стабильна, не работает. Это работает. Значит, пора выходить по всей стране. Базовые продукты должны быть по карману каждому.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
13: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
12: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
14: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невиномыске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
15: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
16: Абсолютно.
15: И не важно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
16: И не важно, сколько тебе лет и какого ты пола.
3: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
15: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
16: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве.
3: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
17: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
3: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
19: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Wildberries, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимают приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
3: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но Практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
12: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
0: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шаг». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки «Миги» стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
12: Миллион за право открыть пляж. Пролег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
1: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
12: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
4: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла 2-е место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
6: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
3: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какому сценарию готовятся государственные структуры.
17: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
3: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание Западу за то, что он сделал с Россией.
5: И не дай Бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: «Господи, помоги, спаси, мы тонем, а мы не понимаем, что мы тонем. Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и постараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как бы им сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет наказания Божия. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе. За то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. Они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 40-х годах 20 века, во время масштабной вырубки непроходимых тропических лесов в Коста-Рике, рабочие американской банановой компании наткнулись на потрясающее зрелище. Посреди диких джунглей лежали сотни загадочных каменных шаров самого разного диаметра, от нескольких сантиметров до 2,5 метров в обхвате. Многие из этих массивных сфер, весящих до 16 тонн, обладали настолько безупречной идеальной геометрической формой и гладкой полировкой, что оказались творением современных высокоточных станков. Перед археологами стала сложнейшая загадка. Как древние индейские племена, не знавшие железных инструментов и продвинутых законов высшей математики, смогли создать такие вот шедевры, сохранив их геометрию на протяжении многих веков? Сторонники альтернативной истории и уфологи сразу же заявили, что каменные шары Коста-Рики — это древние навигационные маркеры для посадки космических кораблей-пришельцев или уцелевшие глобусы звездного неба погибшей цивилизации Атлантида. Местные кладоискатели, ослепленные жаждой наживы, верили, что внутри сфер спрятаны несметные золотые сокровища древних вождей и бежали.

0: двухтонной шлифовкой с помощью мокрого песка и кожаных ремней, которая могла занимать у целых поколений резчиков долгие десятилетия. Сферы устанавливались перед домами вождей как символы высшей политической власти, богатства и астрономических знаний, указывая направление на точки восхода и заката солнца. Миф о лазерах пришельцев постепенно растаял, оставив нам лишь искреннее восхищение перед невероятным упорством, терпением и инженерным талантом древних мастеров, которые не имели современных технологий. Сегодня эти шары напоминают нам о том, что человеческий гений способен творить чудеса даже с помощью самых примитивных инструментов, если за этим стоит великая идея и сакральная цель. Мы продолжаем изучать культурный контекст народа Дикис, чтобы понять, какие еще тайны скрывают эти молчаливые стражи джунглей. История Коста-Рики — это не только природа, но и свидетельство того, что наши предки умели видеть гармонию там, где мы сегодня видим лишь загадочные препятствия. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 23 июля. Давайте посмотрим, что же нам напророчат руны в этот день. Итак, у нас выпала руна Феху. Ну, класс! Это время, знаете, финансовых возможностей, потому что руна Феху отвечает за материальное благосостояние. То есть она всегда символизирует награду, богатство, это может быть счастливая любовь, в принципе, удовлетворение и, может быть, сохранение достигнутого. Это напрямую сигнал к процветанию. То есть ваши желания могут стать реальностью, если не будете сидеть сложа руки, потому что Феху — это руна исполнения. И здесь любые препятствия, будь то люди или обстоятельства, вам по зубам. То есть немного усердия, и все будет в ваших руках. Это время для настоящего кайфа. То есть деньги, работа, вещи, еда, секс — вот все, что нужно для полного счастья. Наслаждайтесь, но и не жадничайте. То есть делитесь, и мир вам улыбнется. Здесь главное не забывать о своей выгоде. В этот день это вполне оправдано. И можете нанести в этот день этот символ на запястье руки. Это будет 100% магнит для денег. То есть в работе может быть карьерный рост, повышение зарплаты и успех любого проекта. А в отношениях, выпавшая в личном раскладе, руна говорит о том, что лицо, на которое гадают, является человеком обеспеченным и не имеющих материальных проблем. Еще руна часто указывает на какие-то выгодные отношения. Правда, как правило, для какой-то одной из сторон. И иногда может обозначать брак по расчету, например. Иногда Феху указывает, что отношения возобновятся. Например, если партнеры сейчас в разлуке, а иногда выпадает как знак совсем новых отношений. То есть все, что вам ближе откликается, то есть точно про вас. Может быть новая встреча, какое-то радостное событие, перспективные отношения, стабильные, взаимовыгодные отношения. То есть партнерам есть что дать друг другу, им хорошо и интересно вместе. Но в некоторых случаях может указывать на чувство собственничества, а это ревность. А по здоровью отвечает за кости и суставы. Это хорошее состояние здоровья, конечно же, скорейшее выздоровление, если у кого-то есть диагноз. В принципе, в раскладе о здоровье, например, пожилому человеку, наличие руны Феху в финальной позиции скажет вам, что человек в принципе здоров. Даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении этой руны можно говорить о стабилизации его состояния. Ну, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. И здесь совет от рун: определитесь, чего вы хотите от жизни. Вы должны твердо понимать свои собственные границы, и необходимо ставить перед собой очень серьезные

0: серьезные цели, стараться постоянно приобретать новые умения и опыт, не терять веру в судьбу и внимательно относиться к ее знакам. Берегите себя, обязательно желаю вам с такой руной финансового благополучия, и пускай у вас все всегда получится.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
3: Очевидец утренней атаки на склады Wildberries в Краснодаре, железнодорожник Иван поделился впечатлениями от увиденного.
4: Как мы все не о***ли в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Железнодорожники, гражданские, Wildberries. Жалко людей. Хорошо выжили. Остались без телефонов, паспортов, документов. Железнодорожники давали им звонить. Домой, родным. Время 4:55. Вон, тлеет, догорает. Бомбили где-то в течение часа. Весь железнодорожный состав возвращается обратно на рабочие места.
5: Где-то в 300 метрах от нас до сих пор горит. Наверное, очень долго будет гореть. Там прям огромная площадь.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
7: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились.
6: Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в двух шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
0: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
7: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
0: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
8: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
0: В
6: целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
9: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
6: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
7: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают, не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
6: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара. На участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов. А разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо – и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, пятый по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн, а с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
12: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами Фонда национального благосостояния.
14: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
12: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Состояние, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут. Поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Дмитрий Новиков о том, что усиление наказания за продажу сим-карт без привязки к ИМЭЙ повысит защиту от мошенников.
17: Все чаще наши граждане встречаются с большим количеством телефонных звонков, именно носящих мошеннический характер. По оценке правоохранителей, административной ответственности стало недостаточно. Мы говорим о том, что уголовная ответственность на основании принятого закона 8 июля 2026 года Государственной Думы о том, что уголовная ответственность будет применяться гражданам, либо юридическим лицам, где за подобные правонарушения, если человек привлекался более 2 раз, тогда можно будет уже вводить саму уже уголовную ответственность. Для чего это сделано? Для того, чтобы правоохранители не разбирались с частными случаями, единичными случаями, а это все-таки работает на системный такой массовый характер организации большого количества абонентов, телефонных номеров при совершении каких-то мошеннических действий. Колл-центров, когда мы приобретаем сим-карту, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны сейчас будут на основании принятого закона указывать сам код телефона, который является уникальным. Если же он будет переставлять данную сим-карту, эта сим-карта просто не будет работать. И в случае совершения им преступления у правоохранителей будет понятное лицо, которое пользовалось данным номером, и, естественно, сам телефонный аппарат, с которого эти звонки совершались. При этом раньше можно было, допустим, на иностранных граждан оформлять большое количество сим-карт, вставлять их в какие-то приборы, которые там 20-30 сим-карт могут себя вмещать, и делать хаотичное количество звонков.
18: Вот эти виртуальные станции.
17: Да, виртуальные станции. Да. Сейчас это просто в связи с принятием нового закона. Этого нельзя будет сделать, тем самым наши граждане будут защищены.
16: Главные новости дня.
12: Никакого кризиса нет. В «Единой России» сравнили недовольных дефицитом бензина россиян с обиженными подростками. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выступая в программе «Партком» на тему «Бензин для избирательной кампании», сравнил россиян, недовольных топливным кризисом, с обиженными подростками.
18: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!» Ну так не получается, к сожалению.
12: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманска и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки. На топливный кризис отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил не с подростками, а с изменниками Родины.
19: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
12: Трудности с топливом уже признал и президент. Владимир Путин заявил, что они временные. По его словам, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе.
20: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
12: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
21: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
12: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. А пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. При этом, как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Частный предприниматель из Подмосковья о сгоревшем складе Wildberries в Краснодаре, где у него так же, как и в электростали, хранился товар.
22: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что 20 минут назад склад Краснодара БПЛА попал. Склад Краснодара горит теперь. Представьте себе, а там сколько наших товаров. Я уже, блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Там столько людей умирает, столько предпринимателей страдают. Сейчас нам нужно вот 7-6 месяц, полугодие отчеты по налогам сдавать. Я уже не знаю, что делать, понимаете? Я уже вот Краснодарский склад. Вот просто представьте себе, 20 минут назад подписчик мне отправляет, что брат, говорит, извини, я не должен был отправлять, говорит, пожалуйста, говорит, вот тебе видео. 20 минут назад, говорит, склад пропал в Альберсе, Краснодарский. Я не знаю, как себя вести в этом ситуации.
16: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
4: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я вот сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу. Вот ровно, да, 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили. Мое поголовье, подсобное хозяйство мое, все полностью, все дело моей жизни загубили. Оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма, 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому и цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда не правы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели. 12 тысяч. Вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату. Плату этот же судья Малахов и сидит меня в суде. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
2: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
5: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!»
16: Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный краснодарский таксист о системе пожаротушения на складах Wildberries.
23: Кстати, пожар на ВБ, атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому у прокуратуры должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время там даже в Брюсселе какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них. Все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского. Не суть, в какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем. Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно Ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия лишилась еще одного большого козыря. Господин Цирский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Цирского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Цирский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Цирский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Цирским, что господином Герасимовым. Но если господин Цирский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
8: подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании. Меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался. Попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц. Говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка. Что, ну, давайте посмотрим.
6: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
9: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
6: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
9: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупам, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
6: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
11: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
10: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какому сценарию готовятся государственные структуры.
13: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
10: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Говорят военкоры.
14: Кто такой Дропатый? Олег Царев о кадровых перестановках в ВСУ.
15: Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Дропатого новым главнокомандующим вооруженных сил Украины. Одновременно планируется обновить конфигурацию Генштаба. Александр Сырский продолжит службу в другом формате. Кроме того, Зеленский предложил Михаилу Федорову новую роль в команде. Речь может идти

0: Новый беспилотник выполнен по схеме с неподвижным крылом и оснащен пропеллерным двигателем. Размах его крыльев составляет около 3,5 метров. Представители компании-разработчика Skyfall отметили, что производство нового аппарата должно стартовать в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций. Параллельно Skyfall завершает испытания обновленной версии беспилотника P-1 Sun. Разработчики сообщили, что новая модификация должна получить более высокую скорость и полностью автономный режим работы. В июне, на тот момент, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении баллистической ракеты для ударов вглубь России. Зеленский также угрожал начать удары по России собственной баллистикой. «Не паникуем, но и не игнорируем опасность».
1: Новый украинский главком с огромным опытом. Военкор канал «Архангел» спецназа о Михаиле Драпата.
2: Драпатова назначают главкомом Вооруженных сил Украины. Что о нем известно? Повышение Драпатова ожидалось, так как в октябре он получил звание генерала-майора. До этого он проходил службу в Мариуполе. Украинские медиа распространяют кадры с прорывом БМП Драпатова через баррикаду в городе в 2014 году. Это видео проложило ему карьеру. Он является кавалером третьей степени ордена Богдана Хмельницкого, который выдается за заслуги и защиту суверенитета Украины. В июне 2025 года его назначили на должность командующего объединенными силами. Теперь вопрос всем нам. Сделает ли новый украинский главком контрнаступление? Все может быть. Нельзя недооценивать противника.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
5: Все черное небо, все черное.
6: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
7: Все, он полностью утро.
8: Пойдемте, отойдем к зданию, слышишь?
9: Еще два склада Wildberries в южном регионе, это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товара, потому что они закрывают весь южный регион.
4: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
10: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
4: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
11: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
4: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
12: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
13: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
14: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
15: Многие сегодня проснутся банкротами.
16: Вот это них тебе.
14: Ну, выглядит так.
17: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
4: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
18: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
19: Курск

0: Область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халина МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шаг». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки МиГи стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
1: Миллион за право открыть пляж. Пролег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
2: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
1: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
3: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла 2-е место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: В Тюмени из крана течет вода с резким запахом канализации. По этой причине в местных магазинах раскупили питьевую воду.
7: Мы сегодня со старшим сыном были на приеме у врача-офтальмолога. Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана. Сейчас в Тюмени, потому что вода какая-то просто, я не знаю, что с водой. И мы вот купили бутилированную воду. Несмотря на то, что у нас стоят фильтра, 2 стакана воды воды из-под фильтра, и она реально воняет какой-то непонятной землей. Даже врач рекомендовал умываться бутилированной водой, потому что непонятно, что сейчас вообще с водой происходит. Особенно у кого есть дети, маленькие дети, возьмите во внимание, переходите временно, возможно, это временно, переходим все на бутилированную воду.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня», и сегодня мы поговорим о том, почему у российской армии катастрофически заканчиваются люди. За 4 года войны власти испробовали все – огромные выплаты, вербовку в колониях и давление на мигрантов. Однако к 2026 году даже рекордные бонусы в миллионы рублей перестали привлекать новых добровольцев. Сегодня поток рекрутов впервые опустился ниже ежедневных потерь на фронте, а сама армия начала физически сжиматься. Давайте разберемся, как финансовые стимулы уперлись в свой предел и каким экономическим последствиям это приводит. И начать стоит с сухих цифр, просто чтобы понимать масштаб происходящего. Значит, в 2024 году машина по набору работала стабильно.
9: Угу.
8: Набирали примерно 33-35 тысяч человек в месяц.
9: Но это огромная цифра.
8: Да, но к 2026 году этот конвейер просто встал. Поток рухнул. Сейчас это, 800, максимум 1000 рекрутов в сутки.
9: Подожди, ты хочешь сказать, что...
8: Впервые скорость пополнения стала ниже ежедневных потерь. То есть физически людей уходит больше, чем приходит.
9: Слушай, это же совершенно нелогично. Если посмотреть на финансовую сторону, бонус за подписание контракта в некоторых регионах достигает 4 миллионов рублей.
8: Да, цифры космические.
9: Это же рост в 7 или 8 раз по сравнению с 2022 годом. Для депрессивных регионов это просто астрономические деньги. Доход за 10 лет работы.
8: Согласен.
9: Логично же предположить, что за такие суммы люди из бедных городов должны выстраиваться в километровые очереди у военкоматов?
8: Должны были бы, если бы это работало как обычный рынок труда, но тут возникает снижение маржинальной отдачи.
9: Это как?
8: В какой-то момент дополнительные деньги перестают работать как стимул.
9: Трехкратное увеличение премии не может не быть стимулом для человека, у которого там куча кредитов и нет работы.
8: Можно представить ситуацию. Человеку предлагают 1 000 000 рублей за то, чтобы прыгнуть из самолета с очень старым изношенным парашютом.
9: Логично, что он откажется.
8: Вот именно. Ему предлагают 2 000 000, потом 4. В какой-то момент сумма перестает иметь значение.
9: Потому что инстинкт самосохранения берет верх.
8: Да, человек понимает, что вероятность разбиться настолько высока, что эти деньги он просто не успеет потратить. Дальнейший рост выплат – это уже не щедрость, это маркер паники. Те, кого можно было купить за деньги из-за долгов или бедности, они уже куплены или погибли.
9: И как эта финансовая паника проявляется на административном уровне? Губернаторам ведь все равно нужно выполнять спущенные сверху квоты на набор.
8: Начинается настоящий межрегиональный аукцион.
9: Аукцион людей?
8: Да, буквально. Богатые регионы типа Москвы или Ханты-Мансийского автономного округа просто перекупают людей у бедных регионов. Например, у ТВИ или Бурятии.
9: Перекупают? То есть московский военкомат вербует людей в Сибири?
8: Именно так. У москвичей есть реальные экономические альтернативы. Курьер или строитель в столице зарабатывает достаточно, чтобы не рисковать жизнью.
9: Москвичи туда особо не идут.
8: Не идут. Но квота у мэрии есть, поэтому столичные чиновники через рекрутеров платят огромные региональные надбавки жителям глубинки.
9: Оформляя их через московские военкоматы.
8: Да, чтобы закрыть свои собственные бюрократические таблицы.
9: Это же какой-то внутренний каннибализм. Слушай, раз деньги уперлись в свой предел, логично, что государственная машина начнет искать бесплатный ресурс. Или бесправный.
8: Ага.
9: Миллионы трудовых мигрантов находятся в России. Это же максимально зависимая аудитория.
8: В теории, да.
9: Разве угроза массовой депортации или там аннулирование патентов на работу не способна загнать их в армию?
8: Теоретически способна, но на практике конверсия нулевая. Угрозы звучат, рейды постоянно проводятся, но мигранты принимают рациональное решение.
9: Они предпочитают потерять работу и получить штамп о депортации.
8: Да, они уезжают к себе на родину. Это лучше, чем оказаться на фронте.
9: Но ведь для многих возвращение домой означает возвращение в тотальную нищету.
10: Нищета дома все равно безопаснее, чем траншея. В результате экономика просто стремительно теряет рабочие руки. Стройки встают, логистика сыпется.
9: То есть давление дало обратный эффект.
10: Да, армия никого не получила, а гражданский сектор лишился сотен тысяч работников.
9: Жесть. Хорошо, если мигранты уезжают, что насчет тюрем? Они же всегда были огромным резервуаром для вербовки. Преступникам можно пообещать свободу.
10: Этот резервуар полностью исчерпан. Тюрьмы физически опустели.
9: Вообще?
10: Да. После массовых волн вербовки сначала в отряды Вагнера, а потом в подразделение «Шторм-Зет» подходящих кандидатов там просто не осталось. Выгребли всех.
9: Всех, кто проходил по здоровью и был согласен.
10: Именно. Сейчас там остались либо те, кто категорически в отказ идет, либо люди с такими тяжелыми заболеваниями, что их даже транспортировать невозможно.
9: А как же молодежь? Огромный пласт студентов. В образовании же постоянно внедряют патриотические программы. Это же благодатная почва для рекрутеров.
10: А вот со студентами попытки провалились с невероятным треском.
9: Почему?
11: Проблема в том, что молодежь живет в интернете. Они не смотрят телевизор.
9: Ну да, они все в Телеграме.
11: Они сидят в каналах, видят реальные кадры с дронов, читают рассказы очевидцев без цензуры. Их невозможно обмануть романтикой службы.
9: То есть они видят реальность?
11: Да. Статистика у вербовщиков катастрофическая. Чтобы подписать один контракт, им приходится обрабатывать несколько сотен студентов.
9: Слушай, ну если мигранты уезжают, тюрьмы пусты, а студенты все видят в интернете, возникает резонный вопрос.
11: Какой?
9: Кого тогда вообще физически отправляют туда за эти 4 миллиона?
10: Мужчин в возрасте от 55 до 60 лет с больными суставами, гипертонией, диабетом.
9: Подожди, как это вообще возможно технически? Существуют же медицинские категории годности. Человек с разрушенными суставами или сердечной недостаточностью просто не может быть штурмовиком. Он же не добежит до укрытия.
10: Это возможно, когда бюрократия полностью отрывается от реальности. Медкомиссии превратились в простую формальность.
9: В штамповку документов.
10: Абсолютно. Врачу в военкомате вообще не нужна боеспособность кандидата. Ему нужна подпись на контракте.
9: Чтобы начальник отчитался наверх о выполнении плана.
10: Бинго. Это уже не армия, это имитация армии для бумажных отчетов. Человек с палочкой оформляется как полноценная боевая единица.
9: Это какая-то инвалидизация еще на этапе набора. Но, слушай, это не объясняет главного парадокса.
10: Так.
9: Почему люди все-таки перестали вестись на деньги? В 23-м году многие воспринимали такой контракт как рискованную, но очень выгодную командировку.
10: Угу.
9: Отработал год, выжил, вернулся с капиталом, купил квартиру.
10: В 23-м, да. А к 26-му году в обществе сформировалась железобетонная связка.
9: Какая?
10: 4 миллиона рублей – это некролог, выданный заранее.
9: Ого!
10: Произошел информационный прорыв. Если государство предлагает такие колоссальные деньги, значит, шансов выжить нет вообще.
9: То есть высокая цена воспринимается не как премия за риск?
10: Нет, она воспринимается как прямая плата за гарантированную смерть.
9: Слушай, но я тут немного не согласна, что общество настолько трезво все оценивает. Государственный контроль над телевидением тотальный.
10: Так и?
9: Потери официально не публикуются. Картинка по телевизору позитивная. Пропаганда должна сглаживать этот страх.
10: Телевизор можно контролировать полностью, но размер кладбищ контролировать невозможно.
9: Угу.
10: Можно представить провинциальный город на 15 тысяч человек. Там все друг друга знают через одно рукопожатие.
9: Ну да, все на виду.
10: И вдруг на местном кладбище появляются 30 новых могил. Люди каждый день ходят мимо них на работу. Или в магазин.
9: Это катастрофа, которую невозможно скрыть сюжетами в новостях.
10: Вот именно. Неважно, насколько бодрые репортажи идут по центральным каналам, когда соседи физически видят масштаб.
9: Согласна. Скрыть такое на местном уровне сложно. Но кроме могил, есть же еще и раненые, которые возвращаются.
10: Есть.
9: Они ведь получают свои выплаты и могут служить живой рекламой контракта.
10: Система выплат погрязла в чудовищной бюрократии.
9: Угу.
10: Человек возвращается с тяжелым ранением, бесконечности, а вместо обещанных миллионов получает бесконечные отказы.
9: Потому что правила меняются.
10: Правила классификации травм постоянно меняются задним числом.
9: То есть государственные структуры начинают судиться с собственными инвалидами, чтобы сэкономить бюджет?
10: Именно. Тысячи судебных исков. И следующий потенциальный рекрут в этом маленьком городе смотрит не в телевизор.
9: Он смотрит на соседа.
10: На соседа без ноги, который третий месяц обивает пороги инстанции и судится за копейки.
9: Плюс мощнейший цифровой след. В эпоху мессенджеров утаить информацию нереально.
10: Конечно. Существуют огромные закрытые чаты родственников.
9: Где ищут пропавших без вести.
10: Да, и делится информация о том, как командиры бросают людей. И самое главное,
12: Перед глазами пример мобилизованных осенью 22-го года.
9: Тех, кого забрали по повесткам.
12: Да, они до сих пор находятся на фронте. Никакой демобилизации или ротации так и не произошло.
9: Для общества это стало четким сигналом.
12: Билет выдается только в один конец.
13: Если система за огромные деньги отправляет на фронт больных, старых и немотивированных должников, как это влияет на боеспособность?
9: Катастрофически. Сидит в траншее мобилизованный 22-го года.
13: Ветеран.
9: Ветеран, который выжил в сложнейших боях и получал за это относительно небольшие деньги. А рядом с ним присылают новичка из 26-го года, который только что получил на карту 4 миллиона рублей подъемных.
13: Да.
9: Разница в статусе колоссальная. При этом боевая ценность этого новичка стремится к нулю, учитывая возраст и здоровье.
13: Совершенно верно. Этот новичок часто даже не умеет обращаться с оружием.
9: Вообще.
13: Обучение сократилось до нескольких дней, а иногда и часов. Человеку дают автомат и отправляют затыкать дыры в обороне.
9: Ветеран же видит, что рядом с ним находится обуза.
13: Обуза, которая ставит под угрозу все подразделение.
9: Это должно разрушать любую дисциплину.
13: Это приводит к тактическому тупику. Опытное ядро планомерно стачивается, а восполнить его качество никакими миллионами уже невозможно.
9: Возникает масштабный экономический вопрос. Откуда вообще берутся эти средства? И самое главное, если всех мужчин выгребают подчистую, кто остается работать на гражданских заводах, кто строит дома, кто водит автобусы.
13: О, вот здесь мы переходим к самому интересному, к жесточайшему экономическому цугцвангу.
9: Это когда любой ход ведет к ухудшению.
13: Да. Официальная безработица в стране сейчас держится на уровне 2,5-3%.
9: Ну, для любого классического экономиста безработица в 3% звучит как показатель абсолютного успеха. Но в данной ситуации это маркер надвигающейся катастрофы. Идет безжалостная, изматывающая конкуренция за одних и тех же людей между тремя гигантскими секторами. Армия, военно-промышленный комплекс
13: и гражданская экономика. Все бьются за каждого слесаря, токаря или водителя.
9: И как выглядит эта битва на практике? Начинается гонка зарплат.
13: Это настоящий экономический каннибализм. Чтобы удержать квалифицированного слесаря и не дать ему уйти на контракт за эти миллионы, гражданский завод по производству, скажем, сельскохозяйственной техники
9: вынужден экстремально повышать ему зарплату.
13: Да.
9: Но тогда армия видит, что поток рекрутов падает и в ответ снова поднимает стартовые бонусы.
13: Именно. А оборонные предприятия, у которых горят госзаказы, перекупают рабочих у гражданских заводов, предлагая еще больше.
9: Замкнутый круг.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
15: Денис от були и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
14: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
16: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
14: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
16: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
14: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже 3-й год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
17: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
14: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
16: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос, почему так дорого, власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
14: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара, на участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов, а разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгоиграющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Частная предпринимательница из Пскова после новых атак на склады Wildberries решила продать остатки товара по себестоимости и закрыть бизнес, так как он стал убыточным.
20: Очень стыдно такое записывать, но я просто не понимаю, то есть, что делать в текущей ситуации. Мы одни из тех селлеров, у кого сгорел склад. Ну, в смысле, товар сгорел на этом складе. У нас на одном складе было 3000 единиц, на другом было 1000. То есть общее суммарное – это 4000 единиц. У нас есть товар еще на другом складе. Соответственно, забрать мы его тоже не можем, потому что мы должны тоже заплатить за это деньги. И деньги мы должны заплатить за забор тоже немаленькие. Чтобы забрать товар, хотя бы половина товара, который сейчас лежит там, за каждую единицу мы должны заплатить минимум 200 рублей за один возврат. То есть на забор примерно мы должны отдать в районе 4 миллионов, чтобы забрать свой товар, который уже и так работает в минус, учитывая все поднятия налогов, все комиссии, и мы уже ничего не зарабатываем. И то, что сейчас сгорел товар, у нас есть кредитование перед фабрикой, в которой мы должны деньги. И это получается очень большие суммы на самом деле. И отдавать как будто вообще сейчас не с чего. Кроме как сейчас мы пытаемся скинуть цены максимально, что сможем, распродать весь склад. И оставшийся склад, тот, который у нас еще новый, не отгружен, мы по себестоимости будем продавать со своего личного сайта. И полностью закрывать бизнес, и бизнес закрывать на ВБ. Потому что это вообще просто, ну, честно, я не знаю, что даже делать. Я понимаю, что никакой компенсации не будет, и сейчас надо хотя бы хоть что-то нам сделать, чтобы речь не идет про заработок уже. Здесь хотя бы просто отдать долги за товар, который мы взяли. То есть, конечно же, ВБ нам ничего не компенсирует, я больше чем уверена.
4: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. В Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
0: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
21: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
0: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
21: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиарда кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
2: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
21: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
6: Певица Катя Лель о том, что искусственный интеллект создала внеземная цивилизация, которая управляет человечеством.
22: Как вы думаете, кто придумал ИИ?
23: Человек.
22: Или другая цивилизация?
23: Как вы считаете?
22: Я считаю, что придумали ИИ другая цивилизация, которая управляет человечеством. И то, что ИИ будет судить, с одной стороны, это спорный вопрос. С другой стороны, если мы земные существа, которые находимся здесь, то нам дано это право судейства. Это же наш футбол, это же наши земные игроки. Поэтому я за то, чтобы все-таки, прежде всего, судейство было земными людьми, а потом уже ИИ.
4: Криминальные новости.
1: Обманом завербованный в операторы БПЛА мужчина пропал в штурме. Возбуждено уголовное дело. Житель Тульской области Алексей поехал трудоустраиваться в Тулу, где вербовщик по имени Андрей пообещал ему работу в Римбате, пишут местные паблики. Однако, когда мужчина приехал оформлять документы, вербовщик предложил подписать якобы годовой контракт на должность оператора БПЛА в добровольческом отряде «Вежливые люди». Естественно, Алексею пообещали, что на фронт он не уедет, и он согласился. После заключения контракта мужчину отправили в Луганск. По словам супруги, там его заставили за свой счет купить 2 дрона. Потом Алексей заболел и пропал со связи, а 29 апреля в истерике позвонил отцу и сообщил, его отправляют в штурм. Штурмовую подготовку он не проходил и даже был негоден к службе из-за гипертонии. Со 2 мая Алексей числится пропавшим без вести. Супруга обратилась во все инстанции, но получила только отписки. Ей удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но на местах его скинули на рядовых участковых, и дело не расследуется. По словам женщины, на вербовщика Андрея пожаловались еще несколько женщин, мужья которых оказались в той же части. Но вербовщик заблокировал близких, как только получил деньги за контрактников. В метро Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который пытался перевезти бомбу в своем рюкзаке. Он собирался подложить ее под автомобиль сотрудника оборонного предприятия, сообщает ШОТ. Взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, обнаружили во время досмотра входивших в подземку пассажиров. 21-летний мужчина признался, собирал координаты местонахождения и другие данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. Петербурге и области, следил за сотрудниками, а в назначенный день забрал из тайника самодельную бомбу. Задержанный заключен под стражу. Пособников, которые участвовали в сборке бомбы и передали ее исполнителю, устанавливают. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. На мальчика бросилась соседская Акита Ину. При этом хозяин собаки, по словам Донцовой, стоял и смотрел, как собака грызла ребенка. Мальчик сейчас в больнице. У него рваные раны на голове и лбу, но, к счастью, лицо и шея не пострадали. Хозяина пса полиция уже нашла, и местные жители давно жаловались на эту собаку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Продавец, сотрудничающий с Wildberries, о сегодняшних ударах по складах в Краснодаре и Невинномысске и как это повлияет на его бизнес.
7: Ну что, друзья, горит еще и Невинномысск, склад ВБМ, горит еще и Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки компании. Поэтому я не знаю даже, что пожелать нам, селлерам, блядь, кроме какого-то уже истерического смеха. То есть то поднимают комиссию на 9%, и маржа улетает в тотальный минус, и мы не понимаем, что делать. Тут у нас теперь черный лебедь, это просто сгорают наши товары, и идут убытки. Ну, да, не самое, конечно, легкое время. Поэтому всем нам сил, не знаю даже, что еще тут, и нервов, конечно.
3: Главные новости дня.
24: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
8: Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство.
24: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
10: Из всего поколения, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Дропатый, молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение. Он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов. Этот Дропатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
24: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
11: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
24: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Дропатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнером благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: На радио «Лента» потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Владелец сети магазинов из Крыма Артем Никифоров рассказал, почему вынужден закрыть свой бизнес.
12: Подзакруглил, потому что заниматься довольно-таки невыгодно, спрос падает, люди перестают тариться впрок, потому что у них не работают холодильники. Это хранить все получается нецелесообразно. Берут по чуть-чуть, спрос падает, а надо без света холодильники эти обеспечивать электричеством через генераторы. Большие затраты идут, и нецелесообразно получается заниматься этим всем делом, потому что продажи слабые, а держать это все на плаву финансово невыгодно становится, потому что большие затраты на аренду сотрудников, бензин, амортизацию, генераторы, большие затраты, и стала небольшая маржа. Потому что непонятно, насколько затянется ситуация в целом в Крыму вот с этими, со всеми штуками нашими, которые происходят, и все попали так или иначе.
19: Аналитик Михаил Савастьянов объяснил, почему Украина уничтожает склады Wildberries и какими будут последствия.
13: Это одна из организаций, которая воспроизводит американский опыт. То есть это, ну, можно сказать, в какой-то степени российская версия, не знаю, Амазона, что ли. Сеть, через которую можно осуществлять электронные закупки и доставки. Судя по всему, эта сеть активно использовалась для закупки малых комплектующих для российских ракет. Ну, малых, но не жизненно необходимых. тех, которые российская экономика не готовит, тех, которые России никто не продает легально, а вот через какие-то обходные каналы такие вещи в Россию доставляют. Собираются они на складах Wildberries, ну и потом разводятся по предприятиям изготовителей. Маршруты были отслежены, накопление было отслежено, удары были нанесены, проделанная работа испорчена. Ну, значит, будут искать другие линии. Можно сказать так, в очередной раз украинской разведке удалось отследить каналы нелегальных поставок чрезвычайно важных комплектующих для российских вооруженных сил, для российского военпрома, и нанести серьезный ущерб этим поставкам. Ну, а так, ну что, да, это вот такие операции, они производят определенный разовый эффект, хотя, конечно, ну, будут искать другие каналы поставок. Ну, по мере того, как давит интернет, конечно, будут проблемы и у Wildberries, потому что работать на этом Максе, ну, особенно жить с этим Максом, особенно желающих вроде бы нет. Но такие компании, конечно, очень здорово выстрелили во время ковида. Вот когда ковидная эпидемия не разрешалась выходить на улицу, значит, им компании дистанционной доставки, хоть там Яндекс.Еда, хоть Wildberries, они, конечно, очень сильно поднялись. Но сейчас вот, видимо, Яндекс.

0: Щепочку очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти два дня, два или три дня. Уже не единичный случай отключают свет. Да, в центре есть генератор. Его запускают, но всего лишь на час. Или же только для того, чтобы успеть всех отключить и вернуть кровь. От того, как проходит чистка, и от времени зависит наша жизнь. Это не единичный случай. Наше руководство ничего не предпринимает. Они говорят, что в Питере есть руководство, пусть оно решает. У нас нету ни солярки в центре. Ну, с РЭСом же можно, наверное, договориться. Я там не одна такая лежу. Нас там много. И там три смены. Три. Если месяц таких процедур, не закончившихся, то нас просто не будет. А я мама, у меня двое несовершеннолетних детей. Что мне делать? Сергей Валерьевич Аксенов, пожалуйста, помогите решить эту ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
3: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
2: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
4: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
2: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Говорят военкоры.
5: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
6: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел четвертый по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
5: Wildberries снова

0: под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
1: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам «Wildberries» в Краснодаре и Ставропольском крае в Невиномыске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
3: Все черное небо, все черное.
4: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Большая пасмурная погода.
5: Все, он полностью уже.
6: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
7: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невиномыск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
0: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невиномыске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
8: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
0: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
9: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
0: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
10: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
11: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
12: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
13: Многие сегодня проснутся банкротами.
14: Вот это них тебе.
15: Ну, выглядит...
16: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
0: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
15: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
17: Абсолютно верно.
15: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
17: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, который вот прям наглядно демонстрирует этот сбой в матрице.
15: Это какой, например?
17: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
15: Угу.
17: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
15: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
17: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
15: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
17: Это понятно, да?
15: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
17: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
15: В смысле?
17: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
15: Ага.
17: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
15: А, ну классика.
17: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
15: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
17: Вот именно.
15: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
17: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
15: Ну да, звучит издевательски.
17: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
15: То есть происходит инфантилизация граждан?
17: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
15: Так, интересно, что за эпизод?
17: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
15: Угу.
17: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
15: Ого, серьезно.
17: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу, вода хлещет на пол, а жильцы вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
15: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
17: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека, это базовая потребность выживания.
15: А, но с этой стороны да, согласна.
17: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
15: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования, общество получает ответ «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
17: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
15: Формируется новый яс.
17: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
15: Ну, подожди, любой корпоративный пиар используют сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
17: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
15: Но это логично.
17: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика, тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
15: Это точно.
17: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
15: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
17: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
15: Создавая полную смысловую пустоту.
17: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
15: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
17: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
15: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
17: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
15: Давай.
17: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
15: Наверняка отрицание.
17: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год – сахар. Люди скупают его мешками.
15: И снова виноват искусственный ажиотаж.
17: Бинго. А потом конец 23-го года – взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
15: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
17: Механизм опустошения полок именно такой, но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
15: Ну, паника из-за неопределенности.
17: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
15: То есть они хеджируют риски?
17: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
15: Нужно запасаться, пока есть возможность.
17: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
15: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
17: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
15: Когда целые микрорайоны замерзали.
17: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
15: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
17: Износ сетей.
15: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
17: Это бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
15: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
17: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
15: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
17: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
15: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
17: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа, берегитесь, ваша задача. И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
15: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
17: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
15: Первая стадия – это задержка признания.
17: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
15: А вторая стадия – минимизация масштаба.
17: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
15: Виновата погода или паникеры.
17: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии и запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
15: И пятое – объявление победы, когда кризис проходит сам.
17: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
15: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
17: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86-го года.
15: Угу.
17: Власти говорили, что ситуация под контролем, и те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
15: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
17: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
15: Да уж, но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
17: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
15: Так, записываю.
17: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
15: Понятно. Второе.
17: Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
15: А третье, какие конкретные меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
17: Верно.
15: То есть пустая бензоколонка – это факт, а слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
17: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам, требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
15: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
17: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали «Разбор дня». До встречи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
18: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
0: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
19: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов, этот Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
0: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
20: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
0: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнерам благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
22: Проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовили. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложений. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
2: Главные новости дня.
23: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
24: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
23: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров, подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
24: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
23: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
1: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
23: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
21: Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил заморозить цены на социально значимые продукты питания.
3: Берем список. 10-15 социально значимых товаров. Сахар, гречка, мука, яйцо, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены. При такой схеме люди будут точно знать, что смогут купить еду по стабильной цене. У нас уже есть опыт такой работы в ряде регионов. Так, например, делают с хлебом. Субсидируют пекарни, и за счет этого цена на хлеб стабильна, не работает. Это работает. Значит, пора выходить по всей стране. Базовые продукты должны быть по карману каждому.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
6: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел четвертый по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
5: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
25: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невиномыске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Салют. Датская почта.
0: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
7: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
8: Абсолютно.
7: И не важно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
8: И не важно, сколько тебе лет и какого ты пола.
0: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
7: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
8: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
0: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
9: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
0: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
10: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Вайлдберрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Как, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
0: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
5: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
12: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шаг». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки «Миги» стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
5: Миллион за право открыть пляж. Олег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
13: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают 2 новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
5: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
14: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла 2-е место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
20: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
0: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
9: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
0: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
21: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание Западу за то, что он сделал с Россией.
15: И не дай Бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер, фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: Господи, помоги, спаси, мы тонем, а мы не понимаем, что мы тонем. Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и постараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как будем сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет наказания Божия. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе. За то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. Они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 40-х годах 20 века, во время масштабной вырубки непроходимых тропических лесов в Коста-Рике, рабочие американской банановой компании наткнулись на потрясающее зрелище. Посреди диких джунглей лежали сотни загадочных каменных шаров самого разного диаметра, от нескольких сантиметров до 2,5 метров в обхвате. Многие из этих массивных сфер, весящих до 16 тонн, обладали настолько безупречной идеальной геометрической формой и гладкой полировкой, что оказались творением современных высокоточных станков. Перед археологами стала сложнейшая загадка. Как древние индейские племена, не знавшие железных инструментов и продвинутых законов высшей математики, смогли создать такие вот шедевры, сохранив их геометрию на протяжении многих веков? Сторонники альтернативной истории и уфологи сразу же заявили, что каменные шары Коста-Рики — это древние навигационные маркеры для посадки космических кораблей-пришельцев или уцелевшие глобусы звездного неба погибшей цивилизации Атлантида. Местные кладоискатели, ослепленные жаждой наживы, верили, что внутри сфер спрятаны несметные золотые сокровища древних вождей и безжалостно взрывали уникальные монолиты динамитом, пока правительство страны не взяло их под строгую охрану ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Выдающийся археолог Дори Стоун провела детальное исследование и доказала, что шары были изготовлены местными индейцами культуры Дикис в период между 500 и 1500 годами нашей эры. Мастера высекали их из местного прочного габбро и гранита с помощью метода термической обработки. Сначала камень сильно нагревали кострами, затем резко охлаждали ледяной водой, из-за чего верхние слои растрескивались и легко скалывались каменными топорами. Идеальная круглая форма достигалась долгой, монотонной шлифовкой с помощью мокрого песка и кожаных ремней, которая могла занимать у целых поколений резчиков долгие десятилетия. Сферы устанавливались перед домами вождей как символы высшей политической власти, богатства и астрономических знаний, указывая направление на точки восхода и заката солнца. Миф о лазерах пришельцев постепенно растаял, оставив нам лишь искреннее восхищение перед невероятным упорством, терпением и инженерным талантом древних мастеров, которые не имели современных технологий. Сегодня эти шары напоминают нам о том, что человеческий гений способен творить чудеса даже с помощью самых примитивных инструментов, если за этим стоит великая идея и сакральная цель. Мы продолжаем изучать культурный контекст народа Дикис, чтобы понять, какие еще тайны скрывают эти молчаливые стражи джунглей. История Коста-Рики — это не только природа, но и свидетельство того, что наши предки умели видеть гармонию там, где мы сегодня видим лишь загадочные препятствия. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 23 июля. Давайте посмотрим, что же нам напророчат руны в этот день. Итак, у нас выпала руна Феху. Ну, класс! Это время, знаете, финансовых возможностей, потому что руна Феху отвечает за материальное благосостояние. То есть она всегда символизирует награду, богатство, это может быть счастливая любовь, в принципе, удовлетворение и, может быть, сохранение достигнутого. Это напрямую сигнал к процветанию, то есть ваши желания могут стать реальностью, если не будете сидеть сложа руки, потому что Феху — это руна исполнения, и здесь любые препятствия, будь то люди или обстоятельства, вам по зубам. То есть немного усердия, и все будет в ваших руках. Это время для настоящего кайфа, то есть деньги, работа, вещи, еда, секс, вот все, что нужно для полного счастья. Наслаждайтесь, но и не жадничайте. То есть делитесь, и мир вам улыбнется. Здесь главное не забывать о своей выгоде. В этот день это вполне оправдано. И можете нанести в этот день этот символ на запястье руки. Это будет 100% магнит для денег. То есть в работе может быть карьерный рост, повышение зарплаты и успех любого проекта. А в отношениях, выпавшая в личном раскладе, руна говорит о том, что лицо, на которое гадают, является человеком обеспеченным и не имеющих материальных проблем. Еще руна часто указывает на какие-то выгодные отношения. Правда, как правило, для какой-то одной из сторон. И иногда может обозначать брак по расчету, например. Иногда Феху указывает, что отношения возобновляются. возобновятся. Например, если партнеры сейчас в разлуке, а иногда выпадает как знак совсем новых отношений. То есть все, что вам ближе откликается, то есть точно про вас. Может быть, новая встреча, какое-то радостное событие, перспективные отношения, стабильное, взаимовыгодные отношения. То есть партнерам есть что дать друг другу, им хорошо и интересно вместе. Но в некоторых случаях может указывать на чувство собственничества, а это ревность. А по здоровью отвечает за кости и суставы. Это хорошее состояние здоровья, конечно же, скорейшее выздоровление, если у кого-то есть диагноз. В принципе, в раскладе о здоровье, например, пожилому человеку, наличие руны Феху в финальной позиции скажет вам, что человек в принципе здоров. Даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении этой руны

0: цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
2: Очевидец утренней атаки на склады Wildberries в Краснодаре, железнодорожник Иван поделился впечатлениями от увиденного.
3: Как мы все не о***ли в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Железнодорожники, гражданские, Wildberries, жалко людей. Так хорошо выжили. Остались без телефонов, паспортов, документов. Железнодорожники давали им звонить домой, родным. Время 4:55. Вон, тлеет, догорает. Бомбили где-то в течение часа. Весь железнодорожный состав возвращается обратно на рабочие места.
4: Где-то в 300 метрах от нас до сих пор горит. Наверное, очень долго будет гореть. Там прям огромная площадь.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
6: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
5: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у

0: Его друга вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
1: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8000 участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
0: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
2: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
0: В целом по России ситуация тоже не радужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже 3-й год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
3: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
0: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
1: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос, почему так дорого, власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
0: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара. На участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район – и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов, а разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгоиграющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России 6-й месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, 5-й по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
7: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
9: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
7: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
10: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Дмитрий Новиков о том, что усиление наказания за продажу сим-карт без привязки к ИМЭЙ повысит защиту от мошенников.
12: Все чаще наши граждане встречаются с большим количеством телефонных звонков, именно носящих мошеннический характер. По оценке правоохранителей, административной ответственности стало недостаточно. Мы говорим о том, что уголовная ответственность на основании принятого закона 8 июля 2026 года Государственной Думы о том, что уголовная ответственность будет применяться гражданам либо юридическим лицам, где за подобные правонарушения, если человек привлекался более 2 раз, тогда можно будет уже вводить саму уже уголовную ответственность. Для чего это сделано? Для того, чтобы правоохранители не разбирались с частными случаями, единичными случаями, а это все-таки работает на системный такой массовый характер организации большого количества абонентов, телефонных номеров при совершении каких-то мошеннических действий. Колл-центров, когда мы приобретаем сим-карту, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны сейчас будут на основании принятого закона указывать сам код телефона, который является уникальным. Если же он будет переставлять данную сим-карту, эта сим-карта просто не будет работать. И в случае совершения им преступления у правоохранителей будет понятное лицо, которое пользовалось данным номером, и, естественно, сам телефонный аппарат, с которого эти звонки совершались. При этом раньше можно было, допустим, на иностранных граждан оформлять большое количество сим-карт, вставлять их в какие-то приборы, которые там 20-30 сим-карт могут в себя вмещать, и делать хаотичное количество звонков.
13: Вот эти виртуальные станции.
12: Сейчас это просто в связи с принятием нового закона, этого нельзя будет сделать, тем самым наши граждане будут защищены.
4: Главные новости дня.
7: Никакого кризиса нет. В «Единой России» сравнили недовольных дефицитом бензина россиян с обиженными подростками. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выступая в программе «Партком» на тему «Бензин для избирательной кампании», сравнил россиян, недовольных топливным кризисом, с обиженными подростками.
14: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
7: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманска и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки. На топливный кризис отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил не с подростками, а с изменниками Родины.
13: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
7: Трудности с топливом уже признал и президент. Владимир Путин заявил, что они временные. По его словам, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе.
15: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС.
7: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
16: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
7: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. А пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. При этом, как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Частный предприниматель из Подмосковья о сгоревшем складе Wildberries в Краснодаре, где у него так же, как и в электростали, хранился товар.
17: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что 20 минут назад склад Краснодара БПЛА попал. Склад Краснодара горит теперь. Представьте себе, а там сколько наших товаров. Я уже, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Там столько людей умирает, столько предпринимателей страдают. Сейчас нам нужно вот 7-6 месяц, полугодие отчеты по налогам сдавать. Я уже не знаю, что делать, понимаете. Я уже вот краснодарский склад. Вот просто представьте себе, 20 минут назад подписчик меня отправляет, что брат, говорит, извини, я не должен был отправлять. Говорит, пожалуйста, говорит, вот тебе видео. 20 минут назад, говорит, склад пропал Wildberries'а. Краснодарский. Я не знаю, как себя вести в этом ситуации.
4: Радиолента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
19: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я вот сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу, вот ровно, да, 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили, мое поголовье, подсобное хозяйство мое, все полностью, все дело моей жизни загубили, оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма, 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда не правы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели. 12 тысяч, вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату, плату этот же судья Малахов, и сидит меня в суде. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
18: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
14: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо!» А вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел.
4: Радиолента. Прямая речь.
11: Известный краснодарский таксист о системе пожаротушения на складах Wildberries.
20: Кстати, пожар на ВБ, атака дронов, это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому про Гартуру должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
4: ТикТок-канал
2: «Тайный советник» представляет.
21: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, но уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается, даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше Россия лишилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот корзырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и покладываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
22: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
3: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
0: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это, может, офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
3: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
0: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
5: Там же через Ростов все вот это вот идет.
0: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
5: Надо ДНК
0: в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
3: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
24: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
23: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какому сценарию готовятся государственные структуры.
25: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
23: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Говорят военкоры.
23: Кто такой Дропатый? Олег Царев о кадровых перестановках в ВСУ.
8: Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Дропатова новым главнокомандующим вооруженных сил Украины. Одновременно планируется обновить конфигурацию Генштаба. Александр Сырский продолжит службу в другом формате. Кроме того, Зеленский предложил Михаилу Федорову новую роль в команде. Речь может идти о посте советника президента, должности при Совете национальной безопасности с координацией оборонных инноваций, либо, по другой версии, о кресле вице-премьер-министра. Окончательного решения официального названия должности пока нет. Что новый главком? Дропатому всего 43 года, но за плечами 12 лет непрерывной войны. Это полевой командир, который умеет принимать решения и готов на предельно жесткие меры. Все это превращает Дропатова в очень опасного врага. К сожалению, для нас его назначение – еще один серьезный вызов. А если Зеленского таки дожмут, и он вернет Федорова, то вызов будет двойным.
23: Новый дрон для ударов вглубь России. Военкор Живов о разработках Skyfall.
9: Bloomberg пишет, что Украина разработала новый дрон «Камикадзе» для ударов вглубь нас. Новый беспилотник выполнен по схеме с неподвижным крылом и оснащен пропеллерным двигателем. Размах его крыльев составляет около 3,5 метров. Представители компании-разработчика Skyfall отметили, что производство нового аппарата должно стартовать в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций. Параллельно Skyfall завершает испытание обновленной версии беспилотника P-1 Sun. Разработчики сообщили, что новая модификация должна получить более высокую скорость и полностью автономный режим работы. В июне, на тот момент, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении баллистической ракеты для ударов вглубь России. Зеленский также угрожал начать удары по России собственной баллистикой. Не паникуем, но и не игнорируем опасность.
23: Новый украинский главком с огромным опытом. Военкор канал «Архангел» спецназа о Михаиле Дропатом.
10: Дропатова назначают главкомом вооруженных сил Украины. Что о нем известно? Повышение Дропатова ожидалось, так как в октябре он получил звание генерала-майора. До этого он проходил службу в Мариуполе. Украинские медиа распространяют кадры с прорывом БМП Дропатова через баррикаду в городе в 2014 году. Это видео проложило ему карьеру. Он является кавалером третьей степени ордена Богдана Хмельницкого, который выдается за заслуги и защиту суверенитета Украины. В июне 2025 года его назначили на должность командующего объединенными силами. Теперь вопрос всем нам. Сделает ли новый украинский главком контрнаступление? Все может быть. Нельзя недооценивать противника.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
23: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
12: Все черное небо, все черное.
13: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
15: Все, он полностью уже.
26: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
27: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товара, потому что они закрывают весь южный регион.
23: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
28: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
23: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
7: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
23: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
11: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
14: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
11: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
16: Многие сегодня проснутся банкротами.
17: Вот это них тебе.
11: Ну, выглядит так. Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
23: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предприятий.

0: укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
1: Миллион за право открыть пляж. Олег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
2: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
1: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
3: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: В Тюмени из крана течет вода с резким запахом канализации. По этой причине в местных магазинах раскупили питьевую воду.
7: Мы сегодня со старшим сыном были на приеме у врача-офтальмолога. Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана. Сейчас в Тюмени, потому что вода какая-то просто, я не знаю, что с водой. И мы вот купили бутилированную воду. Несмотря на то, что у нас стоят фильтра, и стакан воды... воды из-под фильтра, и она реально воняет какой-то непонятной землей. Даже врач рекомендовал умываться бутилированной водой, потому что непонятно, что сейчас вообще с водой происходит. Особенно у кого есть дети, маленькие дети, возьмите во внимание, переходите временно, возможно, это временно, переходим все на бутилированную воду.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло?

0: почему это важно и что будет дальше.
1: Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня», и сегодня мы поговорим о том, почему у российской армии катастрофически заканчиваются люди. За 4 года войны власти испробовали все – огромные выплаты, вербовку в колониях и давление на мигрантов. Однако к 2026 году даже рекордные бонусы в миллионы рублей перестали привлекать новых добровольцев. Сегодня поток рекрутов впервые опустился ниже ежедневных потерь на фронте, а сама армия начала физически сжиматься. Давайте разберемся, как финансовые стимулы уперлись в свой предел и каким экономическим последствиям это приводит. И начать стоит с сухих цифр, просто чтобы понимать масштаб происходящего. Значит, в 2024 году машина по набору работала стабильно.
3: Угу.
2: Набирали примерно 33-35 тысяч человек в месяц.
3: Но это огромная цифра.
2: Да, но к 2026 году этот конвейер просто встал. Поток рухнул. Сейчас это, 800, максимум 1000 рекрутов в сутки.
3: Подожди, ты хочешь сказать, что...
2: Впервые скорость пополнения стала ниже ежедневных потерь. То есть физически людей уходит больше, чем приходит.
3: Слушай, это же совершенно нелогично. Если посмотреть на финансовую сторону, бонус за подписание контракта в некоторых регионах достигает 4 миллионов рублей.
2: Да, цифры космические.
3: Это же рост в 7 или 8 раз по сравнению с 2022 годом. Для депрессивных регионов это просто астрономические деньги. Доход за 10 лет работы.
2: Согласен.
3: Логично же предположить, что за такие суммы люди из бедных городов должны выстраиваться в километровые очереди военкоматов?
2: Должны были бы, если бы это работало как обычный рынок труда, но тут возникает снижение маржинальной отдачи.
3: Это как?
2: В какой-то момент дополнительные деньги перестают работать как стимул.
3: Трехкратное увеличение премии не может не быть стимулом для человека, у которого там куча кредитов и нет работы.
2: Можно представить ситуацию. Человеку предлагают 1 000 000 рублей за то, чтобы прыгнуть из самолета с очень старым изношенным парашютом.
3: Логично, что он откажется.
2: Вот именно. Ему предлагают 2 миллиона, потом 4. В какой-то момент сумма перестает иметь значение.
3: Потому что инстинкт самосохранения берет верх.
2: Да, человек понимает, что вероятность разбиться настолько высока, что эти деньги он просто не успеет потратить. Дальнейший рост выплат – это уже не щедрость, это маркер паники. Те, кого можно было купить за деньги из-за долгов или бедности, они уже куплены или погибли.
3: И как эта финансовая паника проявляется на административном уровне? Губернаторам ведь все равно нужно выполнять спущенные сверху квоты на набор.
2: Начинается настоящий межрегиональный аукцион.
3: Аукцион людей?
2: Да, буквально. Богатые регионы типа Москвы или Ханты-Мансийского автономного округа просто перекупают людей у бедных регионов. Например, у ТВИ или Бурятии.
3: Перекупают? То есть московский военкомат вербует людей в Сибири?
2: Именно так. У москвичей есть реальные экономические альтернативы. Курьер или строитель в столице зарабатывает достаточно, чтобы не рисковать жизнью.
3: Москвичи туда особо не идут.
2: Не идут. Но квота у мэрии есть, поэтому столичные чиновники через рекрутеров платят огромные региональные надбавки жителям глубинки.
3: Оформляя их через московский военкомат.
2: Да, чтобы закрыть свои собственные бюрократические таблицы.
3: Это же какой-то внутренний каннибализм. Но, слушай, раз деньги уперлись в свой предел, логично, что государственная машина начнет искать бесплатный ресурс. Или бесправный.
2: Ага.
3: Миллионы трудовых мигрантов находятся в России. Это же максимально зависимая аудитория.
2: В теории, да.
3: Разве угроза массовой депортации или там аннулирование патентов на работу не способна загнать их в армию?
2: Теоретически способна, но на практике конверсия нулевая. Угрозы звучат, рейды постоянно проводятся, но мигранты принимают рациональное решение.
3: Они предпочитают потерять работу и получить штамп о депортации.
2: Да, они уезжают к себе на родину. Это лучше, чем оказаться на фронте.
3: Но ведь для многих возвращение домой означает возвращение в тотальную нищету.
2: Нищета дома все равно безопаснее, чем траншея. В результате экономика просто стремительно теряет рабочие руки. Стройки встают, логистика сыпется.
3: То есть давление дало обратный эффект.
2: Да, армия никого не получила, а гражданский сектор лишился сотен тысяч работников.
3: Жесть. Хорошо, если мигранты уезжают, что насчет тюрем? Они же всегда были огромным резервуаром для вербовки. Преступникам можно пообещать свободу.
2: Этот резервуар полностью исчерпан. Тюрьмы физически опустели.
3: Вообще?
2: Да. После массовых волн вербовки сначала в отряды Вагнера, а потом в подразделение «Шторм-Зет» подходящих кандидатов там просто не осталось. Выгребли всех.
3: Всех, кто проходил по здоровью и был согласен.
2: Именно. Сейчас там остались либо те, кто категорически в отказ идет, либо люди с такими тяжелыми заболеваниями, что их даже транспортировать невозможно.
3: А как же молодежь? Огромный пласт студентов. В образовании же постоянно внедряют патриотические программы. Это же благодатная почва для рекрутеров.
2: А вот со студентами попытки провалились с невероятным треском.
3: Почему?
4: Проблема в том, что молодежь живет в интернете. Они не смотрят телевизор.
3: Ну да, они все в Телеграме.
4: Они сидят в каналах, видят реальные кадры с дронов, читают рассказы очевидцев без цензуры. Их невозможно обмануть романтикой службы.
3: То есть они видят реальность?
4: Да. Статистика у вербовщиков катастрофическая. Чтобы подписать один контракт, им приходится обрабатывать несколько сотен студентов.
3: Слушай, ну если мигранты уезжают, тюрьмы пусты, а студенты все видят в интернете, возникает резонный вопрос.
4: Какой?
3: Кого тогда вообще физически отправляют туда за эти 4 миллиона?
2: Мужчин в возрасте от 55 до 60 лет с больными суставами, гипертонией, диабетом.
3: Подожди, как это вообще возможно технически? Существуют же медицинские категории годности. Человек с разрушенными суставами или сердечной недостаточностью просто не может быть штурмовиком. Он же не добежит до укрытия.
2: Это возможно, когда бюрократия полностью отрывается от реальности. Медкомиссии превратились в простую формальность.
3: В штамповку документов.
2: Абсолютно. Врачу в военкомате вообще не нужна боеспособность кандидата. Ему нужна подпись на контракте.
3: Чтобы начальник отчитался наверх о выполнении плана.
2: Бинго. Это уже не армия, это имитация армии для бумажных отчетов. Человек с палочкой оформляется как полноценная боевая единица.
3: Это какая-то инвалидизация еще на этапе набора. Но, слушай, это не объясняет главного парадокса.
2: Так.
3: Почему люди все-таки перестали вестись на деньги? В 23-м году многие воспринимали такой контракт как рискованную, но очень выгодную командировку.
2: Угу.
3: Отработал год, выжил, вернулся с капиталом, купил квартиру.
2: В 23-м, да. А к 26-му году в обществе сформировалась железобетонная связка.
3: Какая?
2: 4 миллиона рублей – это некролог, выданный заранее.
3: Ого!
2: Произошел информационный прорыв. Если государство предлагает такие колоссальные деньги, значит, шансов выжить нет вообще.
3: То есть высокая цена воспринимается не как премия за риск?
2: Нет, она воспринимается как прямая плата за гарантированную смерть.
3: Слушай, но я тут немного не согласна, что общество настолько трезво все оценивает. Государственный контроль над телевидением тотальный.
2: Так и?
3: Потери официально не публикуются. Картинка по телевизору позитивная. Пропаганда должна сглаживать этот страх.
2: Телевизор можно контролировать полностью, но размер кладбищ контролировать невозможно.
3: Угу.
2: Можно представить провинциальный город на 15 тысяч человек. Там все друг друга знают через одну рукопожатие.
3: Ну да, все на виду.
2: И вдруг на местном кладбище появляются 30 новых могил. Люди каждый день ходят мимо них на работу. Или в магазин.
3: Это катастрофа, которую невозможно скрыть сюжетами в новостях.
2: Вот именно. Неважно, насколько бодрые репортажи идут по центральным каналам, когда соседи физически видят масштаб.
3: Согласна. Скрыть такое на местном уровне сложно. Но кроме могил, есть же еще и раненые, которые возвращаются.
2: И есть.
3: Они ведь получают свои выплаты и могут служить живой рекламой контракта.
2: Система выплат погрязла в чудовищной бюрократии.
3: Угу.
2: Человек возвращается с тяжелым ранением. Бесконечности. А вместо обещанных миллионов получает бесконечные отказы.
3: Потому что правила меняются.
2: Правила классификации травм постоянно меняются задним числом.
3: То есть государственные структуры начинают судиться с собственными инвалидами, чтобы сэкономить бюджет?
2: Именно. Тысячи судебных исков. И следующий потенциальный рекрут в этом маленьком городе смотрит не в телевизор.
3: Он смотрит на соседа.
2: На соседа без ноги, который третий месяц обивает пороги инстанции и судится за копейки.
3: Плюс мощнейший цифровой след. В эпоху мессенджеров утаить информацию нереально.
2: Конечно. Существуют огромные закрытые чаты родственников.
3: Где ищут пропавших без вести.
2: Да, и делятся информацией о том, как командиры бросают людей. И самое главное, перед глазами пример мобилизованных осенью 22-го года.
3: Тех, кого забрали по повесткам.
2: Да, они до сих пор находятся на фронте. Никакой демобилизации или ротации так и не произошло.
3: Для общества это стало четким сигналом.
2: Билет выдается только в один конец. Если система за огромные деньги отправляет на фронт больных, старых и немотивированных должников, как это влияет на боеспособность?
3: Катастрофически. Сидит в траншее мобилизованный 22-го года.
2: Ветеран.
3: Ветеран, который выжил в сложнейших боях и получал за это относительно небольшие деньги. А рядом с ним присылают новичка из 26-го года, который только что получил на карту 4 миллиона рублей подъемных.
2: Да.
3: Разница в статусе колоссальная. При этом боевая ценность этого новичка стремится к нулю, учитывая возраст и здоровье.
2: Совершенно верно. Этот новичок часто даже не умеет обращаться с оружием.
3: Вообще.
2: Обучение сократилось до нескольких дней, а иногда и часов. Человеку дают автомат и отправляют затыкать дыры в обороне.
3: Ветеран же видит, что рядом с ним находится обуза.
2: Обуза, которая ставит под угрозу все подразделение.
3: Это должно разрушать любую дисциплину.
2: Это приводит к тактическому тупику. Опытное ядро планомерно стачивается, а восполнить его качество никакими миллионами уже невозможно.
3: Возникает масштабный экономический вопрос. Откуда вообще берутся эти средства? И самое главное, если всех мужчин выгребают подчистую, кто остается работать на гражданских заводах, кто строит дома, кто водит автобусы.
2: О, вот здесь мы переходим к самому интересному, к жесточайшему экономическому цугцвангу.
3: Это когда любой ход ведет к ухудшению.
2: Да. Официальная безработица в стране сейчас держится на уровне 2,5-3%.
3: Ну, для любого классического экономиста безработица в 3% звучит как показатель абсолютного успеха. Но в данной ситуации это маркер надвигающейся катастрофы. Идет безжалостная, изматывающая конкуренция за одних и тех же людей между тремя гигантскими секторами. Армия, военно-промышленный комплекс
2: и гражданская экономика. Все бьются за каждого слесаря, токаря или водителя.
3: И как выглядит эта битва на практике? Начинается гонка зарплат.
2: Это настоящий экономический каннибализм. Чтобы удержать квалифицированного слесаря и не дать ему уйти на контракт за эти миллионы, гражданский завод по производству, скажем, сельскохозяйственной техники
3: вынужден экстремально повышать ему зарплату.
2: Да.
3: Но тогда армия видит, что поток рекрутов падает и в ответ снова поднимает стартовые бонусы.
2: Именно. А оборонные предприятия, у которых горят госзаказы, перекупают рабочих у гражданских заводов, предлагая еще больше.
3: Замкнутый круг.
2: Этот цикл бесконечен. Возникает огромная масса кровавых денег, которая ничем не обеспечена. Люди получают эти миллионы и несут их на потребительский рынок,
3: пытаясь купить квартиры, машины, технику.
2: Ага.
3: А поскольку гражданские заводы потеряли рабочих, они производят меньше товаров. Денег становится больше, а товаров меньше. Это же классический рецепт чудовищной инфляции.
2: Абсолютно верно. Инфляция выходит из-под контроля.
3: И тут на сцену выходит Центральный банк,
2: который вынужден как-то реагировать на этот пожар.
3: Да, чтобы охладить экономику и сбить инфляцию, Центробанк задирает ключевую ставку.
2: Гражданский сектор от пекарен до IT-компаний не может развиваться. Они не могут брать оборудование в лизинг или строить новые цеха.
3: Круг замыкается намертво.
2: Угу.
3: Деньги вливаются в экономику через военные выплаты. Эти выплаты разгоняют цены, Центробанк поднимает ставку. Высокая ставка душит любое гражданское производство.
2: И цены снова летят вверх. И все это происходит на фоне физической пустоты на рынке труда.
3: Слушай, если вся эта сложнейшая система от вербовки до балансировки экономики зашла в такой глухой тупик...
2: Возникает очевидный вопрос.
3: Да, зачем властям эти сложные схемы с аукционами? Почему просто не объявить новую открытую волну мобилизации и не решить проблему одним жестким указом?
2: Потому что страх внутренних политических последствий значительно перевешивает фронтовую необходимость.
3: Боятся реакции.
2: Конечно. Первая волна мобилизации, которая прошла в 22-м году, спровоцировала настоящую панику. Из страны тогда сбежало, по разным оценкам, до миллиона самых продуктивных граждан.
3: Айтишники, инженеры, предприниматели. Те, кто генерировал налоги и двигал экономику.
2: Да. И новая волна мобилизации неминуемо умножит этот эффект. Но есть и другая причина, даже более важная.
3: Какая?
2: Открытая мобилизация навсегда разрушит тщательно выстроенный миф о всенародной поддержке.
3: А, то есть признание того, что добровольно люди воевать отказываются. Даже за 4 миллиона.
2: Да, это мощнейший удар по легитимности всей кампании. Поэтому государство переходит к методам скрытого принуждения.
3: Скрытое принуждение – это когда людей забирают без официальных указов. и как это реализуется?
4: В ход идут силовые облавы и цифровой контроль. Силовики просто блокируют выходы из торговых центров, оцепляют строительные рынки, компьютерные клубы, хостелы.
3: Жесть.
4: Проверяют документы и принудительно увозят мужчин в пункты сбора. Но главный инструмент будущего – это цифровые повестки, когда повестка считается врученной просто с момента ее появления в базе данных.
3: Верно. Но, слушай, все это лишь попытки решить сиюминутную проблему нехватки кадров?
4: Да.
3: А если посмотреть в долгосрочную перспективу? Ведь экономика и демография работают на длинных циклах.
4: О, в долгосрочной перспективе главная цена, которую придется заплатить, это демографическая пропасть, из которой предстоит выбираться долгие десятилетия. И здесь происходит наложение двух катастроф.
3: Ты имеешь в виду эхо 90-х?
4: Именно. Сейчас в призывном и самом продуктивном возрасте находится поколение, рожденное в 90-е годы.
3: Которое и так было крайне малочисленным из-за экономического коллапса того времени.
4: Да, их просто мало физически. И ровно этот самый дефицитный пласт мужчин от 20 до 45 лет сейчас методично выбивается.
3: Значительная их часть погибла. Или получила тяжелую инвалидность. Или навсегда уехала из страны.
4: Угу.
3: Это означает, что некому работать сейчас и некому будет рожать следующее поколение. Знаешь, если посмотреть на ситуацию глобально, исторический опыт говорит об одном.
4: О чем же?
3: Страны, исчерпавшие свой человеческий ресурс, неминуемо проигрывают любые затяжные конфликты. Нельзя выиграть, если некому держать позиции, некому стоять у станков.
4: Логично. Попытки закрыть кадровые дыры в одном секторе создают суровый дефицит рабочих рук на гражданских заводах и в строительстве. В итоге страна входит в тяжелейшую демографическую и экономическую яму, последствия которой будут ощущаться десятилетиями. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Подписывайтесь на соцсети проекта и до встречи в следующем выпуске.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
6: Денис от були и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
5: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
7: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
5: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
8: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
5: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
9: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
5: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
7: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса на другом участке от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
5: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара, на участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, Вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район. И что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов. А разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Частная предпринимательница из Пскова после новых атак на склады Wildberries решила продать остатки товара по себестоимости и закрыть бизнес, так как он стал убыточным.
13: Хочется мне такое записывать, но я просто не понимаю, то есть, что делать в текущей ситуации. Мы одни из тех селлеров, у кого сгорел склад. Ну, в смысле, товар сгорел на этом складе. У нас на одном складе было 3000 единиц, на другом было 1000. То есть общее суммарное – это 4000 единиц. У нас есть товар еще на другом складе. Соответственно, забрать мы его тоже не можем, потому что мы должны тоже заплатить за это деньги. И деньги мы должны заплатить за забор тоже немаленький. Чтобы забрать товар, хотя бы половина товара, который сейчас лежит там, за каждую единицу мы должны заплатить минимум 200 рублей за один возврат. То есть на забор примерно мы должны отдать в районе 4 миллионов, чтобы забрать свой товар, который уже и так работает в минус, учитывая все поднятия налогов, все комиссии, и мы уже ничего не зарабатываем. И то, что сейчас сгорел товар, у нас есть кредитование перед фабрикой, в которой мы должны деньги. И это получается очень большие суммы на самом деле. И отдавать как будто вообще сейчас не с чего. Кроме как сейчас мы пытаемся скинуть цены максимально, что сможем, распродать весь склад. И оставшийся склад, тот, который у нас еще новый, не отгружен, мы по себестоимости будем продавать со своего личного сайта. И полностью закрывать бизнес, и бизнес закрывать на ВБ. Потому что это вообще просто, ну, честно, я не знаю, что даже делать. Я понимаю, что никакой компенсации не будет, и сейчас надо хотя бы хоть что-то нам сделать, чтобы речь не идет про заработок уже. Здесь хотя бы просто отдать долги за товар, который мы взяли. То есть, конечно же, ВБ нам ничего не компенсирует, я больше чем уверена.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
15: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
14: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
15: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
14: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
16: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
14: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Певица Катя Лель о том, что искусственный интеллект создала внеземная цивилизация, которая управляет человечеством.
17: Как вы думаете, кто придумал ИИ?
18: Человек.
17: Или другая цивилизация?
18: Как вы считаете?
17: Я считаю, что придумали ИИ другая цивилизация, которая управляет человечеством. И то, что ИИ будет судить, с одной стороны, это спорный вопрос. С другой стороны, если мы земные существа, которые находимся здесь, то нам дано это право судейства. Это же наш футбол, это же наши земные игроки. Поэтому я за то, чтобы все-таки, прежде всего, судейство было земными людьми, а потом уже ИИ.
1: Криминальные новости.
19: Обманом завербованный в операторы БПЛА мужчина пропал в штурме. Возбуждено уголовное дело. Житель Тульской области Алексей поехал трудоустраиваться в Тулу, где вербовщик по имени Андрей пообещал ему работу в Римбате, пишут местные паблики. Однако, когда мужчина приехал оформлять документы, вербовщик предложил подписать якобы годовой контракт на должность оператора БПЛА в добровольческом отряде «Вежливые люди». Естественно, Алексею пообещали, что на фронт он не уедет, и он согласился. После заключения контракта мужчину отправили в Луганск. По словам супруги, там его заставили за свой счет купить 2 дрона. Потом Алексей заболел и пропал со связи, а 29 апреля в истерике позвонил отцу и сообщил, его отправляют в штурм. Штурмовую подготовку он не проходил и даже был негоден к службе из-за гипертонии. Со 2 мая Алексей числится пропавшим без вести. Супруга обратилась во все инстанции, но получила только отписки. Ей удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но на местах его скинули на рядовых участковых, и дело не расследуется. По словам женщины, на вербовщика Андрея пожаловались еще несколько женщин, мужья которых оказались в той же части. Но вербовщик заблокировал близких, как только получил деньги за контрактников. В метро Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который пытался перевезти бомбу в своем рюкзаке. Он собирался подложить ее под автомобиль сотрудника оборонного предприятия, сообщает ШОТ. Взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, обнаружили во время досмотра входивших в подземку пассажиров. 21-летний мужчина признался, собирал координаты местонахождения и другие данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. Петербурге и области, следил за сотрудниками, а в назначенный день забрал из тайника самодельную бомбу. Задержанный заключен под стражу. Пособников, которые участвовали в сборке бомбы и передали ее исполнителю, устанавливают. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. На мальчика бросилась соседская Акита Ину. При этом хозяин собаки, по словам Донцовой, стоял и смотрел, как собака грызла ребенка. Мальчик сейчас в больнице. У него рваные раны на голове и лбу, но, к счастью, лицо и шея не пострадали. Хозяина пса полиция уже нашла, и местные жители давно жаловались на эту собаку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
12: Продавец, сотрудничающий с Wildberries, о сегодняшних ударах по складам в Краснодаре и Невинномысске и как это повлияет на его бизнес.
20: Ну что, друзья, горит еще и Невинномысск, склад ВБМ, горит еще и Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки компании. Поэтому я не знаю даже, что пожелать нам, селлерам, блядь, кроме какого-то уже истерического смеха. То есть то поднимают комиссию на 9%, и маржа улетает в тотальный минус, и мы не понимаем, что делать. Тут у нас теперь черный лебедь, это просто сгорают наши товары, и идут убытки. Ну, да, не самое, конечно, легкое время. Поэтому всем нам сил, не знаю даже, что еще тут, и нервов, конечно.
0: Главные новости дня.
21: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группами на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
22: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
21: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
23: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой. ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение. Он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов. Этот драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне. А что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
21: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
2: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
21: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнером благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Владелец сети магазинов из Крыма Артем Никифоров рассказал, почему вынужден закрыть свой бизнес.
24: Подзакруглил, потому что заниматься довольно-таки невыгодно, спрос падает, люди перестают тариться впрок, потому что у них не работают холодильники. Это хранить все получается нецелесообразно. Берут по чуть-чуть, спрос падает, а надо без света холодильники эти обеспечивать электричеством через генераторы. Большие затраты идут, и нецелесообразно получается заниматься этим всем делом, потому что продажи слабые, а держать это все на плаву финансово невыгодно становится, потому что большие затраты на аренду сотрудников, бензин, амортизацию, генераторы, большие затраты, и стала небольшая маржа. Потому что непонятно, насколько затянется ситуация в целом в Крыму вот с этими, со всеми штуками нашими, которые происходят, и все попали так или иначе.
6: Аналитик Михаил Савастьянов объяснил, почему Украина уничтожает склады Wildberries и какими будут последствия.
25: Это одна из организаций, которая воспроизводит американский опыт. То есть это, ну, можно сказать, в какой-то степени российская версия, не знаю, Амазона, что ли. Так, сеть, через которую можно осуществлять электронные закупки и доставки. Судя по всему, эта сеть активно использовалась для закупки малых комплектующих для российских ракет. Ну, малых, но не, жизненно необходимых. Тех, которые российская экономика не готовит, тех, которые России никто не продает легально, а вот через какие-то обходные каналы такие вещи в Россию доставляются. Собираются они на складах Wildberries, ну и потом разводятся по предприятиям изготовителей. Маршруты были отслежены, накопление было отслежено, удары были нанесены, проделанная работа испорчена. Ну, значит, будут искать другие линии. Можно сказать так, в очередной раз украинской разведке удалось отследить каналы нелегальных поставок чрезвычайно важных комплектующих для российских вооруженных сил, для российского военпрома. и нанести серьезный ущерб этим поставкам. Ну, а так, ну что, да, это вот такие операции, они производят определенный разовый эффект, хотя, конечно, ну, будут искать другие каналы поставок. Ну, по мере того, как давит интернет, конечно, будут проблемы и у Wildberries, потому что работать на этом Максе, ну, особенно жить с этим Максом, особенно желающих вроде бы нет. Но такие компании, конечно, очень здорово выстрелили во время ковида. Вот когда ковидная эпидемия не разрешалась выходить на улицу, значит, им компании дистанционной доставки, хоть там Яндекс.Еда, хоть Wildberries, они, конечно, очень сильно поднялись. Но сейчас вот, видимо, Яндекс будет пытаться заместить это дело. А потом, ну, разрушили 3 склада, будут на новых складах чего-то делать. Это жизнь, это военный процесс, он не ограничивается там одними неделями.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Пациентка гемодиализного центра в Феодосии пожаловалась, что из-за отключения света больные не могут пройти процедуру до конца, и для них это может быть смертельно опасно.
7: Здравствуйте. Никогда не выкладывала подобное видео, но сегодня решила выложить. Я являюсь пациенткой гемодиализного центра 2,5 года. Все было нормально, хорошо, но... Да, в стране такая ситуация. Идет верное отключение света. У нас отключают свет в центре, который жизненно необходим для нас. Мы должны крутиться 4 часа. За это время аппарат, заменяющий почку, очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти 2 дня, 2 или 3 дня. Уже не единичный случай,

0: ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
2: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
3: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
2: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
4: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
2: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Говорят военкоры.
5: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
6: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
5: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
7: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невиномыске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.

0: черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
1: Все черное небо, все черное.
2: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
3: Все, он полностью утро.
4: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
5: Еще два склада Wildberries в южном регионе, это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товара, потому что они закрывают весь южный регион.
0: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
6: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
0: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
7: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
0: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
8: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
9: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
10: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
11: Многие сегодня проснутся банкротами.
12: Вот это них тебе.
10: Ну, выглядит...
13: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
0: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
15: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
16: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
15: Абсолютно верно.
16: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
15: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, который вот прям наглядно демонстрирует этот сбой в матрице.
16: Это какой, например?
15: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
16: Угу.
15: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
16: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
15: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
16: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
15: Это понятно, да?
16: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
15: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
16: В смысле?
15: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
16: Ага.
15: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
16: А, ну классика.
15: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
16: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
15: Вот именно.
16: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
15: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
16: Ну да, звучит издевательски.
15: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
16: То есть происходит инфантилизация граждан?
15: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
16: Так, интересно, что за эпизод?
15: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
16: Угу.
15: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
16: Ого, серьезно.
15: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу, вода хлещет на пол, а жильцы вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
16: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
15: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека, это базовая потребность выживания.
16: А, но с этой стороны да, согласна.
15: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
16: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования, общество получает ответ «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
15: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
16: Формируется новый яс.
15: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
16: Ну, подожди, любой корпоративный пиар использует сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
15: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят конкурентам.
16: Но это логично.
15: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика, тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
16: Это точно.
15: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
16: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
15: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
16: Создавая полную смысловую пустоту.
15: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
16: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
15: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
16: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
15: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
16: Давай.
15: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
16: Наверняка отрицание.
15: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год – сахар. Люди скупают его мешками.
16: И снова виноват искусственный ажиотаж.
15: Бинго. А потом конец 23-го года – взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
16: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
15: Механизм опустошения полок именно такой, но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
16: Ну, паника из-за неопределенности.
15: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
16: То есть они хеджируют риски.
15: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
16: Нужно запасаться, пока есть возможность.
15: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
16: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
15: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
16: Когда целые микрорайоны замерзали.
15: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
16: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
15: Износ сетей.
16: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
15: Это бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
16: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
15: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
16: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
15: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
16: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
15: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа «берегитесь, ваша задача». И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
16: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
15: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
16: Первая стадия – это задержка признания.
15: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
16: А вторая стадия – минимизация масштаба.
15: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
16: Виновата погода или паникеры.
15: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии и запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
16: И пятая – объявление победы, когда кризис проходит сам.
15: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
16: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
15: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86-го года.
16: Угу.
15: Власти говорили, что ситуация под контролем, и те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
16: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
15: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
16: Да уж. Но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
15: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
16: Так, записываю.
15: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
16: Понятно. Второе.
15: Второе. Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, Значит, система врет и снимает с себя ответственность.
16: А третье, какие конкретные меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
15: Верно.
16: То есть пустая бензоколонка – это факт. А слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
15: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам. Требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
16: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
15: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали «Разбор дня». До встречи в следующем выпуске.
14: Радио «Лента», 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Крымский all-inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
17: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
0: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
17: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще, короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
0: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
18: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
0: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
19: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
0: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
20: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
0: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радиолента. Прямая речь.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о размещении войск НАТО на территории Украины.
21: Ну, она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
14: Главные новости дня.
22: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
23: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
22: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
24: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
22: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
25: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
26: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
22: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
27: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
22: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о запрете мигрантам жениться на 80-летних россиянках и старше для получения гражданства.
2: Вести порядок, задать стандарты, о чем мы сейчас говорим, при приеме в гражданство, уйти вот от этих оснований, которых огромное количество раньше было, фиктивных браков, когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от 80 лет и старше. Это все было. Вот эти все лазейки сейчас искоренены.
14: На радио «Лента» шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
5: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
4: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
6: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию. То есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Спецподразделение для бандитов. Госдума расширила круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы. Родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
7: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
0: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
8: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
0: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списка в части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
14: Говорят военкоры.
10: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
11: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
10: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
12: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
10: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
13: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
15: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
0: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
16: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
0: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
17: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
0: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
18: В Волгограде жители два года не могут добиться уборки двора жилого дома, потому что ответственная за уборку компания «Жилкомсервис» отказывается наводить порядок на придомовой территории и вывозит мусор только от подъездов.
19: Это видео сделано 21 июля 2026 года по адресу Волгоград, улица Невская, дом 18Б. Фиксирую территорию придомовую вокруг дома, которая уже около двух лет не убирается Жилкомсервисом, организацией, которая за это ответственна, несмотря на многочисленные обращения к ним в ЖКХ города, в администрацию центрального района, в администрацию города. Уже почти два года вокруг мусор и антисанитария. Смотрите внимательно, эта территория, прилегающая непосредственно к дому и которая обязана убираться регулярно Жилкомсервисом, который является обслуживающей компанией. Смотрите внимательно, что происходит. Вот эти горы мусора вокруг всей территории нашего дома. Они говорят, что будут убирать только небольшой участок, прилегающий к подъездам. Больше ничего убирать они не хотят, категорически отказываются, несмотря на многочисленные предписания. Все вокруг в окурках, мусоре. Это территория со стороны улицы Рокоссовского. Вот еще участок здесь же, который они обязаны убирать. Смотрите, кругом бутылки, грязь, трава не косится. Вот в таком виде практически вся территория вокруг дома 18А.
14: У вас, как и у многих, накипело.
20: На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
22: В мире немало тайн, которые будоражат умы конспирологов и рядовых любителей загадок. Одна из самых мрачных связана с американской историей и гибелью 35-го президента США Джона Кеннеди. Кто на самом деле стоял за убийством политика? Официальная версия гласит, что это человек по имени Ли Харви Освальд. Одинокий стрелок, коммунист и, вероятно, сумасшедший. Но многие ли верят в эту наивную сказку? Что если настоящие убийцы скрываются на самой вершине власти в США? Сначала вспомним, кто был Джон Кеннеди. Президент, бросивший вызов мощным корпорациям и теневым структурам, одиночка, решивший бороться с коррумпированными элементами в правительстве и тайными обществами, которые держат мир в своих цепких руках. Ему было суждено не просто войти в историю, но и стать жертвой своих убеждений, ведь на кону стояли интересы могущественных сил. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас. Кабриолет президента расстрелял коммунист Ли Харви Освальд, который был задержан через час после преступления. Однако он так и не успел признаться или доказать, что невиновен. Через сутки после президента его предполагаемый убийца сам был убит во время перевода из одной тюрьмы в другую. То, что сотни охранников и представителей спецслужб допустили появление человека с винтовкой в 30 метрах от автомобиля лидера страны, сразу вызвало сомнения в официальной версии. А загадочное убийство преступника только укрепило в обществе идею о том, что политика устранили другие, более влиятельные силы. Первой под подозрение попала сама ЦРУ. Не секрет, что Кеннеди был крайне недоволен деятельностью агентства, считая его слишком могущественным и неконтролируемым. Он грозился реформировать ЦРУ, лишить его значительной части полномочий и полностью изменить курс американской внешней политики. А что, если именно ЦРУ решила убрать непокорного лидера? Но это только вершина айсберга. Существует также версия, что убийство было ритуальным жертвоприношением, предназначенным для утверждения власти тайных правителей. Но она наименее популярна. Не стоит упускать из виду и участие военных. После Карибского кризиса и неудач во Вьетнаме многие генералы были недовольны политикой Кеннеди. Его решения подрывали военное превосходство США и вызывали раздражение у Пентагона. Быть может, высшее руководство армии, обеспокоенное стремлением Кеннеди к миру и разоружению, решило устранить его, чтобы сохранить статус-кво. Кто же на самом деле убил президента? Возможно, правды мы никогда не узнаем, но есть над чем задуматься. Если такая значимая фигура могла быть убита и следы заметают до сих пор, то что это говорит о нашем мире? Будьте внимательны, задавайте вопросы, ведь за каждой случайностью может стоять тщательно спланированная операция. А больше загадок и теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Зимой 1959 года на глухом северном склоне горы Холочахль на Урале разыгралась трагедия, которая по сей день остается самой будоражащей тайной 20 века. 9 подготовленных советских туристов под руководством Игоря Дятлова внезапно разрезали свою палатку изнутри ножом и в панике выскочили на лютый мороз без обуви и теплой одежды. Их изуродованные тела с тяжелейшими внутренними травмами, вырванными языками и странными оранжевыми оттенком кожи были обнаружены спасателями на разном расстоянии от лагеря. Спустя десятилетия исследователи продолжают выдвигать все новые и новые версии, пытаясь понять, какая невидимая сила заставила молодых и опытных туристов пойти на верную смерть. Вопросы остаются даже спустя годы. Любители мистики и уфологии твердо убеждены, что дятловцы стали случайными свидетелями испытаний секретного советского оружия, ну или столкнулись с неопознанными летающими объектами, которые могли совершить зачистку свидетелей. Другая, популярная версия обвиняет во всем свирепого уральского Менква, местного снежного человека, который якобы защищал свои священные охотничьи угодья от незваных гостей. В 2020 году Генеральная прокуратура провела масштабную повторную экспертизу и вынесла официальный вердикт. Причиной гибели группы стала небольшая лавина пластового типа, так называемая «снежная доска». Согласно выводам ученых-физиков Александра Пузрина и Йохана Гауме, туристы неудачно подрезали склон при установке палатки, что вызвало сход тяжелого пласта снега посреди ночи, который нанес ребятам страшные переломы прямо во сне. В панике они выбрались наружу, попытались развести костер у леса, но из-за начавшейся сильнейшей снежной бури и ураганного ветра просто не смогли вернуться обратно к вещам и замерзли насмерть от жестокого переохлаждения. Научное объяснение выглядит логично, но оно до сих пор не может полностью успокоить независимых исследователей, указывающих на следы радиации на одежде погибших и странное, почти тотальное прекращение расследования в те далекие годы. Почему группа была лишена возможности спастись? Что на самом деле видели ребята в последние минуты своей жизни? Перевал Дятлова продолжает хранить свою мрачную тайну, притягивая искателей истин со всего мира. Мы анализируем каждый архивный снимок и сопоставляем дневниковые записи, понимая, что гора Холочахль не зря носит свое грозное имя. Возможно, правда гораздо проще и страшнее, чем любые теории о пришельцах или мифических чудовищах, ведь горы не терпят легкомыслия, а суровая природа Урала не прощает ошибок, совершенных в темноте ночи. Мы будем продолжать следить за результатами новых экспертиз, ведь эта история стала не просто детективным расследованием, а символом борьбы человека с непостижимыми силами стихии. Ну, а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 24 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, это очень мощная руна разрушения и хаоса, и каких-то неизбежных перемен. И давайте вытянем все-таки дополнительную руну. Ага, это руна Ансус. То есть Хагалас, знаете, не спрашивает, готовы ли вы.

0: правки в проектах, может, резкие высказывания со стороны коллеги или начальства. И если у вас намечались важные переговоры, готовьтесь к нестабильности. То есть собеседник может изменить свою позицию в последний момент, или появятся новые условия, или вскроется информация, которая меняет всю картину. Если работаете с документами, проверяйте каждую букву, а если с людьми, будьте осторожны в словах. То есть информационный шум будет мешать сосредоточиться, так что фильтруйте слухи и проверяйте источники. В отношениях тоже неспокойно могут возникнуть споры на ровном месте, то есть обострятся старые конфликты или вскроется давно скрываемая правда. Особенно это касается личной жизни. Если есть тайны, то будьте готовы, что они могут выйти наружу. Также возможны какие-то резкие, импульсивные высказывания, о которых потом придется пожалеть. Вот прикусите свой язычок. Старайтесь не говорить сгоряча, но и не игнорируйте важные разговоры. В дружбе и семье день тоже не из легких, возможны какие-то недопонимания и информационные разногласия. Так, а по здоровью тоже стоит быть внимательным. Хагалас несет стресс и нервное напряжение, а ансус может указывать на проблемы с дыхательной системой, голосом или нервами. То есть, возможно, головные боли, может быть, проблемы со сном, усталость из-за какого-то эмоционального напряжения. Лучше избегайте перегрузок, ограничьтесь от потока новостей и не вступайте без лишней эмоциональной дискуссии. День подойдет для избавления от ненужного, как в делах, так и в мыслях. Вот так вот. Принимайте, благодарите, берегите себя. Разные дни бывают, но все это мы тоже сможем пережить. Главное, не поддавайтесь эмоциям и обязательно фильтруйте все, что говорите. Вот слово «не воробей» и делайте так, чтобы не пожалеть потом о том, что сказали в этот день.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Жителя Белгорода очень удивила актуальная цена на бензин и то, что ему не налили горючее в канистру для газонокосилки.
4: Я эффектом гречки никогда не страдал. Ну, закончился дизель. Думаю, надо, заканчивается. Надо, думаю, поехать заправить машину. Сумасшедшие очереди. Думаю, ладно, нашел. Заправку, дизель есть, 100 рублей. Вы охуели? 100 рублей дизель? Вы как это, искусственно поднимаете цены, специально создаете этот ажиотаж, поднять искусственные цены, чтобы казну пополнить? Или что случилось? Или все-таки случилось то, о чем мы знаем? Тогда вам пора, наверное, властям уже отчитаться перед своим электоратом, почему это так происходит. И в 21 веке мы остались без бензина и дизеля. 92-й взял маленькую канистру заправить, чтобы в газонокосилку, а мне сказали, мы канистры не заправляем. Я говорю, ничего, на газонокосилке приезжать вставать. Просто вопрос такой, где топливо? Куда вы его дели? У нас же его там на 3, 4, 5 поколений вперед должно хватить. Еще раз повторюсь, я не страдаю эффектом гречки, но вот это вот измывательство над народом, пора уже государству, наверное, перед народом держать ответ. А не как сейчас сделали, чтобы обычный человек, если чуть чего не то сказал, сразу же его сажают, сразу же на него штампы накладывают. Нет, ребятки, теперь вам надо уже скоро держать ответ, потому что именно вы своими действиями должны отчитаться перед народом. Что происходит и почему именно так все получается. Хватит прятаться в норке и хватит избегать своего народа. Уже нужно ответить. А у меня еще вот, еще это маленький остался, маленький вопрос. А вы, слуги народа, тоже в очередях стоите, да, или ваши водители? Или вам все-таки, наверное, бензовозики-то подвозят бензинчик, да? Вам-то с простой челядью стоять в очереди-то не в аккурат.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст.

0: ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя, когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
2: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
1: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, в водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
3: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской 20 уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
1: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
4: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
1: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровни советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
5: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
1: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают 2 основных сценария. Первый – это джаминг, или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
8: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
7: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
9: Я в шоке.
10: Пробка за бензином.
11: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
7: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
12: Все нормально. Везде есть.
13: Везде есть все. Да.
12: Не надо вот этих истерик.
13: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
7: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
14: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
15: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
16: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
17: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
18: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
7: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
19: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
7: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
20: Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая о том, что законы по борьбе с нелегальной миграцией уже работают и дают результат.
21: Противодействие нелегальной миграции – это задача, которую решает весь мир. И поиск умных, выверенных решений, которые гарантируют гражданам России безопасность – это именно та задача, которая была поставлена перед нами. И мы нашли эти решения, которые уже работают и дают результат. Решение, которое сегодня принимается, очень важно. И, собственно говоря, Государственная Дума, мы с вами изначально предлагали такой подход. Тогда, к сожалению, ведомства нас не услышали, но мы рады тому, что этот шаг сегодня делается. И правительство вышло на те решения, которые нами предлагались. Но что очень важно, для того, чтобы принимать решение о выдворении, о недопущении вступления в гражданство, важна достоверность информации. Потому что только достоверность информации дает гарантии противодействия нелегальной миграции. И именно такие решения, такие алгоритмы мы уже с вами создали. И на уровне закона они действуют. Правила законности пребывания проверки на территории Российской Федерации при зачислении в школу, его не было. Реестр контролируемых лиц, цифровой профиль, идентификация, биометрия. Все эти процедуры, они фактически созданы нами и дают совершенно новое понимание того, с какими субъектами мы взаимодействуем. И, конечно же, все процедуры, связанные с выдворением, с контролем за законностью пребывания, соблюдением законов, обмена информации, выведение обмена информации в электронную форму, а значит невозможность подделки документов. Вообще обеление всего того рынка, который, к сожалению, был очень теневым, и те серые доходы, которые получались посредниками. Все это пресечено благодаря тем решениям, которые мы с вами консолидированно приняли.
0: Главные новости дня.
7: СВО идет по плану. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал миллиардером. По итогам прошлого года доход председателя Госдумы превысил 257 миллионов рублей, а на его банковских счетах оказался почти миллиард рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе кандидатов федерального списка «Единой России», опубликованных ЦИКом. Доход Володина оказался в 3,5 раза выше его среднегодового дохода с 2016 по 2021 год, когда он последний раз публиковал декларацию о своих доходах. Причины такого скачка дохода Володин не объяснил. Журналисты называют его мастером по сокрытию роскошной недвижимости, общую стоимость которой невозможно посчитать.
2: Почти всю жизнь он занимается политикой, а втайне записывает на свою пожилую мать и молодую спутницу жизни многомиллиардный бизнес и роскошную недвижимость. Мать Володина, Лидия Барабанова, работала учителем начальных классов в сельской школе. Позже, уже на пенсии, у этой женщины проснулись бизнес-таланты. И благодаря поддержке сына, председателя Госдумы, она стала владелицей миллиардного бизнеса и роскошной недвижимости в Москве, Подмосковье, Саратовской и Смоленской областях.
7: 89-летняя мать спикера Госдумы действительно по документам очень успешна в бизнесе. Она занимается сельхозпроизводством, в том числе выращиванием зерна, фруктов, разведением крупного рогатого скота, торговлей и недвижимостью. Всего у женщины более десятка компаний в Смоленской области и в Москве. Ее компании получают сотни миллионов рублей господдержки в виде субсидий и грантов. Кроме матери депутата, в семейном бизнесе задействован тесть Юрий Полякин, отмечают журналисты.
2: На тесте спикера записана доля в инвест-холдинге, который управляет дорогой недвижимостью Володина. А еще он возглавляет правление в дачном некоммерческом партнерстве «Сосны» в Истринском районе Московской области, где у Володина есть дом стоимостью более 150 миллионов рублей.
7: По словам журналистов, в прошлом в бизнес-империи Володина работали и его гражданская супруга Яна Полякина, а также сестра Татьяна Лаврина и племянники Роман и Алексей Лаврины. Но сейчас все они из управления компаниями вышли. Пока Вячеслав Володин занимался политикой, его близкие родственники накопили активов на миллиарды рублей. Россияне в шоке, они не понимают, откуда у чиновников такие огромные деньги, тогда как обычные люди еле сводят концы с концами.
3: Как жила страна бедно, так она и живет.
22: Лично у меня зарплата не поднялась.
23: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
24: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
7: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. Для более чем 30 миллионов человек это единственный источник дохода. Тех, кто зависит от пособий государства, с каждым днем становится все больше, отмечают эксперты. Что касается чиновников, то после начала специальной военной операции Владимир Путин разрешил госслужащим и лицам на выборных должностях не публиковать свои декларации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
25: Глава Крыма Сергей Аксенов о принятии мер по субсидированию топлива на полуострове.
1: По мерам поддержки вчера, значит, мы проговорили по субсидированию топлива. Мараша Кирзянович делает доклад председателю правительства в четверг. Здесь задержки были связаны с тем, что много субъектов, которые будут получать меры поддержки, это касается транспортной логистики и так далее. Сейчас все выверяют полностью расчет. В четверг, значит, вице-премьер докладывает председателю правительства. На этой неделе все меры будут приняты.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Журналист Алексей Ярошенко про объективные причины отсутствия бензина.
5: Дефицит бензина, есть для этого совершенно объективные причины, мы знаем, это удары по нашим НПЗ, и так или иначе, они их не скрывают, они говорят прямо, рассказывают, да, иногда со скрипом. Вспомните, как месяц назад пыталась, значит, московская мэрия отмолчаться про удар по НПЗ в Капотне. Действительно, информационное пространство не терпит вакуума. В информационной войне выигрывает тот, кто первый. Это железный закон. Если мы тянем и через 3 дня, только рассказываем, так можно уже не рассказывать. Да, были удары по НПЗ, да, нарушена логистика, это совершенно понятно. НПЗ обслуживали, да, по которым ударили, ближайшие к ним сети АЗС. Теперь, для того, чтобы люди в любой точке страны могли получить бензин, его надо везти издалека. Да, наши перевозчики не успевают за потребление, потому что потребление не снижается по нескольким причинам. Сейчас идет уборка урожая, и, конечно, это требует большого количества топлива, безусловно. Но она идет своим ходом, своим чередом, никаких нарушений нет. И это первостепенная, конечно, категория машин и транспорта, которые должны получать бензин. Здесь вопросов никаких нет. Это первое. Второе, у дефицита во многом информационно-психологическая основания. То, что пугают, что бензина не будет вообще, ударят еще. И люди, как сумасшедшие, бегут скупать бензин. Поэтому, конечно, не успевает наша топливная система за потребителями.
4: Экономический обозреватель Владимир Олейник о том, что из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам России уже некуда девать накопившуюся нефть.
6: Раньше так говорили, что, ой, посмотрите, по резервуару попали, да что там, в общем-то, взять несколько листов стали сварить и снова эту бочку поставить. Нет, вот каждый резервуар, если резервуар, как вот стандартный, на 50 тысяч тонн, так это где-то года 2, его надо строить. Если резервуар на 20 тысяч тонн, ну, где-то год, трудно уложиться, в сроки меньше года. Это серьезные инженерные сооружения. А в России, на европейской части, не так много вот этих резервуаров. Ну, может быть, где-то 2500, по-моему, всех резервуаров есть. И если из них значительная часть выйдет из строя, то это просто нефть будет некуда девать. Да, вот мощности нефтеперерабатывающих заводов закладывались в советское время с большим запасом. Тоже на случай войны и так далее. То есть все вывести из строя вот эту вот всю мощность заводов очень, очень сложно. А вот взять и лишить Россию места, куда сливать добытую нефть. Тем более, что мы видим, что экспортные терминалы, они тоже подвергаются ударам, и подвергаются таким ударам, которые вот уже мы видели на примере Туапсе, что могут вообще вывести из строя навсегда и завод, который при этом терминале находится, и сам терминал. Я думаю, что будут удары дальше по Новороссийску. На Балтике, Приморск, главный Приморск, ну, по Высоцку недавно ударили, там небольшой тоже терминал есть, по Усть-Луге. И, в принципе, я наблюдаю за тем, как впервые в апреле в результате вот этих ударов Украины по экспортным возможностям России сократилась добыча нефти. И сократилась серьезно, чуть ли не на 300-400 тысяч баррелей в сутки.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
8: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя. 24 на 7, опять-таки. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он ишачит на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати. И в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, ну, жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может, жалко, что в церкви людей мало.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно, несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому, что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращает. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут, потом Озону капут или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете? Вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций, да? И цель корпорации любой, всегда, это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, Да, своими услугами. Оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то. Или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры. И вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество оздоровится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально – это хорошо. Финансово, личностно – для многих это трагедия. Но социально – для общества все происходящее в чистый плюс.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава. А сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
11: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
10: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
12: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
10: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
12: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда не говорит за что.
10: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
13: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
14: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
13: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
15: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
13: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
16: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
13: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
13: Военкор «Канал 2 Майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
17: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская Reconcraft, производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «Воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
13: Охота на российский флот. Военкор Живов о задержании танкера «САУ Стар».
2: Калос заявила, что Евросоюз усиливает давление на теневой флот России. По словам главы евродипломатии, задержан танкер, который подозревается в участии в теневом флоте России. Она утверждает, что судно якобы шло под ложным флагом, нарушая международное морское право. Калос также заявила, что в Евросоюзе расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в теневом флоте России. Теперь их могут проводить не только корабли в рамках миссии по мониторингу миграции «Ирини» в Средиземном море, но и корабли миссии «Аталанта» по борьбе с пиратством у побережья Сомали.
13: Популизм и не более. Военкор «Канал 2 Майора» об инициативе Вячеслава Володина.
17: Председатель Госдумы Володин выступил с предложением провести военные сборы для депутатов вместо отпусков. Цитата. «Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим». Конец цитаты. Слушаю и хочется спросить, а можно и без популизма взять и реально провести такие сборы? Без показухи, даже не на линии боевого соприкосновения, а в прифронтовых регионах. Вы же в Белгородскую область ссыте приехать хоть на день. А так народные избранники только злят население своими оторванными от жизни заявлениями и инициативами.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Дроновый апокалипсис. Беспилотники атаковали склад Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и нефтестанцию в Башкортостане.
3: Пипец горит. Это не канистры. Это их не на база горит. Это где у них там все вот сидят.
13: Беспилотники одновременно ударили по складу Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и ключевой нефтестанции Транснефти.
18: Пылает он, лес горит там, наверное, и что у нас? Новоспасская.
13: На объектах вспыхнули масштабные пожары. Одна из проблем в том, что через станцию Субханкулова шла нефть на все уфимские заводы. О масштабе этого удара говорит военный аналитик Илья Золотухин.
19: Мы видим расширение географии и точности ударов. Субханкулова в Башкортостане – это важнейшая артерия транснефти, через которую качают сырье из Западной Сибири. Поражение такого узла вместе с НПЗ в Ульяновской области напрямую режет снабжение российской армии горючим. А повторные удары по логистике маркетплейсов окончательно добивают гражданскую экономику и снабжение регионов.
13: В Воронеже удар пришелся по складу Wildberries. Ночную смену там отменили в последний момент, а утром комплекс просто не открылся. При этом из-за работы ПВО прямо на жилые дома рухнули обломки дронов. В частном секторе вспыхнул пожар. Погиб 3-летний ребенок.
21: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Я уже не могу сдерживать слезы.
13: Пока чиновники пытаются замалчивать масштаб разрушений на НПЗ и нефтебазах, экономисты предупреждают, что веерное уничтожение складов и топливных узлов ведет к неизбежному коллапсу. О последствиях атаки рассказывает экономический эксперт Максим Блант.
25: Удары по системе транснефти в Башкортостане и НПЗ – это прямая угроза всей топливной цепочки на Урале. В сочетании с параличом крупных логистических хабов маркетплейсов это вызывает двойной шок. Дорожает и исчезает не только бензин, но и банальные товары первой необходимости. Российская инфраструктура просто не выдерживает такого системного давления.
13: По словам экспертов, после серии атак паралич топливной системы и крупнейших логистических узлов в регионах становится системным и неуправляемым, а его последствия страна еще будет ощущать долго. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
13: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
1: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
13: 1000 магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
5: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
13: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
7: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю,

0: Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Невинномысска рассказала, как несколько дней тому назад ее муж нехотя отвез коробки с товаром на склад Wildberries, который вчера сгорел, и теперь она себя считает нищей.
3: Всем привет. Сегодня официально нищая, безработная. Сегодня сгорел Невинномысск, Краснодар. Муж буквально пару дней назад туда на эвакуаторе отвозил коробки. Еще говорит мне, может, не будем пока везти? Говорю, да вези, что они типа дома будут стоять без дела. Смысл от них? Вот, отвез. Все сгорело дотла. Там была вторая часть. В целом весь мой почти товар лежал на Котовске и на Невинномысске. Все сгорело.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
5: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
4: Да, и подпись.
5: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
4: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
5: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
4: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
5: То есть ремонт техники, работа по специальности.
4: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
5: Так быстро?
4: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
5: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
4: Логично.
5: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
4: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
5: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
4: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
5: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
4: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
5: Прямо забирают. Физически.
4: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
5: Личность просто стирается.
4: Остается только инвентарная единица.
5: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
4: Ну, попробуй не пойди.
5: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийством,

0: убийственным. Что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
1: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
0: Что ты имеешь в виду?
1: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
0: В смысле, в реальные ямы в земле?
1: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
0: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
1: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
0: Кошмар.
1: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
0: И чем это закончилось?
1: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
0: То есть просто сломали человека?
1: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
0: И как это оформили?
1: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
0: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
0: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
1: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
0: В каком смысле?
1: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
0: Вымогательство за что?
1: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
0: То есть откупиться?
1: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
0: А если он откажется?
1: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
0: И проверки начнутся.
1: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
0: Так.
1: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
0: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
1: Да.
0: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
1: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
0: Из-за чего?
1: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
0: Классика жанра. И что было после жалобы?
1: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
0: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
1: Казалось бы.
0: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
1: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
0: Почему?
1: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
0: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
1: Ради статистики. и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
0: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
1: Да, начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
0: Это как?
1: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
0: Да ладно?
1: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
0: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
1: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
0: Ужас.
1: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
0: Но он же ходить нормально не может.
1: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
0: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
1: Они просто игнорируются.
0: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
1: Допустим.
0: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
0: Опять бумаги.
1: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
0: Теряют справки.
1: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
0: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
1: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
1: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя. Когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
5: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
4: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, в водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
6: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской, 20, уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
4: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
7: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
4: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровни советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
8: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «Стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
4: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Краснодара, который работал на складах Wildberries, рассказал об обстреле маркетплейса и как проходила эвакуация персонала.
12: Что могу сказать по эвакуации? Во-первых, мне очень повезло, я вышел за 10 минут до начала бомбежки. В 3:20 началась бомбежка. В 3:24 я уже встретил первые толпы людей в Плодородном. То есть за 4 минуты люди спустились, вышли из здания, прошли всю территорию, перешли железную дорогу. перешли на лесополосу и вышли в поселок Плодородный. Но, как бы это ни странно звучало, это благодаря пожару в Питере, который был пару лет назад. Мы очень много тренировались, и это помогло избежать жертв, потому что у нас по нормативам, я не помню, то ли 2, то ли 3 минуты мы должны были эвакуировать склад. Мы раньше по несколько раз в неделю это проходили, все это делали. Дальше по бомбежке. 3:20 началась бомбежка, бомбили, я не знаю, скорее всего, были реактивные звуки, то есть не дроны, то ли ракеты, то ли фламинго, не знаю, что это такое было. Они, как я понял, были зажигательные. Взрывы были не сильные, огонь был слабый. 3:24 начались звуки дронов, именно как будто такие мопеды летали над складом, они именно кружили. Не просто били, кружили над складом, и взрывы были, по ощущениям, раз в 20-30 крупнее. Что ракеты, что дроны били не только по складу, там все рядышком. Попадало и по земле, и по гаражам. Вот многоквартирные дома тоже попали. То есть разбомблено вообще абсолютно все. То есть, там, самое главное, то есть я надеюсь, то, что там минимальное количество пострадавших и без жертв.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя 2 дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
13: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
15: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
13: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
16: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
17: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
13: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
17: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
13: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что компания начала начислять выплаты продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали.
17: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. И очень рада, что буквально сегодня самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы, конечно же, почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы, и в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
3: Криминальные новости.
18: Пьяный житель Электростали расстрелял из пневматики подростка, убиравшего двор. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Чернышевского. 35-летний мужчина, будучи пьяным, с балкона квартиры на четвертом этаже выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего подростка, который убирал территорию двора. Мальчик получил травмы. Стрелка задержали, доставили в отдел полиции, оружие изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. И другого любителя, помахавшего пистолетом, задержали столичные росгвардейцы в Отрадном. Им оказался ветеран СВО. 56-летний мужчина принял на грудь, и в нем вспыхнула ярость. Вспомнил про травмат. Открыв окно, начал палить в воздух. В этот раз под пули никто не попал, но соседи перепугались, вызвали полицию. Наряд приехал вместе с Росгвардией. Опасного жильца задержали и доставили в отдел. На 16 лет осужден 39-летний житель Ленинградской области, который заживо сжег знакомого. Преступление произошло в декабре прошлого года. Фигурант и его знакомые устроили застолье в бытовке в карельском поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал телефон приятеля, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, решил избавиться от спящего знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате мужчина погиб в огне. По данным телеграм-канала 78.ru, осужденный должен отбывать наказание в колонии строгого режима, однако он уже изъявил желание подписать контракт и отправиться на фронт воевать. Госдума приняла во всех трех чтениях законопроект, который расширяет круг осужденных, которым разрешено заключать контракт с Минобороны в период мобилизации и в военное время. Права на службу по контракту получат люди с судимостью по следующим статьям: бандитизм и участие в преступном сообществе, контрабанда наличных, наркотиков, оружия, ядерных материалов и взрывчатых веществ, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрата документов с гостайной, организация незаконной миграции. При обсуждении законопроекта замглавы Минобороны Виктор Горемыкин пообещал, что подписавшие контракт осужденные будут служить в специальных подразделениях под усиленным контролем. Ранее на СВО отправляли убийц и насильников. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Продавцы Wildberries утверждают, что пытались вывести товары из Краснодара и Невинномысска после атаки на склад в Электростали, но не смогли этого сделать, потому что компания ограничила вывоз товаров со складов.
19: Покупателям, может, не до конца будет понятен вот этот прикол, про который я сейчас расскажу, а селлеры поймут. Вот там говорят: а чего вы там сидите? Давайте, уходите с ВБ. Я думаю, фиг с ним. Сколько бы мне денег ни стоило, начну-ка я вывозить товары. А то какой следующий склад ожидать? Что вы думаете? Ну, к возврату у нас можно вывести одновременно 250 единиц. Оформляю возврат на 250. Мне говорят, пункт приема, значит, ну, ПВЗ переполнен. Такое количество вывести нельзя. Или пункт изменить, или количество товара уменьшите. Я сначала поменяла все пункты. Сколько вот у меня их там есть? 5 или 6? Все переполнены, якобы. Я снизила количество вывозимого товара до 1 единицы. 1 штуку вывести не дает. Вот попробуйте, ребят, оформите возврат. Получится у кого-то или нет? Короче, нам даже закрыли возможность забрать свои товары со склада. Понятно? А вы говорите, уходите.
3: Главные новости дня.
4: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
20: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
4: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
20: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА-атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой, приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нет света, у нас нет воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
4: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки – с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
21: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
4: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
22: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
4: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
0: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
4: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
1: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь, однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. «Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников». Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матиас Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию как главный бонус улучшения отношений двух стран на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Журналистка рассказала о методах давления на студентов, сдающих экзамены, склоняя их к подписанию контракта с Министерством обороны.
2: Недавно буквально мне студенты рассказывали, что ты, когда садишься на пересдачу сейчас в одном из там очень больших вузов южных городов, то ты садишься на пересдачу, и в качестве психологического давления перед тобой еще кладут два листа. На одном твой приказ на отчисление, а на втором контракт уже, черновик контракта с Минобороны. И тебе говорят, ну слушай, ну вот если ты сейчас не сдашь, все, как бы завалишь, уйдешь, потеряешь вариант диплома, да, подпиши контракт, послужи год, придешь, и вся сессия будет зачтена, сдавать не надо будет. Только деканат не говорит, что он не придет. В 80% случаев, по моей оценке, он не придет. И, разумеется, через год он вообще не придет, потому что официально у нас сейчас контракты бессрочные по указу, подписанному президентом.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
6: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
5: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
23: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
5: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
24: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
5: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
5: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
7: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
5: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.

0: системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
3: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
2: Да, и подпись.
3: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, стандартную сделку.
2: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
3: Типичная ситуация, к сожалению.
2: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
3: То есть ремонт техники, работа по специальности.
2: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
3: Так быстро?
2: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
3: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Сроки, характер задач, должность.
2: Логично.
3: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
2: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
3: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
2: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
3: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
2: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
3: Прямо забирают? Физически?
2: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
3: Личность просто стирается.
2: Остается только инвентарная единица.
3: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
2: Попробуй не пойди.
3: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
2: И этот механизм существует. Только

0: Он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
1: Что ты имеешь в виду?
0: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
1: В смысле, в реальные ямы в земле?
0: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
1: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
0: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
1: Кошмар.
0: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
1: И чем это закончилось?
0: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
1: То есть просто сломали человека?
0: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
1: И как это оформили?
0: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
1: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
1: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
0: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
1: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
1: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
1: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
3: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
0: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики. и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
0: Да, начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
0: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
0: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
0: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
0: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
3: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
3: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
3: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
3: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
3: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
3: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
2: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Крымский all-inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
6: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
5: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
6: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА-атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой. домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще, короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойно. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Но в судьбе свои коррективы.
5: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
7: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
5: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
8: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
5: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
9: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
5: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о размещении войск НАТО на территории Украины.
11: Ну, она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
4: Главные новости дня.
12: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя 2 дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
13: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
12: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
14: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
12: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
15: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
16: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
12: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
17: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
12: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радиолента. Прямая речь.
19: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о запрете мигрантам жениться на 80-летних россиянках и старше для получения гражданства.
20: Вести порядок, задать стандарты, о чем мы сейчас говорим при приеме в гражданство, уйти вот от этих оснований, которых огромное количество раньше было, фиктивных браков, когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от 80 лет и старше. Это все было. Вот эти все лазейки сейчас искоренены.
18: На радио «Лента» шок дня.
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
18: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
4: Говорят военкоры.
0: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
3: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
0: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
22: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Спецподразделение для бандитов. Госдума расширила круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы. Родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
23: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
0: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
24: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
0: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной. Это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
2: Говорят военкоры.
6: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
7: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
6: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
8: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
6: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
9: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
25: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
6: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
26: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
6: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
27: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
0: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
19: В Волгограде жители два года не могут добиться уборки двора жилого дома, потому что ответственная за уборку компания «Жилкомсервис» отказывается наводить порядок на придомовой территории и вывозит мусор только от подъездов.
10: Это видео сделано 21 июля 2026 года по адресу Волгоград, улица Невская, дом 18Б. Фиксирую территорию придомовую вокруг дома, которая уже около двух лет не убирается Жилкомсервисом, организацией, которая за это ответственна, несмотря на многочисленные обращения к ним в ЖКХ города, в администрацию центрального района, в администрацию города. Уже почти два года вокруг мусор и антисанитария. Смотрите внимательно, эта территория, прилегающая непосредственно к дому и которая обязана убираться регулярно Жилкомсервисом, который является обслуживающей компанией. Смотрите внимательно, что происходит. Вот эти горы мусора вокруг всей территории нашего дома. Они говорят, что будут убирать только небольшой участок, прилегающий к подъездам. Больше ничего убирать они не хотят, категорически отказываются, несмотря на многочисленные предписания. Все вокруг в окурках, мусоре. Это территория со стороны улицы Рокоссовского. Вот еще участок здесь же, который они обязаны убирать. Смотрите, кругом бутылки, грязь, трава не косится. Вот в таком виде практически вся территория вокруг дома 18А.
5: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио Лента.
11: В мире немало тайн, которые будоражат умы конспирологов и рядовых любителей загадок. Одна из самых мрачных связана с американской историей и гибелью 35-го президента США Джона Кеннеди. Кто на самом деле стоял за убийством политика? Официальная версия гласит, что это человек по имени Ли Харви Освальд, одинокий стрелок, коммунист и, вероятно, сумасшедший. Но многие ли верят в эту наивную сказку? Что если настоящие убийцы скрываются на самой вершине власти в США? Сначала вспомним, кто был Джон Кеннеди. Президент, бросивший вызов мощным корпорациям и теневым структурам, одиночка, решивший бороться с коррумпированными элементами в правительстве и тайными обществами, которые держат мир в своих цепких руках. Ему было суждено не просто войти в историю, но и стать жертвой своих убеждений, ведь на кону стояли интересы могущественных сил. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас. Кабриолет президента расстрелял коммунист Ли Харви Освальд, который был задержан через час после преступления. Однако он так и не успел признаться или доказать, что невиновен. Через сутки после президента его предполагаемый убийца сам был убит во время перевода из одной тюрьмы в другую. То, что сотни охранников и представителей спецслужб допустили появление человека с винтовкой в 30 метрах от автомобиля лидера страны, сразу вызвало сомнения в официальной версии. А загадочное убийство преступника только укрепило в обществе идею о том, что политика устранили другие, более влиятельные силы. Первый под подозрение попала сама ЦРУ. Не секрет, что Кеннеди был крайне недоволен деятельностью агентства, считая его слишком могущественным и неконтролируемым. Он грозился реформировать ЦРУ, лишить его значительной части полномочий и полностью изменить курс американской внешней политики. А что, если именно ЦРУ решила убрать непокорного лидера? Но это только вершина айсберга. Существует также версия, что убийство было ритуальным жертвоприношением, предназначенным для утверждения власти тайных правителей. Но она наименее популярна. Не стоит упускать из виду и участие военных. После Карибского кризиса и неудач во Вьетнаме многие генералы были недовольны политикой Кеннеди. Его решения подрывали военное превосходство США и вызывали раздражение у Пентагона. Быть может, высшее руководство армии, обеспокоенное стремлением Кеннеди к миру и разоружению, решило устранить его, чтобы сохранить статус-кво. Кто же на самом деле убил президента? Возможно, правды мы никогда не узнаем, но есть над чем задуматься. Если такая значимая фигура могла быть убита и следы заметают до сих пор, то что это говорит о нашем мире? Будьте внимательны, задавайте вопросы, ведь за каждой случайностью может стоять тщательно спланированная операция. А больше загадок и теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Зимой 1959 года на глухом северном склоне горы Холочахль на Урале разыгралась трагедия, которая по сей день остается самой будоражащей тайной 20 века. 9 подготовленных советских туристов под руководством Игоря Дятлова внезапно разрезали свою палатку изнутри ножом и в панике выскочили на лютый мороз без обуви и теплой одежды. Их изуродованные тела с тяжелейшими внутренними травмами, вырванными языками и странными оранжевыми оттенком кожи были обнаружены спасателями на разном расстоянии от лагеря. Спустя десятилетия исследователи продолжают выдвигать все новые и новые версии, пытаясь понять, какая невидимая сила заставила молодых и опытных туристов пойти на верную смерть. Вопросы остаются даже спустя годы. Любители мистики и уфологии твердо убеждены, что дятловцы стали случайными свидетелями испытаний секретного советского оружия, Ну или столкнулись с неопознанными летающими объектами, которые могли совершить зачистку свидетелей. Другая, популярная версия, обвиняет во всем свирепого уральского Менква, местного снежного человека, который якобы защищал свои священные охотничьи угодья от незваных гостей. В 2020 году Генеральная прокуратура провела масштабную повторную экспертизу и вынесла официальный вердикт. Причиной гибели группы стала небольшая лавина пластового типа, так называемая «снежная доска». Согласно выводам ученых-физиков Александра Пузрина и Йохана Гауме, туристы неудачно подрезали склон при установке палатки, что вызвало сход тяжелого пласта снега посреди ночи, который нанес ребятам страшные переломы прямо во сне. В панике они выбрались наружу, попытались развести костер у леса, но из-за начавшейся сильнейшей снежной бури и ураганного ветра просто не смогли вернуться обратно к вещам и замерзли насмерть от жестокого переохлаждения. Научное объяснение выглядит логично, но оно до сих пор не может полностью успокоить независимых исследователей, указывающих на следы радиации на одежде погибших и странное, почти тотальное прекращение расследования в те далекие годы. Почему группа была лишена возможности спастись? Что на самом деле видели ребята в последние минуты своей жизни? Перевал Дятлова продолжает хранить свою мрачную тайну, притягивая искателей истин со всего мира. Мы анализируем каждый архивный снимок и сопоставляем дневниковые записи, понимая, что гора Холодчахль не зря носит свое грозное имя. Возможно, правда гораздо проще и страшнее, чем любые теории о пришельцах или мифических чудовищах, ведь горы не терпят легкомыслия, а суровая природа Урала не прощает ошибок, совершенных в темноте ночи. Мы будем продолжать следить за результатами новых экспертиз, ведь эта история стала не просто детективным расследованием, а символом борьбы человека с непостижимыми силами стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 24 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, это очень мощная руна разрушения и хаоса, и каких-то неизбежных перемен. И давайте вытянем все-таки дополнительную руну. Ага, это руна Ансус. То есть Хагала, знаете, не спрашивает, готовы ли вы, и не дает времени на подготовку. Вот все, что было нестабильным или, может, держалось на честном слове, может в одночасье рухнуть. Но хаос – это не всегда плохо. Иногда он нужен, чтобы как бы расчистить дорогу для чего-то нового и лучшего для вас. А в сочетании с Ансус, это руна коммуникации, информации и знаний, указывает на то, что хаос будет связан с какими-то новостями, переговорами, каким-то общественным мнением, может быть, важными заявлениями. То есть будьте готовы к каким-то неожиданным событиям, связанным со словами. Возможно, разоблачение, может быть, скандалы, какие-то внезапные перемены в договоренностях или даже вот какие-то информационные перепалки и войны на работе. День может быть, конечно же, нервным, возможно, какие-то срочные задачи, сбои в документации, неожиданные правки в проектах, может, резкие высказывания со стороны коллег или начальства. И если у вас намечались важные переговоры, готовьтесь к нестабильности. То есть собеседник может изменить свою позицию в последний момент, или появятся новые условия, или вскроется информация, которая меняет всю картину. Если работаете с документами, проверяйте каждую букву, а если с людьми, будьте осторожны в словах. То есть информационный шум будет мешать сосредоточиться, так что фильтруйте слухи и проверяйте источники. В отношениях тоже неспокойно могут возникнуть споры на ровном месте, то есть обострятся старые конфликты или вскроется давно скрываемая правда. Особенно это касается личной жизни. Если есть тайны, то будьте готовы, что они могут выйти наружу. Также возможны какие-то резкие, импульсивные высказывания, о которых потом придется пожалеть. Вот прикусите свой язычок. Старайтесь не говорить сгоряча, но и не игнорируйте важные разговоры. В дружбе и семье день тоже не из легких, возможны какие-то недопонимания и информационные разногласия. Так, а по здоровью тоже стоит быть внимательным. Хагалас несет стресс и нервное напряжение, а Ансус может указывать на проблемы с дыхательной системой, голосом или нервами. То есть, возможно, головные боли, может быть, проблемы со сном, усталость из-за какого-то эмоционального напряжения. Лучше избегайте перегрузок, ограничьтесь от потока новостей и не вступайте в излишние эмоциональные дискуссии.

0: Временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Жителя Белгорода очень удивила актуальная цена на бензин и то, что ему не налили горючее в канистру для газонокосилки.
3: Я эффектом гречки никогда не страдал. Ну, закончился дизель. Думаю, надо поехать заправить машину. Сумасшедшие очереди. Думаю, ладно, нашел. Заправку дизель есть, 100 рублей. Вы охуели? 100 рублей дизель? Вы как это, искусственно поднимаете цены, специально создаете этот ажиотаж, поднятие искусственной цены, чтобы казну пополнить? Или что случилось? Или все-таки случилось то, о чем мы знаем? Тогда вам пора, наверное, властям уже отчитаться перед своим электоратом, почему это так происходит. И в 21 веке мы остались без бензина и дизеля. 92-й взял маленькую канистру заправить, чтобы в газонокосилку, а мне сказали, мы канистры не заправляем. Я говорю, ничего, куда на газонокосилке приезжать вставать. Просто вопрос такой, где топливо? Куда вы его дели? У нас же его там на 3-4-5 поколений вперед должно хватить. Еще раз повторюсь, я не страдаю эффектом гречки, но вот это вот измывательство над народом, пора уже государству, наверное, перед народом держать ответ. А не как сейчас сделали, чтобы обычный человек, если чуть чего не то сказал, сразу же его сажают, сразу же на него штампы накладывают. Нет, ребятки, теперь вам надо уже скоро держать ответ, потому что именно вы своими действиями должны отчитаться перед народом. Что происходит и почему именно так все получается. Хватит прятаться в норке и хватит избегать своего народа. Уже нужно ответить. А у меня еще маленький вопрос. А вы, слуги народа, тоже в очередях стоите, да, или ваши водители? Или вам все-таки, наверное, бензовозики-то подвозят бензинчик, да? Вам-то с простой челядью стоять в очереди-то не в аккурат.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя. Когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством Стены Смерти вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
5: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, 2 холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
4: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на пульсе

0: Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстие для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
1: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской 20 уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
0: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
2: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
0: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровня советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
3: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
0: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
7: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
6: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
8: Я в шоке.
9: Пробка за бензином.
10: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
6: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
11: Все нормально.
12: Везде есть.
11: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
12: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
6: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
13: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
14: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
15: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
16: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
17: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
6: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
6: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
19: Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая о том, что законы по борьбе с нелегальной миграцией уже работают и дают результат.
20: Противодействие нелегальной миграции – это задача, которую решает весь мир. И поиск умных, выверенных решений, которые гарантируют гражданам России безопасность – это именно та задача, которая была поставлена перед нами. И мы нашли эти решения, которые уже работают и дают результат. Решение, которое сегодня принимается, очень важно. И, собственно говоря, Государственная Дума, мы с вами изначально предлагали такой подход. Тогда, к сожалению, ведомства нас не услышали, но мы рады тому, что этот шаг сегодня делается. И правительство вышло на те решения, которые нами предлагались. Но что очень важно, для того, чтобы принимать решение о выдворении, о недопущении вступления в гражданство, важна достоверность информации. Потому что только достоверность информации дает гарантии противодействия нелегальной миграции. И именно такие решения, такие алгоритмы мы уже с вами создали. И на уровне закона они действуют. Правила законности пребывания проверки на территории Российской Федерации при зачислении в школу его не было. Реестры контролируемых лиц, цифровой профиль, идентификация, биометрия. Все эти процедуры, они фактически созданы нами и дают совершенно новое понимание того, с какими субъектами мы взаимодействуем. И, конечно же, все процедуры, связанные с выдворением, с контролем за законностью пребывания, соблюдением законов, обмена информацией, выведение обмена информацией в электронную форму, а значит невозможность подделки документов. Вообще обеление всего того рынка, который, к сожалению, был очень теневым, и те серые доходы, которые получались посредниками. Все это пресечено благодаря тем решениям, которые мы с вами консолидированно приняли.
4: Главные новости дня.
6: СВО идет по плану. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал миллиардером. По итогам прошлого года доход председателя Госдумы превысил 257 миллионов рублей, а на его банковских счетах оказался почти миллиард рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе кандидатов федерального списка «Единой России», опубликованных ЦИКом. Доход Володина оказался в 3,5 раза выше его среднегодового дохода с 2016 по 2021 год, когда он последний раз публиковал декларацию о своих доходах. Причины такого скачка дохода Володин не объяснял. Журналисты называют его мастером по сокрытию роскошной недвижимости, общую стоимость которой невозможно посчитать.
1: Почти всю жизнь он занимается политикой, а втайне записывает на свою пожилую мать и молодую спутницу жизни многомиллиардный бизнес и роскошную недвижимость. Мать Володина, Лидия Барабанова, работала учителем начальных классов в сельской школе. Позже, уже на пенсии, у этой женщины проснулись бизнес-таланты. И благодаря поддержке сына, председателя Госдумы, она стала владелицей миллиардного бизнеса и роскошной недвижимости в Москве, Подмосковье, Саратовской и Смоленской областях.
6: 89-летняя мать спикера Госдумы действительно по документам очень успешна в бизнесе. Она занимается сельхозпроизводством, в том числе выращиванием зерна, фруктов, разведением крупного рогатого скота, торговлей и недвижимостью. Всего у женщины более десятка компаний в Смоленской области и в Москве. Ее компании получают сотни миллионов рублей господдержки в виде субсидий и грантов. Кроме матери депутата, в семейном бизнесе задействован тесть Юрий Полякин, отмечают журналисты.
1: На тесте спикера записана доля в инвест-холдинге, который управляет дорогой недвижимостью Володина. А еще он возглавляет правление в дачном некоммерческом партнерстве «Сосны» в Истринском районе Московской области, где у Володина есть дом стоимостью более 150 миллионов рублей.
6: По словам журналистов, в прошлом в бизнес-империи Володина работали и его гражданская супруга Яна Полякина, а также сестра Татьяна Лаврина и племянники Роман и Алексей Лаврины. Но сейчас все они из управления компаниями вышли. Пока Вячеслав Володин занимался политикой, его близкие родственники накопили активов на миллиарды рублей. Россияне в шоке, они не понимают, откуда у чиновников такие огромные деньги, тогда как обычные люди еле сводят концы с концами.
21: Как жила страна бедно, так она и живет.
22: Лично у меня зарплата не поднялась.
23: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
24: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
6: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. Для более чем 30 миллионов человек это единственный источник дохода. Тех, кто зависит от пособий государства, с каждым днем становится все больше, отмечают эксперты. Что касается чиновников, то после начала специальной военной операции Владимир Путин разрешил госслужащим и лицам на выборных должностях не публиковать свои декларации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
19: Глава Крыма Сергей Аксенов о принятии мер по субсидированию топлива на полуострове.
25: По мерам поддержки вчера, значит, мы проговорили по субсидированию топлива. Мараша Кирзянович делает доклад председателю правительства в четверг. Здесь задержки были связаны с тем, что много субъектов, которые будут получать меры поддержки, это касается транспортной логистики и так далее. Сейчас все выверяют полностью расчет. В четверг, значит, вице-премьер докладывает председателю правительства. На этой неделе все меры будут приняты.
4: На радио «Лента». Потеря дня.
26: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
26: Журналист Алексей Ярошенко про объективные причины отсутствия бензина.
0: дефицит бензина. Есть для этого совершенно объективные причины. Мы знаем, это удары по нашим НПЗ, и так или иначе они их не скрывают, о них говорят прямо, рассказывают, да, иногда со скрипом. Вспомните, как месяц назад пыталась, значит, московская мэрия отмолчаться про удар по НПЗ в Капотне. Действительно, информационное пространство не терпит вакуума. В информационной войне выигрывает тот, кто первый. Это железный закон. Если мы тянем и через три дня только рассказываем, так можно уже не рассказывать. Да, были удары по НПЗ, да, нарушена логистика, это совершенно понятно. НПЗ обслуживали, да, по которым ударили, ближайшие к ним сети АЗС. Теперь, для того, чтобы люди в любой точке страны могли получить бензин, его надо везти издалека. Да, наши перевозчики не успевают за потреблением, потому что потребление не снижается по нескольким причинам. Сейчас идет уборка урожая, и, конечно, это требует большого количества топлива, безусловно. Но она идет своим ходом, своим чередом, никаких нарушений. Нарушений нет. Это первостепенная, конечно, категория машин и транспорта, которые должны получать бензин. Здесь вопросов никаких нет. Это первое. Второе. У дефицита во многом информационно-психологическое основание. То, что пугают, что бензина не будет вообще, ударят еще. И люди, как сумасшедшие, бегут скупать бензин. Поэтому, конечно, не успевает наша топливная система за потребителями.
26: Экономический обозреватель Владимир Олейник о том, что из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам России уже некуда девать накопившуюся нефть.
2: Раньше так говорили, что, ой, посмотрите, по резервуару попали, да что там, в общем-то, взять несколько листов стали сварить и снова эту бочку поставить. Нет, вот каждый резервуар, если резервуар, как вот стандарты на 50 тысяч тонн, так это где-то года два, его надо строить. Если резервуар на 20 тысяч тонн, ну, где-то год, трудно уложиться, в сроки меньше года. Это серьезные инженерные сооружения. А в России, на европейской части, не так много вот этих резервуаров. Ну, может быть, где-то 2500, по-моему, всех резервуаров есть. И если из них значительная часть выйдет из строя, то это просто нефть будет некуда девать. Да, вот мощности нефтеперерабатывающих заводов закладывались в советское время с большим запасом. Тоже на случай войны и так далее. То есть все вывести из строя вот эту вот всю мощность заводов очень, очень сложно. А вот взять и лишить Россию места, куда сливать добытую нефть. Тем более, что мы видим, что экспортные терминалы, они тоже подвергаются ударам, и подвергаются таким ударам, которые вот уже мы видели на примере Туапсе, что могут вообще вывести из строя навсегда и завод, который при этом терминале находится, и сам терминал. Я думаю, что будут удары дальше по Новороссийску. На Балтике Приморск, главный Приморск, ну, по Высоцку недавно ударили, там небольшой тоже терминал есть, по Усть-Луге. И, в принципе, я наблюдаю за тем, как впервые в апреле в результате вот этих ударов Украины по экспортным возможностям России сократилась добыча нефти. И сократилась серьезно, чуть ли не на 300-400 тысяч баррелей в сутки.
4: Радио Лента. Прямая речь.
19: Протоиерей Андрей Ткачев на встрече с прихожанами посоветовал не завидовать власть имущим и богатым, потому что они живут проклятой жизнью.
3: Большие также мало знают про происходящее. У них информации больше. Но о том, что делать и куда мы идем, и кто мы такие, они также мало знают, как все остальные. А вот вы, простые люди, не обремененные ничем, ни большим богатством, а богатство большое отнимает сон и заставляет работать на себя. 24 на 7 опять-таки. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы, приставленные к этому золоту, вы бы прокляли его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью. Он и шачет на то, что у него есть. У вас нет богатства, вы свободные люди. Вы не голодные, кстати. И в этом смысле вы счастливые люди. Наверное, здесь нет бездомных, хотя, может быть, один затерялся или одна. Но тот, кто бездомный, добровольно бездомный. Он пропил свое жилье или проиграл в карты. У нас нет бездомных, в принципе, таких, чтобы вот просто бездомный. Это потерявшие все люди, добровольно потерявшие по грехам. А так вы сыты с крышей, без миллиардов и без ответственности за жизнь страны. Потому что вы не при власти, вы ничего не решаете, с вами никто не советуется. И вот эта свобода, которая есть у вас, вы переоцените ее, братья и сестры, переоцените свою свободу. Я сытый, здоровый, свободный человек, который не несет ответственности за то, что происходит. Кроме только как перед Господом, ему жалко о том, что там, ну, Жалко, что молодой погиб, жалко, что девочка выйти замуж никак не может. Жалко, что в церкви людей мало.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому с подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете, уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава. А сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
9: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
8: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
10: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно. Есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
8: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
10: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда не говорит за что.
8: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
12: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
11: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
13: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
11: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
14: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
11: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
11: Военкор канал «Два майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
15: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская Риконкрафт, производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
11: Охота на российский флот. Военкор Живов о задержании танкера «Саустар».
16: Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на теневой флот России. По словам главы евродипломатии, задержан танкер, который подозревается в участии в теневом флоте России. Она утверждает, что судно якобы шло под ложным флагом, нарушая международное морское право. Каллас также заявила, что в Евросоюзе расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в теневом флоте России. Теперь их могут проводить не только корабли в рамках миссии по мониторингу миграции «Иринии» в Средиземном море, но и корабли миссии «Аталанта» по борьбе с пиратством у побережья Сомали.
11: Популизм и не более. Военкор канал «Два майора» об инициативе Вячеслава Володина.
15: Председатель Госдумы Володин выступил с предложением провести военные сборы для депутатов вместо отпусков. Цитата. «Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим». Конец цитаты. Слушаю и хочется спросить, а можно и без популизма взять и реально провести такие сборы? Без показухи, даже не на линии боевого соприкосновения, а в прифронтовых регионах. Вы же в Белгородскую область ссыте приехать хоть на день. А так народные избранники только злят население своими оторванными от жизни заявлениями и инициативами.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
11: Дроновый апокалипсис. Беспилотники атаковали склад Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и нефтестанцию в Башкортостане.
1: Пипец горит. Это не канистры. Это их не на база горит. Это где у них там все сидят.
11: Беспилотники одновременно ударили по складу Wildberries в Воронеже, НПЗ в Ульяновской области и ключевой нефтестанции Транснефти.
17: Пылает он, лес горит там, наверное, и что у нас? Новоспасская.
11: На объектах вспыхнули масштабные пожары. Одна из проблем в том, что через станцию Субканкулова шла нефть на все уфимские заводы. О масштабе этого удара говорит военный аналитик Илья Золотухин.
18: Мы видим расширение географии и точности ударов. Субханкулова в Башкортостане – это важнейшая артерия транснефти, через которую качают сырье из Западной Сибири. Поражение такого узла вместе с НПЗ в Ульяновской области напрямую режет снабжение российской армии горючим. А повторные удары по логистике маркетплейсов окончательно добивают гражданскую экономику и снабжение регионов.
11: В Воронеже удар пришелся по складу Wildberries. Ночную смену там отменили в последний момент, а утром комплекс просто не открылся. При этом из-за работы ПВО прямо на жилые дома рухнули обломки дронов. В частном секторе вспыхнул пожар, погиб трехлетний ребенок.
20: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Я уже не могу сдерживать слезы.
11: Пока чиновники пытаются замалчивать масштаб разрушений на НПЗ и нефтебазах, экономисты предупреждают, что веерное уничтожение складов и топливных узлов ведет к неизбежному коллапсу. О последствиях атаки рассказывает экономический эксперт Максим Блант.
21: Удары по системе транснефти в Башкортостане и НПЗ – это прямая угроза всей топливной цепочки на Урале. В сочетании с параличом крупных логистических хабов маркетплейсов это вызывает двойной шок. Дорожает и исчезает не только бензин, но и банальные товары первой необходимости. Российская инфраструктура просто не выдерживает такого системного давления.
11: По словам экспертов, после серии атак паралич топливной системы и крупнейших логистических узлов в регионах становится системным и неуправляемым, а его последствия страна еще будет ощущать долго. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
11: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
22: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
11: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
23: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
11: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
27: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Невинномысска.

0: сгорела.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
3: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
2: Да, и подпись.
3: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
2: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
3: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
2: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
3: То есть ремонт техники, работа по специальности.
2: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
3: Так быстро?
2: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
3: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
2: Логично.
3: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
2: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
3: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
2: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
3: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
2: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
3: Прямо забирают? Физически?
2: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
3: Личность просто стирается.
2: Остается только инвентарная единица.
3: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
2: Ну, попробуй не пойди.
3: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
2: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
3: Что ты имеешь в виду?
2: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
3: В смысле, в реальные ямы в земле?
2: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
3: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
2: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
3: Кошмар.
2: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
3: И чем это закончилось?
2: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
3: То есть просто сломали человека?
2: Да,

0: И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
1: И как это оформили?
0: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
1: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
1: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
0: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
1: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
1: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
1: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
3: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
0: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
0: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
0: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
0: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ
3: Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
3: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
3: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
3: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
3: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
3: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
3: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
3: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
3: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
3: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
3: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
3: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
3: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
3: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
3: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
3: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
3: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
3: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
3: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
3: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
3: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
3: Да.
0: которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
3: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
3: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
3: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
3: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
3: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
3: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
0: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя. Когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
5: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
4: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстие для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, в водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
6: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской 20 уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
4: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
7: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический. Семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
4: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровня советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
6: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Кушской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект в поселке Рыбачий, который уже окрестили «Стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Кушскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
4: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы.
9: Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Краснодара, который работал на складах Wildberries, рассказал об обстреле маркетплейса и как проходила эвакуация персонала.
12: Что могу сказать по эвакуации? Во-первых, мне очень повезло, я вышел за 10 минут до начала бомбежки. В 3:20 началась бомбежка, в 3:24 я уже встретил первые толпы людей в Плодородном. То есть за 4 минуты люди спустились, вышли из здания, прошли всю территорию, перешли железную дорогу, перешли лесополосу и вышли в поселок Плодородный. А как бы это ни странно звучало, это благодаря пожару в Питере, который был пару лет назад. Мы очень много тренировались, и это помогло избежать жертв, потому что у нас по нормативам, я не помню, то ли 2, то ли 3 минуты мы должны были эвакуировать склад. Мы раньше по несколько раз в неделю это проходили, все это делали. Дальше по бомбежке. В 3:20 началась бомбежка, бомбили, я не знаю, скорее всего, были реактивные звуки, то есть не дроны, то ли ракеты, то ли фламинго, не знаю, что это такое было. Они, как я понял, были зажигательные. Взрывы были не сильные, огонь был слабый. В 3:44 начались звуки дронов, именно как будто такие мопеды летали над складом, они именно кружили. Не просто били, кружили над складом, и взрывы были по ощущениям раз в 20-30 крупнее. Что ракеты, что дроны били не только по складу, но там все рядышком. Попадало и по земле, и по гаражам. Многоквартирные дома тоже попали. То есть разбомблено вообще абсолютно все. То есть там самое главное, то есть я надеюсь, что там минимальное количество пострадавших и без жертв.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
13: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
15: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
13: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
16: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
17: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
13: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
13: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что компания начала начислять выплаты продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. И очень рада, что буквально сегодня самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы, конечно же, почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы, и, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
2: Криминальные новости.
19: Пьяный житель Электростали расстрелял из пневматики подростка, убиравшего двор. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Чернышевского. 35-летний мужчина, будучи пьяным, с балкона квартиры на четвертом этаже выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего подростка, который убирал территорию двора. Мальчик получил травмы. Стрелка задержали, доставили в отдел полиции. Оружие изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. И другого любителя помогают. Махать пистолетом задержали столичные росгвардейцы в Отрадном. Им оказался ветеран СВО. 56-летний мужчина принял на грудь, и в нем вспыхнула ярость. Вспомнил про травмат. Открыв окно, начал палить в воздух. В этот раз под пули никто не попал, но соседи перепугались, вызвали полицию. Наряд приехал вместе с Росгвардией. Опасного жильца задержали и доставили в отдел. На 16 лет осужден 39-летний житель Ленинградской области, который заживо сжег знакомого. Преступление произошло в декабре прошлого года. Фигурант и его знакомые устроили застолье в бытовке в карельском поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал телефон приятеля, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, решил избавиться от спящего знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате мужчина погиб в огне. По данным телеграм-канала 78.ru, осужденный должен отбывать наказание в колонии строгого режима, однако он уже изъявил желание подписать контракт и отправиться на фронт воевать. Госдума приняла во всех трех чтениях законопроект, который расширяет круг осужденных, которым разрешено заключать контракт с Минобороны в период мобилизации и в военное время. Права на службу по контракту получат люди с судимостью по следующим статьям: бандитизм и участие в преступном сообществе, контрабанда наличных, наркотиков, оружия, ядерных материалов и взрывчатых веществ, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрата документов с гостайной, организация незаконной миграции. При обсуждении законопроекта замглавы Минобороны Виктор Горемыкин пообещал, что подписавшие контракт осужденные будут служить в специальных подразделениях под усиленным контролем. Ранее на СВО отправляли убийц и насильников. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Продавцы Wildberries утверждают, что пытались вывести товары из Краснодара и Невинномысска после атаки на склад в Электростали, но не смогли этого сделать, потому что компания ограничила вывоз товаров со складов.
20: Покупателям, может, не до конца будет понятен вот этот прикол, про который я сейчас расскажу, а селлеры поймут. Вот там говорят: а чего вы там сидите? Давайте, уходите с ВБ. Я думаю, фиг с ним. сколько бы мне денег ни стоило, начну-ка я вывозить товары. А то какой следующий склад ожидать? Что вы думаете? Ну, к возврату у нас можно вывести одновременно 250 единиц. Оформляю возврат на 250. Мне говорят, пункт приема, значит, ну, ПВЗ переполнен, такое количество вывести нельзя. Или пункт изменить, или количество товара уменьшите. Я сначала поменяла все пункты. Сколько вот у меня их там есть? 5 или 6? Все переполнены, якобы. Я снизила количество вывозимого товара до 1 единицы. 1 штуку вывести не дает. Вот попробуйте, ребят, оформите возврат. Получится у кого-то или нет? Короче, нам даже закрыли возможность забрать свои товары со склада. Понятно? А вы говорите уходить.
2: Главные новости дня.
3: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
21: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
3: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
21: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА-атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой, приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нет света, у нас нет воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
3: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки – с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
22: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
3: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
23: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали 100 людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
3: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
24: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
3: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» «Потеря дня».
25: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. УВ. вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
4: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь, однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. «Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников». Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матиос Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию, как главный бонус улучшения отношений двух стран, на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Журналистка рассказала о методах давления на студентов, сдающих экзамены, склоняя их к подписанию контракта с Министерством обороны.
5: Недавно буквально мне студенты рассказывали, что ты когда садишься на пересдачу сейчас в одном из там очень больших вузов южных городов, то ты садишься на пересдачу, и в качестве психологического давления перед тобой еще кладут два листа. На одном твой приказ на отчисление, а на втором контракт уже, черновик контракта с Минобороны. И тебе говорят, ну слушай, ну вот если ты сейчас не сдашь, все, как бы завалишь, уйдешь, потеряешь вариант диплома, да, подпиши контракт, послужи год, придешь, и вся сессия будет зачтена, сдавать не надо будет. Только деканат не говорит, что он не придет. В 80% случаев, по моей оценке, он не придет. И, разумеется, через год он вообще не придет, потому что официально у нас сейчас контракты бессрочные по указу, подписанному президентом.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
6: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
3: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
7: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
3: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
8: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
3: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
9: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
3: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
10: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. и обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах.

0: следствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
2: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
1: Да, и подпись.
2: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
1: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
2: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
1: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
2: То есть ремонт техники, работа по специальности.
1: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
2: Так быстро?
1: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
2: Контракты — это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
1: Логично.
2: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
1: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
2: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
1: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
2: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
1: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
2: Прямо забирают. Физически.
1: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
2: Личность просто стирается.
1: Остается только инвентарная единица.
2: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
1: Ну, попробуй не пойди.
2: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
1: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
2: Что ты имеешь в виду?
1: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
2: В смысле, в реальные ямы в земле?
1: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
2: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
1: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
2: Кошмар.
1: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
2: И чем это закончилось?
1: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
2: То есть просто сломали человека?
1: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
2: И как это оформили?
1: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
2: Хорошо, но ведь...

0: Армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
1: Ага.
0: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
2: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
0: В каком смысле?
2: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
0: Вымогательство за что?
2: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
0: То есть откупиться?
2: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
0: А если он откажется?
2: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
0: И проверки начнутся.
2: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
0: Так.
2: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
0: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
2: Да.
0: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
2: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
0: Из-за чего?
2: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
0: Классика жанра. И что было после жалобы?
2: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
0: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
2: Казалось бы.
0: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
1: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
0: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
0: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
0: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
0: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
0: Да ладно?
2: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
0: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
0: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
0: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
0: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
0: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
2: Допустим.
0: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
2: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
0: Опять бумаги.
2: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
0: Теряют справки.
2: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
0: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
2: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
2: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
2: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
2: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
2: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
2: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
2: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
2: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
2: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
2: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
2: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
2: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
2: Ее ждет стандартный 10-минутный прием, врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
2: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
2: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
2: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
2: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Крымский all-inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
5: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
4: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
5: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, вот такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
4: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха. В курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
6: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
4: отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
7: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
4: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
8: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
4: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о размещении войск НАТО на территории Украины.
10: Ну, она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
3: Главные новости дня.
11: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя 2 дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывные и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
11: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
13: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
11: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
14: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
15: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
11: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
16: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
11: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о запрете мигрантам жениться на 80-летних россиянках и старше для получения гражданства.
17: Вести порядок, задать стандарты, о чем мы сейчас говорим при приеме в гражданство, уйти вот от этих оснований, которых огромное количество раньше было, фиктивных браков, когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от 80 лет и старше. Это все было. Вот эти все лазейки сейчас искоренены.
3: На радио «Лента» шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
20: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
19: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
1: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Спецподразделение для бандитов. Госдума расширила круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы. Родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
21: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
19: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
22: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
4: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
3: Говорят военкоры.
19: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
2: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
19: Тысяча магур в год. Военкор Романов о производстве украинских БЭК в США.
5: Украинские безэкипажные катера «Магура» будут производиться в Штатах. Американская компания Recon Craft заключила соглашение с украинским производителем U-Force о запуске на своей территории производства. Соглашение предполагает, что БЭК будут выпускать на предприятиях Recon Craft в штатах Орегон и Южная Каролина. В планах сборка до 1000 единиц в год. И это все в рамках анкорического духа, разумеется. Напомню, мы будем строить тоннель на Аляску. Но и это уже не точно.
19: На чьей стороне Америка? Военкор Живов о новом заявлении главы комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
20: Глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил заявил, что хотел бы увидеть победу Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает Россию другом США. Кейн назвал сложными отношения Москвы и Вашингтона. Цитирую. «Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения. Но нет, я не думаю, что они наши друзья». Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, это хорошо». Как там дух Анкориджа? О нем, кроме Лаврова, еще кто-то вообще помнит?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
6: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
19: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
23: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
19: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
24: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
19: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
4: Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: В Волгограде жители два года не могут добиться уборки двора жилого дома, потому что ответственная за уборку компания «Жилкомсервис» отказывается наводить порядок на придомовой территории и вывозит мусор только от подъездов.
8: Это видео сделано 21 июля 2026 года по адресу Волгоград, улица Невская, дом 18Б. Фиксирую территорию придомовую вокруг дома, которая уже около двух лет не убирается Жилкомсервисом, организацией, которая за это ответственна, несмотря на многочисленные обращения к ним в ЖКХ города, в администрацию центрального района, в администрацию города. Уже почти два года вокруг мусор и антисанитария. Смотрите внимательно, эта территория, прилегающая непосредственно к дому и которая обязана убираться регулярно Жилкомсервисом, который является обслуживающей компанией. Смотрите внимательно, что происходит. Вот эти горы мусора вокруг всей территории нашего дома. Они говорят, что будут убирать только небольшой участок, прилегающий к подъездам. Больше ничего убирать они не хотят. Категорически отказываются, несмотря на многочисленные предписания. Все вокруг в окурках, мусоре. Это территория со стороны улицы Рокоссовского. Вот еще участок здесь же, который они обязаны убирать. Смотрите, кругом бутылки, грязь, трава не косится. Вот в таком виде практически вся территория вокруг дома 18А.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио Лента.
10: В мире немало тайн, которые будоражат умы конспирологов и рядовых любителей загадок. Одна из самых мрачных связана с американской историей и гибелью 35-го президента США Джона Кеннеди. Кто на самом деле стоял за убийством политика? Официальная версия гласит, что это человек по имени Ли Харви Освальд. Одинокий стрелок, коммунист и, вероятно, сумасшедший. Но многие ли верят в эту наивную сказку? Что если настоящие убийцы скрываются на самой вершине власти в США? Сначала вспомним, кто был Джон Кеннеди. Президент, бросивший вызов мощным корпорациям и теневым структурам, одиночка, решивший бороться с коррумпированными элементами в правительстве и тайными обществами, которые держат мир в своих цепких руках. Ему было суждено не просто войти в историю, но и стать жертвой своих убеждений. Ведь на кону стояли интересы могущественных сил. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас. Кабриолет президента расстрелял коммунист Ли Харви Освальд, который был задержан через час после преступления. Однако он так и не успел признаться или доказать, что невиновен. Через сутки после президента его предполагаемый убийца сам был убит во время перевода из одной тюрьмы в другую. То, что сотни охранников и представителей спецслужб допустили появление человека с винтовкой в 30 метрах от автомобиля лидера страны, сразу вызвало сомнения в официальной версии. А загадочное убийство преступника только укрепило в обществе идею о том, что политика устранили другие, более влиятельные силы. Первый под подозрение попала сама ЦРУ. Не секрет, что Кеннеди был крайне недоволен деятельностью агентства, считая его слишком могущественным и неконтролируемым. Он грозился реформировать ЦРУ, лишить его значительной части полномочий и полностью изменить курс американской внешней политики. А что, если именно ЦРУ решила убрать непокорного лидера? Но это только вершина айсберга. Существует также версия, что убийство было ритуальным жертвоприношением, предназначенным для утверждения власти тайных правителей. Но она наименее популярна. Не стоит упускать из виду и участие военных. После Карибского кризиса и неудач во Вьетнаме многие генералы были недовольны политикой Кеннеди. Его решения подрывали военное превосходство США и вызывали раздражение у Пентагона. Быть может, высшее руководство армии, обеспокоенное стремлением Кеннеди к миру и разоружению, решило устранить его, чтобы сохранить статус-кво. Кто же на самом деле убил президента? Возможно, правды мы никогда не узнаем, но есть над чем задуматься. Если такая значимая фигура могла быть убита и следы заметают до сих пор, то что это говорит о нашем мире? Будьте внимательны, задавайте вопросы, ведь за каждой случайностью может стоять тщательно спланированная операция. А больше загадок и теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Зимой 1959 года на глухом северном склоне горы Холочахль на Урале разыгралась трагедия, которая по сей день остается самой будоражащей тайной 20 века. 9 подготовленных советских туристов под руководством Игоря Дятлова внезапно разрезали свою палатку изнутри ножом и в панике выскочили на лютый мороз без обуви и теплой одежды. Их изуродованные тела с тяжелейшими внутренними травмами, вырванными языками и странными оранжевыми оттенком кожи были обнаружены спасателями на разном расстоянии от лагеря. Спустя десятилетия исследователи продолжают выдвигать все новые и новые версии, пытаясь понять, какая невидимая сила заставила молодых и опытных туристов пойти на верную смерть. Вопросы остаются даже спустя годы. Любители мистики и уфологии твердо убеждены, что дятловцы стали случайными свидетелями испытаний секретного советского оружия, ну или столкнулись с неопознанными летающими объектами, которые могли совершить зачистку свидетелей. Другая, популярная версия обвиняет во всем свирепого уральского Менква, местного снежного человека, который якобы защищал свои священные охотничьи угодья от незваных гостей. В 2020 году Генеральная прокуратура провела масштабную повторную экспертизу и вынесла официальный вердикт. Причиной гибели группы стала небольшая лавина пластового типа, так называемая «снежная доска». Согласно выводам ученых-физиков Александра Пузрина и Йохана Гауме, туристы неудачно подрезали склон при установке палатки, что вызвало сход тяжелого пласта снега посреди ночи, который нанес ребятам страшные переломы прямо во сне. В панике они выбрались наружу, попытались развести костер у леса, но из-за начавшейся сильнейшей снежной бури и ураганного ветра просто не смогли вернуться обратно к вещам и замерзли насмерть от жестокого переохлаждения. Научное объяснение выглядит логично, но оно до сих пор не может полностью успокоить независимых исследователей, указывающих на следы радиации на одежде погибших и странное, почти тотальное прекращение расследования в те далекие годы. Почему группа была лишена возможности спастись? Что на самом деле видели ребята в последние минуты своей жизни? Перевал Дятлова продолжает хранить свою мрачную тайну, притягивая искателей истин со всего мира. Мы анализируем каждый архивный снимок и сопоставляем дневниковые записи, понимая, что гора Холодчахль не зря носит свое грозное имя. Возможно, правда гораздо проще и страшнее, чем любые теории о пришельцах или мифических чудовищах, ведь горы не терпят легкомыслия, а суровая природа Урала не прощает ошибок, совершенных в темноте ночи. Мы будем продолжать следить за результатами новых экспертиз, ведь эта история стала не просто детективным расследованием, а символом борьбы человека с непостижимыми силами стихии. Ну, а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 24 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, это очень мощная руна разрушения и хаоса, и каких-то неизбежных перемен. И давайте вытянем все-таки дополнительную руну. Ага, это руна Ансус. То есть Хагала, знаете, не спрашивает, готовы ли вы, и не дает времени на подготовку. Вот все, что было нестабильным или, может, держалось на честном слове, может в одночасье рухнуть. Но хаос – это не всегда плохо. Иногда он нужен, чтобы как бы расчистить дорогу для чего-то нового и лучшего для вас. А в сочетании с Ансус, это руна коммуникации, информации и знаний, указывает на то, что хаос будет связан с какими-то новостями, переговорами, каким-то общественным мнением, может быть, важными заявлениями. То есть будьте готовы к каким-то неожиданным событиям, связанным со словами. Возможно, разоблачение, может быть, скандалы, какие-то внезапные перемены в договоренностях или даже вот какие-то информационные перепалки и войны на работе. День может быть, конечно же, нервным, возможно, какие-то срочные задачи, сбои в документации, неожиданные правки в проектах, может, резкие высказывания со стороны коллеги или начальства. И если у вас намечались важные переговоры, готовьтесь к нестабильности. То есть собеседник может изменить свою позицию в последний момент или появятся новые условия, или вскроется информация, которая меняет всю картину. Если работаете с документами, проверяйте каждую букву, а если с людьми, будьте осторожны в словах. То есть информационный шум будет мешать сосредоточиться, так что фильтруйте слухи и проверяйте источники. В отношениях тоже неспокойно, могут возникнуть споры на ровном месте, то есть обострятся старые конфликты или вскроется давно скрываемая правда. Особенно это касается личной жизни. Если есть тайны, то будьте готовы, что они могут выйти наружу. Также возможны какие-то резкие, импульсивные высказывания, о которых потом придется пожалеть. Вот прикусите свой язычок. Старайтесь не говорить сгоряча, но и не игнорируйте важные разговоры. В дружбе и семье день тоже не из легких. Возможны какие-то недопонимания и информационные разногласия. Так, а по здоровью тоже стоит быть внимательным. Хагалас несет стресс и нервное напряжение, а Ансус может указывать на проблемы с дыхательной системой, голосом или нервами. То есть, возможно, головные боли, может быть, проблемы со сном, усталость из-за какого-то эмоционального напряжения. Лучше избегайте перегрузок, ограничьтесь от потока новостей и не вступайте без лишней эмоциональной дискуссии. День подойдет для избавления от ненужного, как в делах, так и в мыслях. Вот так вот. Принимайте, благодарите, берегите себя. Разные дни бывают, но все это мы тоже сможем пережить. Главное, не поддавайтесь эмоциям и обязательно фильтруйте все, что говорите. Вот слово «не воробей» и делайте так, чтобы не пожалеть потом о том, что сказали в этот день.
3: Радиолента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Жителя Белгорода очень удивила актуальная цена на бензин и то, что ему не налили горючее в канистру для газонокосилки.

0: поскольку мне еще надо на газонокосилке приезжать вставать. Просто вопрос такой, где топливо? Куда вы его дели? У нас же его там на 3, 4, 5 поколений вперед должно хватить. Еще раз повторюсь, я не страдаю эффектом гречки, но вот это вот измывательство над народом, пора уже государству, наверное, перед народом держать ответ. А не как сейчас сделали, чтобы обычный человек, если чуть чего не то сказал, сразу же его сажают, сразу же на него штампы накладывают. Нет, ребятки, теперь вам надо уже скоро держать ответ, потому что именно вы и именно вы своими действиями должны отчитаться перед народом. Что происходит и почему именно так все получается. Хватит прятаться в норке и хватит избегать своего народа. Уже нужно ответить. А у меня еще вот, еще это маленький остался маленький вопрос. А вы, слуги народа, тоже в очередях стоите, да, или ваши водители? Или вам все-таки, наверное, бензовозики-то подвозят бензинчик, да? Вам-то с простой челядью стоять в очереди-то не в аккурат.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Коммунальный трэш. Калининградцы черпают вонючую воду из унитазов и тонут в фекалиях после каждого дождя, когда власти решат вопрос с фонтанирующей канализацией. Провальный сезон. Спрос на калининградские отели упал на 70%. Туристическая отрасль в регионе просела без возможности подняться. Скандал со строительством «Стены смерти» вышел на мировой уровень. ЮНЕСКО требует от России ответа за Курскую косу. Почему региональное правительство не расторгает контракт с застройщиком? Итак, жильцы дома номер 32 на улице Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Проблемы начались еще 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем все повторилось. В доме фекальной жижей забиты все унитазы. Людям приходится самостоятельно вычерпывать зловонную массу. Причем пожилые пенсионеры все это выливают на улицу прямо из окон. Поскольку им тяжело постоянно выходить из квартиры и у них нет другой возможности избавиться от вонючей воды, грозящей перелиться через борт унитаза. Когда устранят коммунальную аварию, никто не знает. Другая канализационная драма развернулась в Калининграде на улице Пушкина. Там после каждого дождя фекальные воды затапливают подвалы домов и гаражи. Чтобы не утонуть в дерьме, местные жители вынуждены за свой счет откачивать нечистоты, возмущается Александр.
3: Если раньше топило 3-4 дома, то после последнего ливня – всю улицу. В нашем доме вода поднялась до розеток. Из-за этого случилось короткое замыкание и чуть не убило жену. В подвале находились газонокосилка, два холодильника с продуктами, велосипеды. Все загажено, все на выброс. У людей утонули машины. Все стены в фекалиях. Мы вызываем аварийщиков. Те не приезжают. Приходится приглашать частных осенизаторов. За каждый вызов платим по несколько тысяч с дома. Сами лопатами выгребаем дерьмо. Когда все же приехали работники водоканала, то ужаснулись. Говорят, мы это убираем в гидрокостюмах, а вы чуть ли не голыми руками. В фекалиях же вся зараза и болезни.
2: И все это от элементарного головотяпства, жалуются люди. Рассказывают, что на Пушкина многие многоэтажные дома подключили к старой немецкой канализации, а отдельных ливневых коммуникаций нет. Следовательно, во время дождя, когда вся вода с проезжей части уходит в канализацию, она попросту не справляется с нагрузкой. Плюс непонятно, зачем коммунальщики затампонировали отверстия для аварийного перелива. В результате жители пострадавших домов фактически живут по колено в нечистотах. Никто их проблемы решать не хочет. Говорят, обращались к губернатору, но в ответ пришла банальная отписка. В свою очередь, в водоканале утверждают, что подтопление происходит из-за переполнения ливневой канализации, а она не входит в зону обслуживания предприятия. Словом, люди остались один на один со своей бедой. От коммунального коллапса страдают также персонал и пациенты детского поликлинического отделения номер 2 на Комсомольской, 20 в Калининграде. В кабинете, где принимают грудничков, на стенах и потолке появилась опасная для здоровья черная плесень. В помещениях распространился грибок, ощущается сырость и затхлый запах. Горожане считают, что это недопустимо для медицинского учреждения, особенно когда речь идет о приеме детей первого года жизни.
4: В региональном Минздраве в ответ разводят руками. Мол, проблема с плесенью на Комсомольской не уникальна. Это системный кризис в обслуживании калининградских медучреждений.

0: повреждений, а они хронически страдают от постоянных прорывов труб и протекающих крыш. Управляющие компании формально принимают и регистрируют заявки от руководства поликлиник, но месяцами не устраняют протечки и не ремонтируют общедомовые коммуникации, из-за чего стены в кабинетах пропитываются влагой и обрастают грибком. Само помещение поликлинического отделения на Комсомольской, 20, уже очень давно требует комплексного капитального ремонта.
1: После публичной огласки к решению вопроса с экстренным ремонтом в кабинетах детского медучреждения на Комсомольской подключились профильные депутаты и Министерство здравоохранения Калининградской области. Но в лучшую сторону пока ситуация не сдвинулась. Зато губернатор регулярно уверяет, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей области. Среди таких Алексей Беспрозванных называл и комфортную среду проживания, и модернизацию коммунально-социальной сферы. Только, похоже, слова не успевают за конкретными действиями, или жители не замечают прогресса. А вот в следующей истории все очевидно. В регионе этим летом, даже в пик сезона, отели пустуют вдвое чаще, чем в прошлом году. Загрузка упала местами до 70%, тогда как год назад загрузка приближалась к 100%. Даже дорогих отелей не хватало. Теперь не хватает дешевых для семей со средним доходом. Туристы экономят и предпочитают частный сектор, заявила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова.
2: Просадка сейчас существенная. Где-то на 20% стало меньше продаж, если мы берем в целом туроператорскую деятельность. Загрузка отелей по сравнению с прошлым годом от 50 до 70%, в зависимости от расположения отеля. Турист сейчас едет к нам другой. Это среднестатистический, семья среднего достатка, которые, как правило, выбирают отели в 3 звезды с доступным завтраком. Таких отелей сейчас не хватает на побережье.
1: И похоже, что ательеры не ожидали такого поворота. Дорогие гостиницы с большими ресторанами пустуют, а более скромные объекты пользуются спросом. Кажется, впереди нас ждет некое перепрофилирование. Дорогущие номера плавно превратятся в простенькие уровни советских турбаз. Зато недорого. Но это не точно. Словом, туризм в области буксует, и главные тормоза, как утверждают участники рынка, снижение доходов россиян в воюющей стране, дорогие билеты и плохая логистика. Сейчас нет доступных и групповых тарифов на авиаперелеты. Билеты на поезд раскупают за минуты, а в некоторых уголках Калининградской области хромает даже мобильный интернет. И без решения всех этих проблем удержать турпоток не получится. В первом полугодии он уже просел на 11%. Правда, есть надежды на восстановление рынка в августе и сентябре, но весьма слабая. Тем более, учитывая вероятность повторения топливного кризиса в регионе, который эксперты прогнозируют как раз на конец лета, начало осени. К неприглядной картине туристического сезона добавились и внешние факторы. ЮНЕСКО требует от России ответа за Куршскую косу.
3: В южнокорейской Пусане проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке – судьба Куршской косы. Международные эксперты всерьез обеспокоены тем, что происходит на косе. И главная головная боль – это масштабный инвестпроект поселки Рыбачий, который уже окрестили «стеной смерти». Как известно, речь идет о строительстве пассажирского порта, гостиниц и гидротехнических сооружений. ЮНЕСКО требует от России полную документацию и оценку воздействия на природу, но пока ее не получил. Эколог Евгений Волчев считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям. Ведь статус объекта ЮНЕСКО не просто знак отличия, а международное обязательство. Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
1: Куршская коса внесена в список объектов всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земли и морепользования. Ранее губернатор Беспрозванных заявлял, что не допустит строительства гостиничного комплекса на территории национального парка Куршская коса. Но при этом власти не расторгли соглашение с застройщиком, и проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Следовательно, строительство на косе может начаться в любой момент. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг, или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить